В эфире библейское вещание BBN, радио, несущее вам наслаждение в нашем Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Ефесянам 5:17. Познание воли Божией без практического воплощения этой воли в жизнь только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами, не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Дорогие друзья, давайте будем в свете Слова Божия следить за тем, какую волю мы исполняем во-первых. Это должна быть воля Божия, не наша. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Привет, мой друг! Ты еще не забыл события, о которых мы говорили во время нашей прошлой встречи? Добрая женщина оказала сердечное гостеприимство пророку Елисею. Она построила для него комнату. За это Бог благословил ее, обещав исполнить заветное желание женщины. Через год она должна была родить. Представляешь радость этой женщины? Страшная потеря. Библия, 4 книга Царств, глава 4. Добрая женщина из Санама была необычайно счастлива, когда исполнились слова Елисея, и у нее родился сын. Она очень заботилась о своем ребенке. Она старалась, чтобы у него всегда было все самое лучшее. Теперь, когда Елисей приходил в ее дом, ему с гордостью показывали первый зубик ребенка или просили следить за его первыми неуверенными шагами. Когда мальчик подрос, его отец тоже с удовольствием проводил с ним время. «Пойдем сегодня со мной в поле», — сказал отец однажды утром. «Ты мне поможешь». Мать мальчика с гордостью смотрела на сына, когда он уходил в поле, держась за руку отца. Мальчик весело бегал среди жнецов и собирал свой маленький сноп ячменных колосьев. Вдруг он с криком бросился к отцу.
4: «Голова! Моя голова! Голова болит!»
3: Отец с беспокойством взглянул на испуганное лицо мальчика. «Отнеси его сейчас же домой, к матери!» — приказал он слуге. Мать отнесла сына в самую прохладную комнату в доме и усадила к себе на колени. Она нежно качала его, как делала это, когда он был еще младенцем. Но в полдень мальчик умер. Не говоря никому ни слова, мать перенесла маленькое тело сына наверх, заботливо уложила его на постель Елисея, вышла и заперла дверь. Затем она позвала своего мужа. Она ничего не сказала ему о смерти сына. Она лишь попросила его, чтобы слуга оседлал для нее осла. Она собралась поехать к Елисею. «Зачем тебе ехать сегодня к пророку?» – спросил ее муж. Но женщина промолчала. Она не хотела говорить о том, что случилось, ни с кем, кроме Елисея. «Гони осла как можно быстрее», – велела она слуге, и они отправились в путь. Бог исполняет свои слова в точности. Главное – верить ему. Женщина из Сонма, оказавшая милость пророку, родила. Это было радостное событие в ее семье. Но внезапно мальчик заболел и умер. Женщина не стала винить во всем Бога, а сразу же отправилась к Елисею. «Для чего Бог допустил это?» – спросишь ты. Об этом мы узнаем во время нашей следующей встречи. До скорого! Не пропусти нашу следующую встречу у Слова Божьего. До свидания!
2: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 55. Книга Иова, 1 глава, 1 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Иов умел делать то, чего часто не умеют многие люди. Он удалялся от зла. Он не шел к злу, а уходил от него прочь. Это значит, что не мыслил злого, не говорил злых и обидных слов людям и не делал им зла. И он никогда не пошел бы с людьми, задумавшими злое неправедное дело. Иов знал, что приближаться к злу опасно для его души, ведь сделанный им грех может ее погубить. Полынья. Зима в Киргизии очень непостоянная. Никогда не угадаешь, какая погода будет в январе или в феврале, в самых зимних месяцах. Однажды я видел пчелу, вылетевшую из улья в поисках нектара. Она села мне на руку и грелась на солнышке. Никакого нектара она не нашла и вскоре улетела. А было это 9 января. В конце февраля, когда уже вовсю светило солнышко и в городе было теплым-тепло, мы всем классом отправились кататься на коньках. Нет, в городе не работал ни один каток. Вода не замерзла бы при такой погоде. Чтобы покататься на коньках, надо было подняться в горы к большому водохранилищу. Между двух гор была поставлена плотина, которая перегородила речку, и получилось большое водохранилище – озеро между гор. Называлась речка Аларча. Она протекала через город, в котором я жил. А образовавшееся водохранилище было названо по имени речки – Аларчинская. В городе было тепло, и горячее солнышко давным-давно превратило в воду все сосульки и снег. А в большом озере толщина льда была около 50 сантиметров. Солнышко здесь тоже хорошо пригревало, но по ночам сильно подмораживало, поэтому и лед не спешил таять. Свои рюкзаки и сумки мы побросали между большими валунами на берегу озера, переобулись и скорей кататься. Без всякой опаски мы носились по толстому льду, места было много. Можно было и на перегонки побегать, и лихо разворачиваться, подняв брызги ледяной пыли. Мы катались в свое удовольствие. А потом решили по льду отправиться к другому берегу. Берег был скалистый, а под берегом на льду видны были каменные глыбы, обрушившиеся сверху. Посмотреть на такое вблизи было очень интересно. И мы вдвоем с другом помчались на коньках к далекому берегу. Но до противоположного берега, куда спешили, мы так и не доехали. Оставалось проехать еще немного, но впереди была видна вода. Не подтаявший сверху лед, а чистая вода. Дорогу нам преградила большая полынья. Мы остановились от нее в 30 метрах и решали, стоит ли подходить ближе. Лед сразу показался не таким уж и прочным, даже легкий треск послышался нам. Озеро глубокое, вода ледяная, а друзья далеко, на том берегу. И мы повернули назад, чтобы побыстрее удалиться от опасного места. Книга притчи, 5 глава, с 12 стиха. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». Впасть во всякое зло может любой человек. Для этого надо быть непослушным, не любить, когда кто-то поучает и указывает на ошибки, и не слушать добрых советов от наставников. Если вы знаете, что в той компании, куда вас приглашают, будет много искушений к греху, не ходите туда. Убегайте от греха, удаляйтесь от зла, берегитесь искушений, будьте богобоязненными, как праведный человек Иов, то есть живите так, чтобы Богу было приятно на вас смотреть. И тогда точно не впадете ни в какое зло. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Книга притчи, 3 глава, 7 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: А я бы так его хотел получить. Провести пятачком по гладкому листочку. Понюхать чернила. И почему же мне никто не пишет писем?
1: Привет, кабанчик. Чего ты так грустно вздыхаешь? Чем ты огорчен?
0: А что, разве не видно? У меня письма ждание. Ну, это болезнь такая, понимаешь? Вот, смотри, рыльце холодное, глаза у меня грустные, и в сердце непрожеванный желудь попал.
1: Какой желудь? Как болезнь называется?
0: Ну, про желудь это я образно выразился. Болит там у меня, значит, ноет так тихонько-тихонько. Знаешь, даже кушать совсем не хочется. А болезнь? Да это я все письма жду, а мне его никто не пишет и не пишет.
2: Ой, кстати, Белочка, а ты почтальона не видела?
0: Ну, вот как он с большой такой сумкой писем с нашей лесной почты выходил.
1: Ну, видела. И что?
0: Так вот то-то и оно, что почтальон был, письма всем разносил, а мне ни одного не принес. Вот она, моя болезнь со сложным названием письмождание усиливается.
1: Ах, вот оно что. Ну не расстраивайся, кабанчик. Вылечим мы твою болезнь в раз. Для этого у нас и все лекарства имеются. Лучше давай поторопимся. Нам же к передаче «Литературная гостиная» еще подготовиться нужно.
0: А как же мой непрожеванный желудь в сердце?
1: Да не думай ты, кабанчик, про свой желудь в сердце. Давай лучше поторопимся.
0: О, ну, Белочка!
1: Дядюшка Лось, привет! Это мы с кабанчиком пришли, чтобы пригласить тебя поучаствовать в передаче «Литературная гостиная».
3: Здравствуйте, друзья! А что у нас? Кабанчик такой грустный. Слово «здравствуйте» произнести не может. Уж не приболел ли он?
0: Да, я серьезно болен. Ой, ну здравствуй, дядюшка Лось.
3: Здравствуй, кабанчик. Ну что же с тобой такое случилось? На что жалуешься?
0: Не на что, а на кого? На всех. На всех, кто мне не пишет писем. Это они меня письможданием заразили.
3: Понятно.
1: Дядюшка Лось, напишешь нашему кабанчику письмо, и я тоже сегодня вечером напишу.
3: Хорошо, Белочка. Понятно. Придется подлечить нашего кабанчика. А я-то совсем поправился. И ваше участие и малиновое варенье мне очень подсобили.
1: Друзья, давайте пригласим маленьких радиослушателей на нашу передачу «Литературная гостиная».
2: Ой, а какой сегодня мы будем читать рассказ из книжки Елены Микулы «Почему не летают лягушки»?
1: «Письмо без адреса». Так называется рассказ.
3: Кабанчик, начинай нашу радиопередачу.
2: Ой, мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Литературная гостиная из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
1: Как хорошо летом в лесной школе. Цветы, ягоды, грибы. Просто красота. –

0: У него даже уши в малине. Целый месяц малыши будут здесь. Они учатся и отдыхают. Правда, скучают немного по мамам и папам. И каждый день с нетерпением ждут волчонка-почтальона. Может, сегодня будет письмо из дома? И вот медвежонок кричит на весь лес.
1: Почтальон идет! Да что-то грустный такой!
0: Все сбежались на поляну и видят, идет волчонок и плачет.
1: Что случилось?
2: Я шел-шел, потом стал переходить ручеек по камешкам. Поскользнулся и упал. А моя сумка
0: утонула?
2: Нет, она упала в воду, но я бросился за ней.
1: Какой храбрый!
0: Ой, какой храбрый!
2: Я достал письма. Они почти не промокли. Но одно письмо.
1: Неужели мое?
0: Неужели мое?
2: Адрес на конверте расплылся, и я не знаю, кому оно адресовано.
1: Так читай его скорей. Может, тот, кому оно адресовано, сам догадается.
2: Слушайте. Здравствуй, малыш. Надеюсь, у тебя все в порядке? Ты слушаешься учителей? Как твой аппетит? Ты уже совсем взрослый, так что не доставляй никому хлопот. Прошу тебя, не заплывай далеко, когда купаешься. Твои лапки еще не окрепли. Будь осторожен. Ты не забываешь умываться утром и вечером? И, конечно, чистишь свои перышки. Когда вернешься, я научу тебя летать. До встречи, твой папа.
0: Не успел волчонок закончить, как раздался крик.
3: Это мне, это мой папа написал.
0: Наш маленький радиослушатель, как ты думаешь, кто это кричал? И как ты догадался, что именно ему папа написал письмо?
4: Ты скоро вырастешь, научишься хорошо читать и прочтешь много прекрасных книг. И однажды ты возьмешь в руки одну большую книгу. Ты начнешь ее читать, и вдруг поймешь, что эта книга написана именно для тебя. И ты также скажешь: «Это мне, это мой отец написал. Эта книга – Библия, письмо для тебя, письмо от твоего небесного отца».

0: Кати! Белочка! Пи! А кому же все-таки было адресовано письмо? А? Ведь не кабанчику? Нет?
1: Ну да, у меня же перышек-то нет.
2: А ты подумай, кабанчик. И пусть ребята подумают. И ответы нам свои пришлют. Пишите нам, ребята.
3: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу. Санкт-Петербург, христианская миссия «Свет на Востоке», абонентский ящик 201, индекс 190-020.
0: А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
3: До свидания, ребята.
0: До новых встреч! В радиопередачах смотрите «Радуга»!
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. До свидания, друзья!
0: Так, а что это там в моем почтовом ящике белеет? Это что, письмо, что ли?

Вы слушаете библейское радио BBN. Книга пророка Исаии 49:23. «И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся». Человек без надежды все равно, что корабль без якоря. Можно многое потерять в жизни, и многое можно вновь наверстать и возвратить, но потерять надежду — это значит все потерять. Лучше потерять все, чем надежду. Там, где нет надежды, там нет и радости. Где умирает надежда, там возникает пустота. Дорогие друзья, кто стоит у руля вашей лодки и кто направляет ее по жизненному морю? Если Отец Небесный, вы можете быть спокойны. Он проведет ее благополучно через все житейские бури. Надейтесь на Господа. Если у вас возникают вопросы, пишите нам. Russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Обратите внимание на отношения между родителями и детьми, на наше отношение к Небесному Отцу. Как важно научить детей любить Бога и показать им Божью любовь.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы изучаем биографию одного из величайших царей Израиля – Давида. Его жизнь служит для нас примером. Каждый из нас сталкивается с проблемами и конфликтами внутри семьи. Давид не был исключением. Какие ошибки он совершил? Что сделал не так? Что упустил? Давайте вместе разберемся, чтобы не повторять их в своей жизни. Давид и Авессалом. Отец и сын. Семейные проблемы. Название передачи сегодня. Будем учиться строить семейные отношения так, чтобы в них был на первом месте Бог.
1: Мир вам, дорогие друзья! Послушайте библейский отрывок из второй книги Царств, из 18 главы. «И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает о Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. Аминь. Дорогие друзья, еще со времени первой семьи, со времен Каина и Авеля, семьи, так же, как и народы, были известны своими конфликтами, и большинство из которых имели трагический конец. Семья Давида не исключение. Царь Давид хорошо знал, как иметь добрые отношения с Богом. Но он так и не перенес эти знания в сферу воспитания своих детей. Сегодня мы будем говорить об отношениях между родителями и детьми. Какое должно быть наше отношение к Небесному Отцу? Как важно нам увидеть и осознать безусловную любовь Божию к Его детям? Большинство родителей в любви становятся на сторону справедливости, а не милости. Они верят, что нужно воспитывать детей, но нужно не забывать и о милости. Когда любимый сын Давида восстал против него, то Давид любил своего сына Авессалома до его кончины. Конечно, когда мы вспоминаем о Божьем муже Давиде, то хочется вспоминать самые лучшие страницы его жизни. Помазание на царство, победа над Голиафом, его уважение к помазаннику Божьему, царю Саулу. Но также есть и неприглядные, позорные страницы его жизни. Отступление и преступление. Он взял себе женщину, которая была уже замужем. Он же царь, ему все можно. Но любой грех будет наказан. Никто не имеет права грешить, даже царь. Отцы и дети, какие должны быть правильные отношения? В реальной жизни отношения с людьми, особенно с близкими, не всегда бывают гладкими. Такая же история непростых отношений Давида и его сына Авессалома в Библии, в Ветхом Завете. Мы читаем историю Давида, а также повествование о его детях, среди которых выделяется первенец Авессалом. Повествование о нем записано с 13 по 18 главы второй книги Царств, всего 6 глав. Давайте посмотрим на отношения между Давидом и Авессаломом, чтобы мы смогли сделать выводы для себя сегодня. Давид был не только человеком по сердцу Божьему, но он также очень любил свою семью. Да, он был уязвим, так как любил, и поэтому очень страдал и переживал, когда не складывались добрые отношения в семье. И, наверное, многие из вас читали и знают известного английского писателя Клайв Льюис, автора «Хроника Нарнии». Вот послушайте, что он говорил о любви. «Любить – это значит всегда быть уязвимым. ваше сердце будет переживать. Кого бы вы ни любили, ваше сердце будет похоже на выжатый лимон и, возможно, разорвется на кусочки. Поэтому предупреждаю сразу, если вы хотите сохранить себя, вам ни в коем случае нельзя никому дарить свое сердце. Заприте его в шкатулке, сделанной из своих хобби и развлечений. И после этого аккуратно поместите в непробиваемый саркофаг эгоизма. Постарайтесь избегать тряски от любых сюрпризов и неожиданностей. Одно вот только. В таком надежном, недвижимом и чахлом гробу с вашим сердцем могут случиться проблемы. Нет, оно не остановится и не разобьется на части. Оно просто сгниет, станет необратимо мертвым и безнадежно непроницаемым. Любить значит быть уязвимым. Так писал Клайв Льюис. К большому сожалению, в случае с Давидом, боль переживания отца, любящего своего сына, стала результатом его собственного поведения. Потому что за его грех против Версавии, против ее мужа. Пророк Нафан сообщает Божье решение. Наказание будет над домом Давида во все дни его жизни. И поэтому история Авессалома и Амнона стали исполнением пророчества. Давид разрушил семью другого человека, и как результат его собственный дом зашатался и начал рушиться. Он пожал то, что посеял. Его сын Амнон изнасиловал свою сводную сестру Фамарь, а ее родной старший брат Авессалом убивает своего сводного брата как возмездие за эту несправедливость и надругательство. Семьи, где соединяются и становятся родными несколько жен с детьми, так называемые смешанные семьи. Был развод, потом опять брак. То эти семьи имеют свой пакет проблем. Если после развода происходит повторный брак и остались дети от первого брака, это уже смешанная семья. Ведь в любых ситуациях нужно заботиться о детях. Они же не виноваты, что родители не смогли смириться и жить вместе. Кто-то скажет, что в Ветхом Завете была практика многоженства. Но Господь не давал такого предписания. Это своеволие человека. И если у мужчины есть несколько жен, то это нарушение Божьей заповеди. Поэтому, имея много жен, человек сам программирует семейные проблемы. Так было и в семье Давида. Давайте вспомним, Давид родил сына Амнона от своей жены Ахином. А Фамарь, Тамара, и Авессалом. Это третий сын Давида от Маахии, дочери Фалмая, царя Гесурского. Они славились своей красотою. И Авессалом особенно славился своими длинными густыми волосами, которые он когда стриг, что делал ежегодно, то они весили по 200 сиклей по весу царскому, как говорит Библия. У Авессалома была красивая сестра по имени Фамарь, которую брат его, сводный брат Амнон, полюбил, но насильственно обесчестил. И Авессалом затаил в сердце план мести. Об этой трагичной истории можно прочитать в 13 главе 2 книги Царств. Амнону очень понравилась Фамарь, но они были сводными братом и сестрой. Сказано, что Фамарь была красавицей. Это сказано и о Авессаломе. Скорее всего, эти два ребенка унаследовали родительскую красоту. Они оба были очень красивы. Амнон повторяет действия отца Давида, когда не может смирить свои похотливые желания и следует своим соблазнам. Давид привел к себе в дом Версавию, так и сын его Амнон разработал план, чтобы остаться наедине с Фамарью. Этот план подсказал ему двоюродный брат Ионадав. Он посоветовал ему притвориться, что Амнон болен, и попросить отца, чтобы Фамарь приготовила ему еду. А когда она придет в спальню, то он сможет овладеть ею. Давид любил своего сына и согласился на просьбу заболевшего, ничего не подозревая, чтобы пришла его сестра и накормила его. И когда Фамарь пришла с только что сваренным борщом, Амнон попросил всех выйти и овладел ею. Произошло насилие. Фомарь пошла к своему брату Авессалому, который принял ее, и понял, что случилось. Вероятно, у Амнона была репутация распутника. Авессалом попросил ее не волноваться. Мальчишки есть мальчишки. Но когда Давид услышал, что произошло, он очень огорчился. Амнон повторил грех Давида, похотливое желание, плохие советы, даже использование отца Давида в своем коварном плане. Хочу напомнить, что женщине и мужчине лучше не быть вместе наедине, разжигается похоть. Поэтому храните себя, будьте целомудренны. Те, кто женат, рядом только супруг или супруга. А те, кто не женат, женитесь, входите замуж, бодрствуйте, молитесь, трудитесь во имя Господа. Прошло 2 года, Авессалом разработал план возмездия. Настало время праздника, когда заканчивалось время стрижки овец. Давид отказался участвовать, но был рад, что вся семья соберется вместе. Авессалом же приказал своим отрокам убить Амнона после того, когда он напьется. Они выполнили его приказ. Авессалом стал убийцей своего сводного брата. Вот вы посмотрите на схожесть поступков Авессалома и его отца Давида. Давид и Авессалом оба создавали план своего преступления. Мотивы. Ну, Давид хотел скрыть свой грех прелюбодеяния с Версавией, а Авессалом хотел убрать первенца, рожденного от Давида, чтобы он первый был в череде на трон. Давид поручил своему генералу сделать грязную работу, а Авессалом приказал своим слугам сделать то же. И последнее – это вино. Оба, и Давид, и Авессалом, использовали вино, чтобы сделать уязвимее свою жертву. Но после этого можно сказать, каков отец, таков и сын. И на Руси говорят, какова мать, такова и дочь. Но Давид так не хотел бы, чтобы это произошло. Поэтому, дорогие родители, бабушки и дедушки, мы учим наших детей не только словами, а своим поведением, своими поступками. Господи, помилуй нас! Помоги нам ходить в страхе пред Тобою, идти по пути освящения, искать Божьего, исполнять Божьи заповеди. Я знаю, что трудно быть родителем. И как правильно воспитывать детей? Давиду было очень непросто. Сейчас много написано книг, проводятся конференции, встречи, даются хорошие советы. Но когда в семье происходит страшная трагедия, когда в семье происходит насилие, кажется, что ничего нельзя сделать. Обращение в полицию ничего не дает. Но я знаю, что Господь будет судить. Вспоминается фильм «Ворошиловский стрелок», когда трое мажоров надругались над молодой девушкой, и дедушка отомстил. Дорогие друзья, храните себя. Худые сообщества развращают добрые нравы. В обществе неверующих людей свидетельствуйте о своей вере, о Божьей милости, о том, как Господь отвечает на молитвы. Или если вы на дне рождения, прочитайте пожелания из Библии. Но вернемся к нашему тексту. Авессалом, сын царя, становится беженцем. Он убегает в дом родственников матери к царю Гессурскому, и там живет 3 года. Давид, царь, не преследует своего сына Авессалома, но каждый день скорбит о нем и переживает. Давида можно осудить, не согласиться с тем, что он не преследует Авессалома и не требует справедливого суда. Но также можно увидеть, как отец Давид относится к своему непутевому, блудному сыну. Он продолжает его любить. Мы читаем в 37 стихе 13 главы 2 книги Царств. «Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Иммиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни». Авессалом убежал и пришел в Гессур и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Давид потерял своих первых 2 взрослых сыновей. Один убит, а другой бежит отсюда. Пророк Нафан предсказал, что будет бедствие над семьей Давида. Зачем же мне преследовать своего сына Авессалома? Давид утешился. В течение 3 лет не было общения между отцом и сыном, Давидом и Авессаломом. Давид скорбел о потере сына, но ничего не предпринимал. Генерал армии Давида Иоав, зная о том, что Давид сожалел о потерянных отношениях с Авессаломом, решил примирить отца и сына. В подобие того, как рассказал Давиду Нафан о богатом человеке и беднике, военачальник Иоав поступил так же. Он послал одну женщину на прием к царю, и она попросила защиты от суда, потому что ее сын убил брата. Царь Давид согласился. Тогда женщина спросила, а почему царь Давид не примет своего сына, беженца? Тогда Давид послал Иоава в Гессур привести домой Авессалома и разрешил ему поселиться в Иерусалиме. Но сам лично с ним не виделся. Давид не знал, как вести себя. Да, он отец, он царь. Но когда его сын, первенец Амнон, изнасиловал свою сводную сестру, дочь Давида, то царь должен был наказать его, но он ничего не сделал. Его сын Авессалом жил в Иерусалиме 2 года. Он был виновен в убийстве. Отец не хотел с ним видеться, потому что он сам был виновным в убийстве и не предпринимал никаких действий, и не наказывал, и не оправдывал. А позволил жить в Иерусалиме, но не видеть отца. То есть не быть при царском дворе. Это было такое частичное наказание. И, наконец, после 2 лет пребывания в столице, Давид согласился увидеться с сыном. Но было уже поздно. Авессалом был очень недоволен своим отцом. Он обиделся на отца и поэтому начал бунтовать в сердце своем против отца. И в 15 главе 2 книги Царств мы читаем о восстании Авессалома. Все началось с малого. Авессалом решил завоевать сердце Израиля. Началась предвыборная кампания. Хитрый план начал осуществляться. «Должна же быть справедливость», — рассуждал Авессалом. «Мою сестру изнасиловали, потом я должен был скитаться, и теперь я стал нелюбимым у отца». Но он пожалеет об этом. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», и тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Его отец, царь Давид, старел, количество проблем в государстве, его семья увеличилась. Давид не мог заниматься всеми делами, и эту роль начал восполнять Авессалом. Авессалом обманул отца, сказал, что ему нужно совершить жертвоприношение в Хевроне. Он покидает Иерусалим с 200 мужчин и начинает государственный переворот. Народ начал стекаться в Хеврон и провозгласил Авессалома царем. Сын Давида, сын царя, восстал, а сердце отца Давида сжалось. Ему было очень-очень больно. Вы знаете, многие пережили боль предательства от тех, кому они доверяли. Это происходит и в брачных отношениях, в семьях, в бизнесе, в правительстве, в церквах. Обман, нелояльность, неверность. Да, это человеческие отношения, но зная, что так происходит в жизни, так непросто, когда собственный сын восстает против отца и матери, самый близкий человек предает. Так больно сердцу. Мы говорим о нашей вере. Молимся, а дочь или сын уходит из дома. Давид не начинает войну против своего собственного сына, но, услышав о восстании, Давид собирает тех, кто остается ему верен, и убегает из Иерусалима. Он сам становится беженцем. Пророчество Нафана исполняется. Авессалом со своими последователями по одной стороне, а по другую сторону Давид со своими друзьями. Это разделенный дом Израиля. Чтобы закончить историю восстания Авессалома, давайте откроем 18 главу 2 книги Царств. После того, как Авессалом собрал все военные силы, Давид понимал опасность и готов был противостоять. Но даже в решающий момент, когда генерал Иоав и два других военачальника мобилизовали свои армии для выступления, Давид говорит им: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. Несмотря на то, что Авессалом начал бунт против стареющего отца, я представляю себе царя Давида со слезами на глазах, говорящему воинам: «Сохраните жизнь моего сына». И несмотря на то, что Авессалом был блудным сыном, который восстал и принес много боли, переживаний, агонии для царя, Давид не переставал любить его. Как отец, он любил своего сына безусловной любовью и не обращал внимания на то, что он сделал. Давид не мог разделить свою ответственность как царя, как руководителя страны и отца. Такая дилемма была и у Иосифа Сталина, когда взяли в плен его сына во время Отечественной войны. Но Сталин жестко ответил на предложение обмена его сына на генерала немецкой армии. А Давид же был прежде всего отец. И поэтому он не мог отдать приказ наказать своего любимого сына. Когда началось сражение в Дубраве Ефраим, то погибло около 20 тысяч человек. Победа была за армией Давида. Авессалом был красавцем, у него были прекрасные длинные волосы. Но он не успел этого сделать перед битвой, и это стало его проблемой. Авессалом был на осле, и его волосы запутались в ветвях дуба, осел убежал, и Авессалом повис между небом и землей. Он испытывал боль от того, что висел на волосах, и в этот момент Авессалом был абсолютно одинок, без армии, без Бога, без друзей, а сам не мог освободиться. Он мог положиться на милость первого попавшегося человека, кто будет проходить рядом. И тут один из воинов Иоава рассказал ему о странном положении Авессалома. А генерал Иоав прекрасно знал о всех семейных проблемах Давида, о поведении непослушного сына. Он в течение многих лет был лояльным, близким другом Давида. Но в этот момент чаша терпения семейных интриг переполнилась. Иоав взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. Авессалом погиб. Об этом рассказали отцу Давиду, и Давид заплакал. Он проявлял свою любовь. Большая любовь Давида к своему сыну была очевидна даже после его гибели. Дорогие друзья, после чтения этой длинной истории отношения отца и сына, от Давида и Авессалома, можно сделать несколько выводов для нас с вами. Урок первый. Урок для детей. Бунт, восстание против родителей приведет к боли, переживаниям, к агонии не только родителей, но и детей. Поэтому, дорогие дети, иногда вы восстаете против родителей или в подростковом возрасте хотите быть самостоятельными, но часто не понимаете, что наносите урон себе, если теряете уважение к своим родителям. Родитель же очень переживает за своих детей. Но восстание против родителей – это восстание против Бога, потому что Господь – справедливый, любящий судья. Никто из молодежи не хочет потерять благословение от Господа, поэтому помните, что, почитая отца и мать, будешь благословен. Это пятое из 10 заповедей. Ефесянам 6 глава. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. И да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Не бунтовать, а молиться за родителей, постараться им объяснить, что вы чувствуете, что хотите, а также постараться услышать своих родителей, Уважайте старших, прежде всего своих родителей. Второй урок – это урок для родителей. Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Это ответственность родителей – учить, наставлять, любить и воспитывать, то есть наказывать. Должен быть мудрый баланс. Любить и быть любимым – это одна из самых главных и базовых потребностей человека. Но не всегда родственники, близкие, друзья знают, как именно поддержать и помочь. Но все равно нельзя замыкаться, ищите помощь и открывайте свое сердце, чтобы была вера и любовь, вера в Бога, доверие людям. Молитесь, открывайте свое сердце Господу. Это урок для христиан. Давид проявляет отношение к сыну, так же, как Бог относится к нам. Давид продолжает любить сына, несмотря ни на какие обстоятельства. Так и Бог любит нас, несмотря на наши грехи. Не мы искали Бога, но Бог нашел нас. Так и Давид вернул сына в Иерусалим. Хочу сказать, если вы согрешили, отступили от Господа, знайте, что Бог ищет вас и желает показать свою любовь, даруя нам возможность слышать, читать Священное Писание. Господь показывает свою любовь, поэтому я призываю вас примириться с Господом. Дорогие друзья, помните об этом примере Давида. Писание говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому я призываю вас иметь мир с Богом, обратиться к Нему, покаяться, иметь жизнь духовную и также воспитывать своих детей. Благослови Господь каждого из нас иметь мудрость воспитания. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы прослушали беседу Давида и Авессалом «Отец и сын. Семейные проблемы» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы смогли увидеть целую череду ужасающих последствий греха Давида. Его отношения с сыном были нарушены. В них не было послушания со стороны сына, не было мудрого воспитания и наставления со стороны отца. Но все началось с греха, который влечет за собой страшные последствия. Берегите свои семьи, не давайте места греху, зависти, похоти, ненависти. Молитесь вместе, читайте Божье Слово, поступайте так, как заповедал нам Господь. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Песнь триумфа. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите беседу «Быть достаточно сильным, чтобы простить» в следующей передаче «Свет жизни».
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости. А если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее в эту минуту, Господу Иисусу Христу. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 24 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 105-м псалме с 12 по 15 стихи. Там есть такие слова: «И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Мы читали строки о Моисее, который, как бы в виде невидимого, был тверд. Сыны Израиля в приведенном отрывке вели себя совершенно по-иному. Они оставались твердыми лишь в благоприятных обстоятельствах. Они в значительной степени повиновались велениям своих чувств, вместо того, чтобы успокоиться в невидимом и вечном Боге. В наши дни мы видим тех, кто пребывает в христианстве, время от времени будучи подверженными влиянию сиюминутного. Они сосредоточены на обстоятельствах, вместо того, чтобы сосредоточиться на Господе. Более всего Господь хотел бы, чтобы мы видели Его во всем и не считали бы ничего малозначительным, если оно несет в себе Его послание. Мы читаем о детях Израиля: «И поверили они словам Его». Они не верили, пока не увидели. Когда они увидели Его в деяниях, они поверили. Они действительно сомневались в Господе, когда пришли к Черному морю. Но когда Господь открыл им путь и провел их по нему, когда они увидели, что фараон и полчища его скрылись под водой, тогда поверили они. Из-за такой веры жизнь их была чередой взлетов и падений. Вера их целиком зависела от обстоятельств. Не такую веру хотел Господь. В мирской жизни говорят, что видеть значит верить. Но Господь хотел бы, чтобы мы верили для того, чтобы видеть. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых, и эта вера не давала ему впасть в уныние. Веришь ли ты Богу лишь в благоприятствующих обстоятельствах, или же вера твоя не подвержена воздействию этих обстоятельств? Верить значит доверять невидимому, и в награду за такую веру мы видим то, во что верим.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам всех благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Некоторые верующие, особенно в наши дни, говорят, что не следует иметь детей, если хочешь плодотворно трудиться для Господа и принимать участие в служении. Николай никогда так не думал и сегодня так не думает. Енох, который, живя среди грешного мира, ходил перед Богом и угодил ему, почему Бог и взял его живым на небо. И он имел детей, и сыновей, и дочерей, Бытие 5.22. Однако они не мешали ему не только жить свято, но и трудиться для Бога. Ведь он был проповедником Божьей правды. Послание Иуды, 14 стих. А какое у него было потомство? Он стал прадедом послушного Богу и праведного Ноя, вера которого оказалась непоколебимой. Бытие 5.21.29. Не бойтесь иметь детей. Отдайте и этот вопрос на усмотрение и волю Господа, и вы не разочаруетесь. Дети – это цветы на поле. Дети – это окна в доме. Дети – это звезды в небе. Дети – это Божьи дары. Однако нужно не только родить детей, но и воспитать их в учении и наставлении Господнем, и привести их ко Христу. А это не так просто. Требуется время, любовь, молитва и настоящая христианская жизнь. Кто-то сказал: «Когда я был молодым, у меня было 10 программ, как воспитывать детей, и я советовал другим родителям, как это делать. Но когда у меня появилось 5 детей, я уже не имел ни одной программы, как их воспитывать. Дети не подходили ни под одну из этих программ, потому что все были совершенно разные». Невозможно рассказать обо всех милостях Божиих и чудесах, которым Николай был свидетелем за свое долголетнее служение старшим пресвитером, ибо они были проявляемы ежедневно, и потому им нет числа. Хочется снова и снова повторять слова псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Псалом 102, 1 и 2 стихи. Николай рад также тому, что его служение открывало ему возможности встречаться со многими людьми и свидетельствовать им о Боге. Иногда это случалось и в самолетах. В самолетах, как вы знаете, места не выбирают. Их занимают согласно купленным билетам, и сидящие рядом с тобою попутчики оказываются самыми разными людьми. Обычно уже в начале полета люди начинают знакомиться и не сидят молча всю дорогу, но, как правило, разговаривают. Много интересных встреч и знакомств произошло высоко над землей. Однажды Николай направился на самолете в Южную Киргизию для ежеквартального посещения общин в городах Ош и Джалалабад. Полет был недолгим, не больше часа, и пролетал над знаменитыми Тяньшанскими горами. Вначале все шло хорошо. Самолет спокойно и плавно плыл выше туч, закрывающих землю. Когда же оказались над перевалом через горы, началась тряска, и салон наполнился дымом. Стюардесса поспешно прошла в кабину к летчикам и, выйдя оттуда, объявила: «Прошу не волноваться, пристегните ремни, все будет хорошо». Все послушно пристегнули ремни, но волнение не улеглось. К дыму и тряске добавился какой-то грохот. Беспокойство усилилось. Из динамика раздался голос пилота. «Сохраняйте спокойствие. Мы вошли в турбулентный поток, однако все будет хорошо. Большая просьба ко всем пассажирам – не вставать с места и не ходить по салону». Рядом с Николаем сидела молодая женщина. На ее лице был виден испуг. Она нервно потирала руки. Вдруг она закрыла глаза, и губы ее стали слегка шевелиться. Затем она закрыла лицо руками и еще ниже опустила голову. Прошло довольно много времени, прежде чем она опять выпрямилась и открыла глаза. Было понятно, что она молилась. Молился в это время и Николай. Перелетели горы, самолет перестал трясти, дым рассеялся, прекратился грохот, и ласковое солнце залило своими лучами салон самолета. Все пассажиры облегченно вздохнули и заулыбались. Николай обратился к своей попутчице. «А что вы только что делали, когда самолет был в опасности?» «Я очень волновалась», — отвечала она. «Да, все волновались, я тоже волновался. Но я спрашиваю о другом. Что вы делали, когда волновались?» Женщина молчала. «Вы, наверное, молились Богу?» — предположил Николай. «Да, видите ли, у меня в Аше двое маленьких детей. Я их не видела 3 года. Мне так хотелось встретиться с ними», — начала объяснять она. «Я прочитала молитву «Отче наш». Но я не верующая», — поспешно добавила она. «Зачем же тогда читать молитву «Отче наш», если вы не верите в Бога? Тогда эта молитва не ваша. Какой же он вам отец, если его, по-вашему, нет вообще?» «Нет, я вас не осуждаю, что вы молились Богу. Я тоже молился. Но я верю в Бога, служу Ему и доверяю Ему свою жизнь. Потому и говорю смело: «Отче наш, сущий на небесах». «Правда?» – обрадовала женщина. «А я подумала, что вы будете меня осуждать за это». «Нет, осуждать за молитвы я не собираюсь, но хочу дать вам 2 совета. Во-первых, никогда не нужно стыдиться перед людьми, что вы верите в Бога и молитесь Ему. Потому что в Евангелии написано, что всякого, кто постыдится Господа в этом мире, того и Христос постыдится перед Отцом Своим. Во-вторых, когда увидите своих детей, расскажите им, что сегодня случилось с вами. И не забудьте поблагодарить Бога, что Он исполнил вашу просьбу, потому что люди так много просят у Бога, будучи в опасности, но очень мало благодарят Его потом, когда эти опасности проходят». «Это правда. Мы такие неблагодарные. Да откуда нам знать, как поступать в жизни? Ведь у нас нет этого Евангелия, которое вы читали», — заговорила женщина снова. «Вот я дарю вам такое Евангелие. Читайте его и исполняйте все, что там написано. И тогда вы найдете истинное счастье, и все у вас будет хорошо. А теперь я дам вам адрес молитвенного дома верующих, где вы послушаете, как нужно жить нам, людям, здесь, на земле. Приходите туда завтра, в воскресенье утром. Я тоже там буду, и мы еще поговорим», — напутствовал ее Николай. Самолет уже совершил посадку и катился по посадочной полосе. Все радостные и веселые стали готовиться к выходу. В воскресенье утром Николай увидел эту женщину на собрании вместе с детьми и матерью. После собрания еще немного поговорили, и Николай взял у нее адрес, где она постоянно проживает и куда собиралась перевести детей с матерью. Вернувшись домой, он выслал ей адрес ближайшего к ее местожительству города, где находилась церковь Евангельских христиан-баптистов, и стал молиться о ее покаянии и обращении к Господу, веря, что посеянное семя Слова Божие и чтение Евангелия приведут ее к вере в Бога, как и написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Послание к Римлянам 10:17. Как важно пользоваться моментом и сказать о Господе тем людям, с которыми пересекаются наши пути. Не упускайте такой возможности. Помните, это Господь посылает их вам, чтобы вы сказали им о своем Господе и о той ответственности, которую несет человек перед Богом. В другой раз, когда Николай летел в Москву, его место оказалось рядом с генералом и его супругой. «Куда летим?» – сразу же, как только Николай занял свое место, спросил генерал. «В Москву». «Зачем?» – снова спросил генерал. «На пленум», – отвечал Николай. «На какой пленум? Где вы работаете? Какая у вас должность?» – посыпались вопросы. «Вам не понять мою работу и мою должность», – заинтриговал его Николай. «Мне не понять? Для меня непонятных вопросов нет», – убежденно произнес генерал. «Хорошо, тогда я скажу». И Николай показал ему свое удостоверение, где было написано «Старший пресвитер ЕХБ в Киргизии и член ВСЕХБ». Генерал взял в руки это удостоверение и долго разглядывал его изнутри и снаружи. По выражению его лица можно было догадаться, что он не понял, кто его попутчик и какое у него занятие. Николай охотно рассказал о своем служении и о Всесоюзном совете еванских христиан-баптистов, о пленуме ВСЕХБ, который проходит один раз в году, и о том, что в совете есть председатель и генеральный секретарь, которые имеют постоянный доступ в Совет министров СССР через Совет по делам религии. Генерал внимательно слушал. Когда Николай рассказал вкратце о своей должности и о своей работе, в кавычках, генерал снова спросил: «Ну, а что ты читал сейчас? Если это не Библия, то что же это за книга?» «Это Новый Завет, часть Библии», – отвечал Николай. И подробно рассказал о Библии, об истории ее написания, о Новом Завете и, конечно, о центральной личности Нового Завета – Иисусе Христе. Затем открыл книгу и указал на третью главу второго послания к Тимофею, напомнив, что он читал именно это место и передал книгу генералу. «Прочтите сами это место. Прочтите внимательно и громко. И скажите, кто написал эти слова и о ком здесь говорится». Генерал взял в руки Новый Завет и стал вполголоса читать. Прочитав всю главу, он сказал: «Это написал какой-то иностранец, побывавший у нас в Советском Союзе и увидевший нашу жизнь. Он нарисовал портрет нашего среднего рабочего». «А почему портрет только среднего рабочего, в кавычках?» – спросил Николай. «Разве это не может быть портрет военного, солдата или офицера? А генералы такими не бывают?» «Нет, у нас генералов такого не бывает», – уверенно произнес генерал. «Как не бывает?» – воскликнула его жена. «Разве он, твой Жора, благодарен тебе, что ты вытащил его наверх? Разве он тебе сейчас друг? Разве он не предатель, если накатал телегу, в кавычках, министру обороны, и теперь тебя вызывают на ковер, в кавычках? А ты говоришь, не бывает. Бывает, и, к сожалению, часто бывает». Николай, поддержав жену генерала, добавил: «Правильно вы говорили. Я тоже так понимаю, что это портрет человека вообще, и рабочего, и генерала. А что вы говорили, будто это написал какой-то иностранец, увидевший в нашей стране такого человека, то здесь вы не правы. Это написал великий апостол Павел. И написал не потому, что побывал здесь и сегодня. Он написал это, движимый Духом Святым, по повелению Божьему, почти 2000 лет тому назад. Читайте внимательно в начале главы. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Раньше так не было. Он говорит о будущем. И если сегодня мы в этих словах видим моральное состояние нашего современника, значит, мы живем в последние дни. Генерал молча согласился. а потом рассказал печальную историю о предательстве своего бывшего друга, тоже генерала, и о своем визите в Москву к министру обороны. «Я очень переживаю», — откровенно признался он. «Ведь меня могут лишить генеральского звания. Что мне тогда делать?» «Просись к нему у помощники», — кивнув в сторону Николая, посоветовала генералу жена. Генерал молчал. Николай же, как бы продолжая начатый разговор, пояснил. «У нас не назначают, как в армии, а избирают на служение. Избирает народ, но избирают лишь членов церкви. Так что вашему мужу следует покаяться, принять крещение, начать жить по-христиански, и тогда, может быть, его изберут на удобное служение». Быстро и незаметно прошло в разговорах 6 часов полета. Тепло прощаясь с Николаем, генерал просил помолиться за него. Николай пообещал ему и подарил Евангелие, благодаря сердечного Господа, что он послал ему эту встречу и помог еще раз засвидетельствовать о Господе и о его живом слове. Когда вышли из самолета, генерал пригласил Николая в чайку, которая подкатила прямо к трапу самолета. Генеральская чайка доставила Николая до молитвенного дома ЕХБ, где над дверями висела и другая вывеска «Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов». Генерал посмотрел на вывеску, улыбнулся, достал из кармана блокнот и записал адрес молитвенного дома. Пожелав всего доброго друг другу, они расстались. Николай продолжал молиться о генерале и его жене, чтобы они тоже нашли мир своим сердцам и покой у Господа. Зная по опыту, что и под генеральским мундиром бьется такое же беспокойное сердце, как и у прочих грешников. Хочу рассказать еще об одной встрече в самолете. Это было тоже во время полета в Москву. Рядом с Николаем сели отец и сын. Разговорились. Отец работал диспетчером на автобусе. Сын учился на 4-м курсе политехнического института. Летели через Москву в Минск к родственникам. Оказалось, что они были ярые безбожники. Николай, как всегда, достал из кармана маленькую Библию и начал читать. Миша, так звали сына, с интересом поглядывал и старался узнать, что же это за книга. Наконец, не выдержав, он спросил, «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «Что же вы о ней слышали? Доброе или плохое?» «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла и его спутников. Оно началось примерно в 51 году новой эры, когда они отправились из Антиохии Сирийской и пересекли Малую Азию. В Троаде, около Эгейского моря, Павел получил от Бога видение, которое побудило его со своими спутниками пересечь море и прибыть в Македонию. После короткого пребывания в Филиппах, где Павла и Силу бросили на целую ночь в темницу, они отправились в Фессалонику, которая находилась примерно в 100 милях. Там они ободрились, когда некоторые евреи, принадлежащие к синагоге того города, приняли весть, которую проповедовал Павел. Набожные язычники со всей их религиозностью благодаря действию Духа Божия убедились, что Иисус Христос воистину удовлетворил их духовную нужду в том, что принес Себя Самого в жертву на Голгофе. Они уверовали и спаслись. В 17 главе «Деяния святых апостолов» мы также узнаем, что многие уверовали из елецких почетных женщин и из мужчин мало. Это произвело ощутительное влияние на город, и в течение нескольких недель было организовано собрание верующих. Зависть овладела умом неверующих евреев до такой степени, что для Павла, Силы и Тимофея стало необходимым удалиться из города Фессалоники тайком ночью. Где они переночевали, мы не знаем, но они отправились в Верею, находящуюся примерно в 50 милях на юго-запад от Фессалоники. Берия была достаточно велика и гордилась своей синагогой. Туда-то и направился апостол Павел, чтобы проповедовать о спасении через жертву Иисуса Христа на Голгофе. Павел, как обычно, подчеркивал воскресение Иисуса Христа из мертвых. Саддукеи, одна из религиозных группировок евреев, отказались принять даже предположение, что воскресение на самом деле могло быть действительностью. В книге «Деяния святых апостолов» в 23 главе записано, что апостол Павел упомянул об этом свою защиту несколько лет позднее. Заметьте слова: «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синагоге: „Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят“». Объяснение дается в следующем стихе: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа». Когда апостол Павел учил в синагоге, будучи приглашен проповедовать, то реакция была немного другой, чем он пережил в Фессалонике. В 17 главе записано: «Здешние были благоразумнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Писание, которое здесь упоминается, конечно, является Ветхим Заветом, еврейским писанием. Новый Завет к тому времени еще не был написан. Мир и готовность, которой проповедовал Павел, были нарушены появлением неверующих евреев из Фессалоники. зависть, о которой мы уже упомянули, побудила людей из Фессалоникийской церкви продолжить свое преследование Евангелия в Берее тоже. Их нападение, несомненно, в первую очередь было сделано на братьев Берийской синагоги. Несмотря на то, что эти люди молча продолжали слушать то, о чем говорит Павел на собрании, они попали под влияние духа осуждения тех, которые пришли из Фессалоники. Итак, мы читаем. «То пришли туда, возбуждая и возмущая народ». Интересно заметить, каким путем новость даже в ранние времена распространялась с места на место. Евреи в Фессалониках узнали о том, что Павел прибыл в Берею. До этого времени они, вероятно, не имели никакого представления, куда направился апостол Павел со своими спутниками. Они только знали о том, что они покинули город Фессалонику. В Берии мы узнаем истинное состояние сердца. Говорится о двух чертах. Во-первых, они слушали, что свидетельствует об открытом уме. Во-втором, они разбирали Писание, точно ли это так, что свидетельствует о предосторожности. Нам это необходимо и в настоящее время. Во-первых, широкий кругозор. Да смилуется над нами Бог, если наш кругозор настолько узок, что нельзя проникнуть новому свету. Но во-вторых, да сохранит нас Бог от того, чтобы мы раскрыли настежь окна и двери для всего, что выдает себя за свет. Нужен свет и предосторожность. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Из Священного Писания мы узнаем, что тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. Уже была основана маленькая группа искренних верующих в Иерусалиме, и они заботились о благополучии апостола Павла. Они поняли оппозицию со стороны фессалоникийских евреев, и что восстание в них в собственном городе Иерусалиме может повредить апостолу. Они побудили его уехать, и, вероятно, некоторые сопровождали его в Афины. Сила и Тимофей, спутники апостола Павла, остались в Иерусалиме для того, чтобы быть источником ободрения и благословения для новообращенных в общине. Вероятно, нам трудно понять, что в такое короткое время, только несколько недель, могла быть основана община искренних верующих.

0: мы имеем два послания, которые позже были написаны апостолом Павлом церкви Фессалоникум, тогда как нет дальнейшего упоминания в Священном Писании о церкви Берии. Единственное упоминание Берии после описания повествования, о котором посещение апостола Павла записано в 20 главе Деяния святых апостолов, где мы читаем: «Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров и Бериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд». Безвестность, однако, не свидетельствует о том, что община не имеет значения. Вероятно, их стремление исследовать Писание сделало их церковь или общиной, которая могла успешно и самостоятельно развиваться. Фессалоникийцам нужно было ободрение, им были необходимы дальнейшие указания, им нужно было напомнить об их обязанностях как служителей Богу. Об этом послании апостола Павла к фессалоникийцам ясно видна необходимость ободрения, наставления, увещевания, в которых нуждалась община. Афины. По причине преследования евреев из Фессалоники, озабоченные, обращенные проводили апостола в долгую дорогу в Афины, оставив Силу и Тимофея в Берее. Тот факт, что он был как бы устами Божьими, привел к тому, что ему было необходимо оставить Верею, тогда как Силе и Тимофею было разрешено остаться. В настоящее время мы не придаем большого значения пути 200 миль, но тогда он был утомительным для всех, кого он касался. Но спутники Павла, недавно уверовавшие и получившие новую жизнь во Христе, с радостью помогли апостолу в дороге. Священное Писание повествует: «Тогда братья тотчас отправили Павла, как будто идущего к морю. Они, вероятно, сочли немудрым пойти по главной торговой дороге, которая вела через Фессалонику, и поэтому пошли к морю, ожидая корабля, который бы доставил их к местному назначению». Бог, управляющий всеми обстоятельствами, направил Павла на путь, по которому ему надо было идти. И так они отправились с кораблем в Афины. Афины и Пирей нельзя рассматривать отдельно друг от друга. В одном случае это был город, а в другом порт. Некогда их объединяло продолжающее укрепление. Пирей был тихой, глубокой гаванью, окруженной скалами. И так как она была недалека от Афин, она стала пристанью для многих кораблей. Во время правления римского императора Августа 63 года до Рождества Христова, по 14 год после Рождества Христова, Афины получили статус свободного города в провинции Ахаи.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы продолжить вместе с вами размышления, навеянные Днем Благодарения, возможно, то место Писания, на которое уже обращали некоторые из братьев внимание, записанное в Евангелии от Луки в 17 главе. Это история, как Иисус Христос исцелил 10 прокаженных. Знакомая нам 17 глава Евангелия от Луки. Мы будем читать с 11 стиха, с 11 по 20. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Ежедневно, дорогие друзья, из наших уст исходит множество слов и выражений, множество фраз, за которые так или иначе нам придется однажды нести ответственность, если верить Слову Божьему. Порою, однако, наше сердце, к сожалению, наполнено горечью, переживаниями, сомнениями. Как хотелось бы нам, и на этом мы сетуем нередко в наших молитвах, чтобы наша речь была чистой, чтобы она была наполнена праздником Господним, торжеством Его любви, чтобы мы могли благодарностью наполнить наши уста. И вот, зная об этом, порой бывает так у нас, у верующих людей, в особенности придя на служение, из уст действительно льется благодарность. Но, к сожалению, эта благодарность оказывается поддельной очень часто. Почему? Потому что она вызвана либо традиционностью. Мы так воспитаны, мы находимся в том месте, в котором нам прилично и необходимо благодарить Бога. Все так делают, и поэтому мне тоже необходимо сказать, что я благодарю Бога, иначе невозможно мне сказать свою молитву. Это традиционная благодарность, и я полагаю, что все мы согласимся, что не этого ищет наш Господь. Более того, она неприемлема перед Ним. Второй вид благодарности, которая неприемлема в очах Господа, это эмоционально неестественная благодарность. Сегодня мы можем послушать прекрасное пение хора, великолепный оркестр также исполнит духовные гимны, они навеют на нас кучу воспоминаний и переживаний, адреналин хлынет в сердце, и вот мы благодарим Господа. Действительно, прекрасная игра, однако необходимо разделять эмоциональный подъем и истинную благодарность. Это также не то, что в действительности хочет видеть от нас Бог. Такая благодарность также не хочет видеть неугодно Господу. Господь хотел бы видеть истинную благодарность. И вот, друзья, мне кажется, что вот эта история, реальная история, происшедшая некогда на землях Палестины, когда по ней ходил своими физическими ногами наш Господь Иисус Христос, эта история не о том, как нужно говорить спасибо, как мы иногда читаем ее. Это история о невысказанной благодарности, о той благодарности, которая так и осталась в сердцах этих людей, 9 прокаженных. Вы знаете, вот эти слова, невысказанная благодарность, мне хотелось бы, чтобы, думая о них, переплетая наши мысли о них, чтобы тогда, когда мы вспоминаем о невысказанной благодарности, наше сердце вдруг пронизывало, что это так же ужасно, как, скажем, непроизнесенная молитва, или нерожденный ребенок, или утраченное благословение. Вы знаете, с одной стороны, вроде бы здесь ничего особенного не описано. Вроде бы в нашей домашней жизни мы могли бы приравнять это к мелочи. Забыл сказать спасибо, ничего, в следующий раз поблагодаришь, ничего, вернись, поблагодари, ничего страшного. В особенности, когда это в поведении наших детей, мы не особо на это обращаем внимание, а иногда даже смотрим сквозь пальцы. Но вы знаете, что в духовном мире порой бывает, вернее, очень часто бывает все по-другому. В духовном мире Иисус ставит зачастую наши ценности, бытовые ценности, и те ценности, с которыми мы выросли и к которым мы привыкли, ставит их с ног на голову, совершенно переиначивая наш внутренний мир и наше мировоззрение. И вот то, что кажется мелочью в нашем бытовом мире, в духовном мире приобретает огромнейшую важность. В духовном мире вовсе не то, действительно все так, как мы себе представляем. И вот здесь эта мелочь вдруг становится, если следовать Слову Божьему, ничем иным, как нарушением Слова Божьего, нарушением воли Божьей. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел в 5 главе в 18 стихе напоминает нам, что благодарение является частью воли Божьей к нам. 5 глава, 18 стих, первое послание Фессалоникийцам. «За все благодарите». Обычно мы цитируем вот эту первую часть стиха, и затем мы пускаемся в размышления о том, как трудно благодарить за сомнения, за трудности, за проблемы. А ведь есть здесь продолжение. «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». И вот эта вторая часть намного серьезнее, она намного весомее, потому что она говорит о том, что это не просто пожелание, а это повеление. Мне хотелось бы сегодня остановиться на причинах невысказанной благодарности. Мне хотелось бы сегодня сфокусировать наше внимание на этих девяти, которые почему-то так и не восприняли естественный, в данном случае, я думаю, у каждого из нас возник бы зов сердца, возвратиться к тому, что то, кто только что даровал нам освобождение от гибели, от болезни, которая мучила нас на протяжении стольких лет. Вот у них тоже, наверное, был этот зов, но что-то, какая-то преграда, какая-то проблема, какой-то забор возник в их сердце, который не позволил им это сделать. Мне кажется, что первая причина, которая очень часто возникает также и в нашей жизни, которая мешает нам проявлять истинную благодарность, это отсутствие нашей личной инициативы. Вы знаете, наших детей, как я уже говорил, можно научить говорить «спасибо». Можно говорить это и самим, не осознавая то, что мы делаем. Можно научиться, в принципе, говорить любые слова, но означает ли это, что при этих словах мы научимся иметь то же самое расположение нашего сердца, иметь те же чувствования, иметь те же взгляды, которые предполагает это слово? Можно научить говорить спасибо, но нельзя повелеть благодарить. Только что мы читали «за все благодарите», я сказал, что это повеление, но тогда, когда говорится об этом повелении, необходимо сердце свое иметь в том настрое, в том ракурсе, на той дороге, по которой бы действительно оно желало бы благодарить естественно. Нельзя ведь пожелать, или вернее, нельзя ведь повелеть кому-то любить. И все же мы видим в Писании множество повелений о любви. Эти повеления можно исполнить только в том сердце, которое действительно, нечто получив от Господа, оценивает, способно оценить то, что оно получило. И вот Христос здесь ожидает от нас личной инициативы. Он предполагает, что на дороге это осознание не просто пронижит наше сознание, а сознание того, что мы исцелены. Помните, да? Эти верующие люди, 9 человек. Почему я называю их верующими? Да потому что Христос ведь не сразу их исцелил. Только лишь по дороге, уверовав в слова Иисуса Христа, «Пойдите, покажитесь священникам». По законам Ветхого Завета священник должен был освидетельствовать их исцеление. Но исцеление еще не произошло. Оно произошло по дороге. Они уверовали, что Христос это может сделать. И вот по дороге это действительно происходит. Вы знаете, вот это осознание, когда оно переполняло их, почему-то оно не повергло их, не подвигло их к действию. Оно не остановило их, как вот этого одного, лишь одного возвратившегося. И оно не возвратило их сказать спасибо тому, кто только что произвел столь великое для них. И вот Христос ожидает от нас такой личной инициативы. И вот представим себе, что вот этот один поблагодаривший, этот иноплеменник, этот самарянин, однажды имеет встречу с остальными девятью. Если это так, какова может быть эта встреча? Наверное, он рассказывает им о встрече со Христом, о том, что он вернулся и поблагодарил. Наверное, им стыдно в своем сердце, и они начинают выдумывать различные оправдания. И не столько выдумывать, а, возможно, это были и реальные преграды. Какие могли бы быть эти извинения или оправдания, которые они в это время говорили этому одному возвратившемуся? Один мог бы сказать: ты знаешь, я не вижу, в чем могут быть ко мне претензии. Я сделал все именно так, как он мне сказал. Он сказал: пойди покажись священнику. Я поступил буквально по его слову, от начала и до конца, ни в чем его не нарушил. Более того, я считаю, что я поступил правильнее тебя, потому что это ты пошел к нему обратно, благодарить там и так далее. Зачем нам эти проявления чувств? Он сказал конкретно: иди ко священнику, и я, не ослушиваясь, точно поступил по его слову. Вы знаете, иногда, смотря на верующих, на определенную категорию верующих, это напоминает мне нас, дорогие братья и сестры. Потому что христианство не предполагает просто буквального следования за Словом Божьим. Вы знаете, что есть буква, но есть также и дух. Если кто Духа Христова не имеет, то тот не его, тот не может исполнить и Слово Божье ни по букве, ни по духу. Христианство больше буквы, и Христос действительно призывает нас идти вот это второе поприще. Оно нигде не записано, нигде не сказано, сколько добрых дел нам необходимо сделать. Нигде нет той черты, до которой нам необходимо дойти. Вот, сюда ты дошел, ты христианин, ты помолился столько минут в день, ты столько собраний посетил, ты столько больных посетил, ты столько часов в хоре отпел, на спевках побывал и так далее, и это делает тебя христианином. Нет такого стандарта. Более того, мы знаем, что мы, живя в век благодати, имеем эту свободу, не свободу грешить, а именно свободу к добрым делам, к тому, чтобы Дух Божий в нас, в наших сердцах производил нечто красивое, нечто прекрасное для славы Божьей. Итак, нет вот этого буквального следования сегодня за Словом Божьим, или вернее, его недостаточно для того, чтобы быть истинным христианином. Помните, апостол Иаков это еще так выражает: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть так не написано. Но если совесть твоя так тебе подсказывает, и ты поступаешь не по совести, то видишь, что это уже засчитывается тебе как за грех. Наверное, другой из этих девяти, который тоже не поблагодарил, мог бы сказать что-то наподобие этого: Христос, я знаю, что Он Бог, я верю в Него всем своим сердцем, а если так, то Он знает, что я благодарен в своем сердце, Он ведь вездесущ, Он находится везде, будучи Богом, а значит, Он видит мое сердце, а зачем же мне тогда идти, напрягаться и Ему рассказывать об этом? И вы знаете, на первый взгляд, наверное, такие слова показались бы другим великим выражением духовности. Сказали бы: вот какой глубокодуховный человек, какие прекрасные у него мысли. Но, дорогие друзья, это лишь на первый взгляд, это лишь на поверхности. На самом деле Бог создал нас для глубокого общения с нами, и Он ожидает от нас этого личного участия, этой личной инициативы. Не зря Он опустился к нам на землю, не зря в образе Иисуса Христа Он стал одним из нас. Он дышал, как мы, Он ходил, как мы, Он чувствовал, как мы, только лишь не согрешал, но был искушен во всем. И теперь Он ожидает, чтобы мы прибегали к Нему, не стыдясь ничего, не стыдясь ни наших радостей, не стыдясь ни наших проблем, ни болезней. Имеем ли мы какие-то сомнения, имеем ли какие другие мысли в нашем сердце, принесем все это к Нему открыто. Другой, или вернее третий, наверное, высказывал такое оправдание: я не вернулся к Нему, потому что вдруг меня одолело такое чувство, переполнило мое сердце. Я подумал, как прекрасно, что многие годы я думал об этом, как наступит день моего исцеления, и вдруг этот день настал, сегодня я исцелен. Долгие годы прошли, и вот это чудо совершилось, я уже почти потерял веру, и нужно поскорее, подумал я, нужно поскорее пойти к своим, к моим домашним, они уже разуверились увидеть меня живым, они уже видели, как кусочки моего тела. Вы знаете, проказа – это страшная болезнь, если действительно они были все больны проказой. Почему я так говорю? Да потому что их не биологическая среда роднила. Если читать Ветхий Завет внимательно, то под проказой понимается не столько лепра, вот в этом медицинском значении, а вообще любое неизлечимое на тот час инфекционное заболевание, которое могло быть заразным и переноситься от тела к телу. И поэтому речь идет, возможно, не только о проказе. Это мог быть и псориаз, и лишай, которым они болели. Их не биологическая среда роднила вот этих прокаженных. Их роднила отверженность, которая господствовала в том обществе, для того, чтобы они были отделены от всего общества и не заражали других. Они считались нечистыми по Ветхому Завету. И вот он думает, наконец-то прошли эти годы моего отчуждения. Я вернусь к своим, я расскажу им, что для меня сделал Христос. Какие благие намерения, скажем мы. Дорогие друзья, тоже, даже в этих намерениях этот человек не прав, потому что первое, что он должен был сделать, его приоритетом должна была быть благодарность тому, кто для него сделал великое, кто исцелил его. Тоже мне напоминает иногда нас, друзья, когда мы имеем очень тяжелое, громоздкое расписание. У нас все расписано, потому что у нас тут конференция, тут у нас благовестие, здесь у нас другое мероприятие, здесь мы должны быть на собрании, здесь мы детей везем в школу, здесь еще что-то. Мы, как говорится, очень сильно можем втянуты быть в служение и в другие мероприятия, связанные с церковной деятельностью и жизнью. Но при этом, может быть, вот это главное – наша благодарность, наши личные взаимоотношения с Господом остаются где-то там, на втором плане. То есть сами мы остаемся недостойными, возможно, при этом проповедуя другим. И Христос здесь обращает внимание о том, чтобы мы спешили благодарить. А зачастую Христос что-то нам дарит в нашей жизни. И вместо того, чтобы поблагодарить Его сразу, мы спешим пользоваться этими благами и заняты этим использованием. Мне понравилось одно выражение: чем более сыт желудок, тем меньше наш духовный голод. И действительно, к сожалению, чем больше наше материальное благосостояние, чем больше, более сыт наш желудок в буквальном смысле, к сожалению, тем меньше здесь, в особенности в этой стране, мы ощущаем духовного голода. И вот Христос в этом рассказе обращает наше внимание на то: спешите поблагодарить. Сразу же, как только вы получили дар от Господа, вначале это нужно, а лишь затем спешите пользоваться полученными благами. Они спешат к священнику, священник должен был объявить их чистыми, но возвратившийся, вы знаете, избрал лучшее, он избрал прославить Христа. Несмотря на то, что только после того, как священник на них посмотрит и провозгласит их чистыми, и тогда они лишатся вот этого отчуждения, вот этой стигмы, вот этого табу, которого они имели в этом обществе по законам Ветхого Завета, этот один самарянин на это не обращал внимания. Он подумал: лучше я еще останусь для других прокаженным, но я зато пойду и прославлю моего Господа, пойду и поблагодарю Его. Для него это было первостепенным, наиважнейшим в данном случае. Наверное, еще один думал так: я долгие годы верно молился об исцелении. Прошло, наконец-то, то время, и вот Господь услышал меня. Прошли времена моих молитв, я верно молился, очень многое сделал для этого. То есть его отношения с Господом построены по принципу «ты мне, я тебе». Я молился, Господи, и, наверное, молитв моих уже было достаточно для того, чтобы ты меня исцелил. Наконец-то ты меня услышал, и я воспринимаю это как должное. Вновь-таки, мы не можем относиться к Богу таким образом. Мы не можем подходить к Нему и ожидать что-то от Него, потому что уже факт нашего существования, то, что мы живы сегодня, то, что мы дышим, то, что наши дети живы, и множество других факторов мы сегодня утром пели. Милости Господни, вспоминай, считай, и их можно было бы перечислять и перечислять. Не хватило бы пальцев у нас, не хватило бы чисел у нас, если бы все милости Господни перечислять. Уже все эти факторы свидетельствуют о том, что мы живем по Божьей милости. Мы не можем строить наши отношения с Господом по принципу «ты мне должен» или по принципу «я так много делаю для Господа, а Он для меня, мол, так мало, Он всего лишь дал мне вот это вот исцеление». Вы знаете, очень часто у нас бывает то, что было в этих девяти в этих 9 прокаженных, получивших исцеление. События, происшедшие с ними, они поняли, что с ними произошло. Они поняли, что они очистились. Но, к сожалению, они не поняли значения или степени того, что с ними произошло. И мне кажется, что это еще одна из причин, почему у нас тоже очень часто отсутствует истинная благодарность. Итак, истинная благодарность возможна лишь при нашем искреннем, полном осознании степени случившегося. Ну, например, рождение Иисуса Христа. Для многих тогда это было простое рождение обычного младенца в бедной палестинской семье, на которое даже не стоит обращать внимания. Но, конечно же, для нас, для многих миллионов людей по всему миру, это же событие имеет глобальное значение. Оно перевернуло не только мировую историю, оно перевернуло наш внутренний мир. Если бы его не было, где бы были мы сегодня? И вот для осознания случившегося нам вновь нужно посмотреть на них, на этих 9, или вернее 10, да, и что было с ними, кем они были и что Господь для них сделал. На тот момент те заболевания, которыми они страдали, были неизлечимыми. То же самое было и с нами тогда, когда Христос нашел нас. Библия сравнивает состояние грешника с проказой. Говорится о том, что нет на нем, то есть на грешнике, здорового места, если посмотреть на него от темени головы и до пят. Он покрыт полностью этой проказой. Я хочу прочесть с вами о положении прокаженного. В книге Левит записано, в 13 главе. Мы будем читать 45 и 46 стихи. Книга Левит, 13 глава, стихи 45 и 46. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист! Нечист!»» Уже хотя бы одного из этих упоминаний достаточно, чтобы увидеть ту отчужденность, которую эти люди постоянно должны были испытывать в этом обществе. И представьте себе, что вы еще сами должны объявлять другим о том, что у вас такое горе. Во все дни, 46 стих, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Положение этих людей становилось безнадежным, как только священник, если читать здесь внимательно, провозглашал их нечистыми, провозглашал их прокаженными. И вот действительно, если они осознали, что Господь их от этого освободил, то, конечно же, первая реакция, которая должна была возникнуть у них, возвратиться ко Христу и поблагодарить Его искренно за то, что Он сделал для них. Книга пророка Исаии, 51 глава, 1 стих. Исаия 51:1. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Дорогие друзья, сегодня, когда мы смотрим на то, что Господь сделал с нами, осознаем ли мы себя в положении этих 10? Я еще не задаю вопрос 9 или 1, этих 10 исцеленных, получивших исцеление, когда мы шли по дороге нашей жизни. И вот здесь Исаия, пророк Господень, говорит нам: «Посмотрите в углубление скалы, из которой Господь извлек вас». Какой кусок породы бесформенной были вы, Господь извлек вас и затем производил над вами эту работу, очень сложную, зачастую ювелирную, кропотливую работу. А теперь посмотрите на себя, посмотрите, кем вы стали сегодня, какую работу вы позволили Господу совершить над собой, когда вы еще были там, и затем Он вас извлек. Возможно, и у нас проявляется то, что проявилось в этих 9. Может быть, и мы тоже грешим тем, что мы принимаем Христа как нечто само собой разумеющееся. Как же узнать значение Христа для себя? Я думаю, что лучший проверочный вопрос в жизни верующего – это «что бы я делал без Христа?» Если бы сегодня Христа у меня отобрать, если бы сегодня я не знал бы Христа, изменило ли бы это что-то в моей жизни? Где и кем бы я был? То есть, является ли Христос одним из многих пунктов моей жизни? Является ли Он неким довеском к моей духовной жизни, может быть, и так далее? Или одним из множества моих приобретений? Хотя, может быть, и первым. Может быть, Ему первое место я даю. Или же Он мое истинное, единственное сокровище? Что бы произошло, если бы Христа от меня отняли? Готов бы ли я отдать бы был все, что есть у меня, ради того, чтобы приобрести Его обратно? Когда-то Билл Гейтс, наиболее богатый человек в Америке, здесь, в Сиэтле, разговаривал, держал речь перед группой бизнесменов. И вот после его пламенной речи, он хороший оратор, один человек у него спросил, говорит: «Доктор Гейтс, я могу задать вам вопрос?» Говорит: «Да, пожалуйста, задайте. Если бы вы вдруг оказались слепы, если бы у вас было отобрано зрение, готовы ли бы вы были пожертвовать всеми вашими деньгами, чтобы вернуть обратно ваше зрение?» Вы знаете, удивительно, Гейтс сказал утвердительно, сразу же, не задумываясь, он сказал, что «да, я готов пожертвовать всем, что у меня есть, лишь бы вернуть для себя зрение». Вдруг оказалось, что зрение для него важнее, чем все богатства, которые он имеет. Дорогие друзья, мы обладаем намного большим богатством, но осознаем ли мы это? Или просто, так сказать, смотрим на это как должное? Время, которое проходит с момента получения нами этой великой милости от Бога, также притупляет наше осознание происшедшего. Многие, может быть, сегодня хотели бы поблагодарить, но откладывают это на потом, и затем это желание притупляется. Так, наверное, и эти девять. Они думали: «Позже, я найду Иисуса Христа позже, я приду и припаду к Его ногам позже». А потом это желание притупилось, и время не дало им это сделать. Вы знаете, я сам по себе иногда получаю очень важные письма и думаю, необходимо потратить время для того, чтобы ответить этому человеку. Это важное письмо. На него нужно время и сосредоточение, чтобы правильно выразить свои мысли. И затем, откладывая в долгий ящик, вдруг обнаруживаю, проходят недели, а порой даже месяцы, пока я не добираюсь до этого письма или электронной почты, или вернуть важный звонок и так далее. Хотя это действительно важно для меня было, но потому что это нужно сосредоточиться, нужно сесть, собраться с мыслями, найти время, я этого не делаю. Так поступаем порою и мы. То, что важно в нашей жизни, почему-то откладывается на второй план. И последнее, друзья, на чем я хотел бы остановиться сегодня. Почему эти девятеро не захотели возвратиться? Я надеюсь, что вы заметили. Этот последний был самарянином. Он был иноплеменником. На это ведь и обращает наше внимание даже и Господь Иисус Христос. Не стоит, наверное, напоминать, все здесь помнят, что иудеи не любили самарян, мягко говоря. Вообще удивительно, как он с ними ходил. Да, наверное, испытывал множество насмешек от них. Наверное, много раз они показывали на него пальцем и говорили: «Ты знаешь, что твоя религия, и то, как ты веришь, и то, как твой народ вообще свое существование получил, это все незаконно, это все не имеет никакого значения, ты не можешь иметь никакого общения с Богом, Бог тебя не любит, Бог тебя не избрал, но мы избранный народ, мы имеем право существовать, а ты нет». Наверное, не раз он испытывал такого рода насмешки. И вот Христос удивляется, что приходит именно этот иноплеменник. Вы знаете, дорогие друзья, мне это напоминает то, что и среди нас могут быть эти девять человек. Девять, которые не возвращаются ко Христу. Девять, которые получили нечто от Него по дороге и где-то там в душе поблагодарили Его и все. И вот этот десятый, который не боится быть белой вороной, даже среди верующих. Вы знаете, часто истинное и смелое свидетельство о христианской вере ставит нас в неловкое положение даже среди наших родных и близких. На нас смотрят и говорят: «Ты что, не такой, как все? Разве ты не видишь, что это не совсем вписывается в рамки общепринятого приличия даже среди верующих семей? Что же нам тогда делать? Оставаться как все или все-таки стать вот этим иноплеменником-самарянином, который скажет: для меня мнение Господа важнее, для меня то, что Христос скажет, намного важнее, чем то, что скажут обо мне окружающие? Готовы ли мы? Готов ли я, готовы ли вы, каждый из нас, братья и сестры, быть в этом благословенном меньшинстве, чтобы в конце не подпасть под осуждение? Лучше действительно, мне кажется, быть этой белой вороной, но со Христом, чем шагать с большинством, даже если это большинство девять исцеленных, и теперь девять исцеленных, которые идут для того, чтобы показаться священнику. Эта история, мне кажется, учит нас еще и тому, как трудно быть порой верующим среди верующих. Ведь даже те девять исцелившимися были верующими людьми. Они уверовали в слова Христа, уверовали в то, что действительно, показавшись священнику, на дороге они исцелятся. И это действительно произошло. Но посмотрите, только одному из них, только десятому, который возвратился, Христос говорит, что вера его спасла. 19 стих. «Вера твоя спасла тебя». Эти слова обращены к одному человеку. Этот один человек именно десятый. Спасла не от проказа, друзья. она спасла от вечных и мучительных угрызений совести, которые пробудятся когда-то при встрече с Богом у других, которые не поблагодарили. Заметьте, здесь сказано не благодарность спасла тебя, а именно вера. Дорогие друзья, мы живем в последние времена. Апостол Павел пишет Тимофею, что в последние времена, вы помните, наступят времена тяжкие, последние дни, и одним из признаков этих дней будет то, что люди будут неблагодарны. То есть это значит, что именно сейчас, в эти дни нам необходимо как никогда раньше обратить наше внимание на этот грех. Есть ли он в нашей жизни? Действительно ли мы очень часто грешим вот этим рутинным благодарением или эмоционально напыщенным, пафосным благодарением, а истинного благодарения нету? Мы не можем настроиться на Христову волну. Неблагодарный верующий опускается до состояния, равного до грехопадения. Апостол Павел говорит об этом в первой главе послания к римлянам. Говорит о том, что при деградации люди не прославили Бога и не возблагодарили Его, и из-за этого осуетились. Вопрос звучит в этом отрывке, которым я хотел бы закончить сегодняшнее мое слово. Где же девять? Этот вопрос звучит в отрывке для слушающих Христа, для учеников Его и для всех, кто собрался, чтобы Его послушать. Где же девять? Где же девять? Может быть, я в их числе. Сегодня мне хотелось бы обратиться к каждому из нас, дорогие друзья. Обнаруживаю ли я в себе это неблагодарное сердце? Ведь эти девять тоже верующие. Может быть, и среди нас есть всего одна десятая часть, не дай Бог, чтобы было так, одна десятая часть, которая способна на такую степень благодарности. Пусть Господь помилует нас и благословит, чтобы мы были как этот один.
0: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

Библейское радиовещание BBN, радио, основанное на Библии и провозглашающее библейские истины в эфире интернета. Однажды пассажир, путешествующий на корабле, заметил бесчисленное множество больших и небольших подводных скал, которыми было усеяно море. Обратившись к рулевому, он спросил: «Господин рулевой, а как вам удается пройти среди множества скал? Вы, наверное, знаете здесь каждый камешек, чтобы миновать его». «Нет», — ответил рулевой, — «камней-то я не знаю, но я знаю самые глубокие места, где можно безопасно провести корабль». Действительно, зачем путешественнику знать все вокруг, если ему важно хорошо знать свой путь? Христиане не пострадают, а даже выиграют, если они о камешках вокруг себя знать не будут, но будут глубоко знать волю Божию, предназначенную Господом для исполнения. В Псалме 24 мы читаем такие слова: «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Это наше пожелание для вас. Будьте с нами.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем последние два стиха 3 главы 1 послания Фессалоникийцам. Это заключительные слова молитвы апостола Павла за верующих в Фессалониках. И гласят они так. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердились сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Прошу заметить, что кончает апостол свою молитву, как полагается, словом «Аминь». Слово это очень важное. Знаем ли мы его значение? Я боюсь, что мы его произносим иногда небрежно, необдуманно или просто не понимая его значение. Слово «Аминь» происходит от древнееврейского слова, означающее «правда», «верность». И главным образом это слово употребляется как подтверждение какой-нибудь истины. Христос, когда говорил «истина, истина говорю вам», то слово «истина» в подлиннике и есть это слово «аминь». Иными словами, «аминь, аминь говорю вам». Так оно звучит в оригинале. Однако чаще всего это слово употребляется в конце молитв. И когда кончается молитва, и мы произносим это слово, то этим мы говорим «воистину оно так». Я с этой молитвой полностью согласен и желаю, чтобы она исполнилась в моей жизни. И вот сегодня с Божьей помощью вникнем в значение этой молитвы. Между прочим, мы не должны рассматривать ее только как молитву апостола Павла за верующих в Фессалониках, но как молитву того, который ее вдохновил, а именно Духа Святого, и за нас в 20 веке. Будем ли мы готовы признать ее истинность и верность? Вот это самый важный вопрос. И в конце искренно и от всего сердца сказать «Аминь». Если так, то этим самым мы откроем наши сердца Духу Святому и дадим Ему возможность исполнить ее в нас. Пусть сам Господь нам поможет в этом. В самом начале следует сказать, что сами мы не в состоянии осуществить эту молитву. Но от нас Господь требует нашего согласия, а Он совершит остальное. Поэтому в самом начале Павел говорит «А вас Господь да исполнит». Слава и благодарение тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». В этом предложении три определенные просьбы. Во-первых, Павел просит, чтобы Господь исполнил их любовью друг к другу. Затем, чтобы эта любовь преисполнилась между ними. И, наконец, чтобы эта любовь не только ограничилась между ними, верующими, но переливалась и ко всем, то есть к тем, которые еще не познали Христа. Интересно отметить, что в следующей главе, то есть в 4, в 9 стихе, Павел им пишет так. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Но кто-нибудь скажет, зачем тогда молиться, чтобы они были исполнены любовью друг к другу, если у них уже проявлялась эта любовь между собою? Тут, дорогие мои, следует отметить, что в этой четвертой главе, сказав, что о братолюбии же нет нужды писать, он добавляет эти слова, слушайте, «умоляю же вас, братья, более преуспевать». Видите, они имели любовь между собою, но Павел молился, чтобы они были ею исполнены. Одно – иметь любовь, другое – преуспевать в ней, то есть быть ею исполненным. Каждый воистину возрожденный человек имеет эту любовь. Иисус сказал, что это один верный признак, по которому мир будет знать, что мы Его дети. «Заповедь новую даю вам, — говорит Он, — да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Только чадо Божие имеет эту любовь. Поэтому Спаситель добавляет эти слова. «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Бог есть любовь. И в момент нашего второго рождения мы делаемся храмом Божьим. Поэтому, если ты возрожден, то в тебе живет Дух Святой. Каждое чадо Божие имеет Духа Святого, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его, говорит Слово Божие. И вы заметили, что первый плод Духа Святого, упомянутый в послании Галатам, это любовь. Как ясно в своем послании подтверждает эту истину апостол Иоанн, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Дорогие друзья, проверим себя по этому верному мерилу. Есть ли у нас эта любовь? Если мы ее не имеем, то мы еще во тьме, говорит Слово Божье. Но, возлюбленные, это только начало. Это самый элементарный, самый минимум. Заметьте, что в своей молитве Павел идет одну ступень дальше. «Недостаточно, братья, что вы имеете эту любовь между собой. Я молю, чтобы Господь вас да исполнил ею». И потому в 4 главе он увещевает их, говоря, «Умоляем же вас, братья, более преуспевать в этой любви». Братья и сестры, такая любовь готова не только простить брату своему, но и забыть его грехи. Как часто приходится слышать «Да, я ему прощаю, но...» Тот, кто исполнен любовью, у него не будет этого «но». Апостол Петр говорит «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». И теперь слушайте, что дальше говорит он. «Какой будет признак такой полноты любви в нас?» «Потому что, — продолжает он, — любовь покрывает множество грехов». Вы слышали? Иметь усердную любовь, быть ею исполненным, значит покрывать грехи брата. Это значит не только прощать и через некоторое время снова раскопать грех брата и показать, чтобы все видели его. Нет. Но покрывать их. Не один какой-нибудь грех, но множество, говорит Слово Божие. Это и значит быть исполненным любовью. Наверное, Петр почел себя весьма щедрым, когда он, приступая к Иисусу Христу, сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему? До 7 ли раз?» Он думал удивить Христа своим великодушием. И что ответил ему Спаситель? «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». И вот этот же Петр теперь, исполненный любовью, говорит, «Более же всего имейте усердную любовь». Любовь, которая прощает не только 7 раз, но до 70 раз. Такая любовь всегда покрывает множество грехов. Поступаем ли мы так? Покрываем ли мы грехи брата? Господь не призвал нас выявлять на свет грехи нашего брата или сестры. Наше дело простить и предать их в руки Господа. Если нам кажется, что брат наш поступает несправедливо, то наше дело молиться за него и поручить его Господу. «Пред своим Господом стоит он или падает, — говорит Слово Божие, — и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Как ясно, говорит Слово Божие, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Трое верующих в одной церкви начали сплетничать и распространять недобрую молву о других верующих. В течение 6 месяцев все трое скоропостижно умерли. Возлюбленные, мы не призваны судить, но иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Но прошу отметить, что молитва Павла идет дальше. Он не только просит, чтобы Господь их исполнил любовью друг к другу, но преисполнил. Возлюбленные, такое преисполнение – это когда любовь Божия настолько наполняет и изливается в наше сердце, что в нем нет больше места нашей слабенькой сентиментальной любви. Возможно ли такое состояние? Была ли молитва апостола Павла отвечена по поводу детей Божьих в Фессалониках? Как пишет он им во втором своем послании? Слушайте, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Вы заметили, молитва отвечена, процесс умножения начался, и он никогда не кончается. Любовь такова, что она всегда растет, увеличивается и умножается. Любовь границ не знает. Мы никогда не сможем сказать, что имеем такую меру любви, что достигли полного насыщения. Точно так же, как вечен и безграничен Бог, так и любовь, ибо Бог есть любовь. Когда Павел говорит «Я покажу вам путь превосходнейший», то он имел в виду именно эту любовь. И чтобы показать этот превосходнейший путь, он написал эту чудную 13 главу 1 послания к Коринфянам. Тут он описал состояние преисполнения любви, о том, о чем он молился за верующих в Фессалониках, и о том, о чем наш великий ходатай молится за нас сегодня. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вы понимаете? Можно все это иметь и делать без любви. «О, как это страшно, дорогие мои!» Не по этим признакам узнается чадо Божие, говорит ли он языками, или имеет ли он дар пророчества, или одарен он городвижущей верой, знанием глубоких тайн. Но, как Христос говорит, верный знак, по которому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Да, я могу раздать все мое имение и даже отдать свое тело на сожжение, но если я не имею любви, то нет мне в том никакой пользы, говорит Слово Божие. Возлюбленный, не я придумал эти слова, это Слово Господне. И опять возникает этот вопрос. Как возможно быть так преисполненным любовью, чтобы наша жизнь соответствовала этой 13 главе 1 послания к Коринфянам? Я повторяю, только Господь может это совершить. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. А любовь отвечает, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Эта любовь не наша, а Его. Христос сам должен через нас любить. Сами мы не в состоянии. Возьмем эту главу и начнем с 4 стиха. И теперь... Если думаете, что вы сами способны так любить, то поставьте ваше имя там, где слово «любовь». Послушайте, как оно звучит. Хорошо, я ставлю свое имя. «Пести долготерпит, милосердствует, пести не завидует, пести не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». О, дорогие мои, не могу больше, ведь это ложь, сплошная наглая ложь. Если хотите правду, то переверните и скажите как раз наоборот. Тогда выйдет правда. Пести не долготерпит, не милосердствует. Пести завидует, пести превозносится, бесчинствует, ищет своего. Точная фотография. О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Смердит этот ветхий человек, ни к чему, кроме зла, он не способен. Но слава и благодарение Богу Иисус может. Для меня жизнь Христос, и потому все могу через живущего во мне Христа. Не я, а он и он один может. Иисус долготерпит, милосердствует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, Иисус не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Иисус никогда не перестает. О, слава и благодарение Ему! Да, Иисус, Иисус, Он! И Он один может. Хвала нашему дорогому Господу Иисусу! Об этом как раз молит апостол Павел о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал им по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца их, чтобы они, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. И это, возлюбленное, включает и нас в 20 веке, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию. В основном это та же молитва, та же просьба апостола Павла за верующих в Фессалониках, и сегодня это молитва Духа Святого за нас, за тебя и за меня. И для того, возлюбленные, чтобы мы не теряли надежды, не смущались, думая, что это невозможно, Павел добавляет эти чудные слова для нашего ободрения. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». И тут прошу отметить опять это многозначительное слово «Аминь». Мой дорогой брат и дорогая сестра, готов ли ты сказать сейчас «Аминь» искренно и от всего сердца? Да, Господи, я 100% согласен с этой молитвой. Я хочу, чтобы она была исполнена в моей жизни. Прими, Спаситель мой, аминь. Соверши это чудо в моем сердце. Вселись во мне во всей твоей полноте. Люби через меня. Я хочу быть лишь сосудом, через который ты будь прославлен. Склонимся, дорогие мои, перед Господом и будем молиться. Господи Иисусе, Ты наш Спаситель, Ты нас так щедро простил все наши грехи, не по нашим заслугам, но по заслугам Твоей Голгофской смерти. Теперь, Господи, мы просим, займи первое место в нашей жизни, удали все, что негодное Тебе, и будь Ты для нас все во всем. Сами мы не в состоянии любить так, как Ты любишь, и потому мы умоляем, будь Ты нашей любовью, исполни и преисполни в нас свою любовь. Господь, это наше искреннее желание. Не откажи нашей просьбе. Мы просим Тебя ради Твоей Голгофской крови. Аминь. Дорогие мои, если вы присоединились к этой молитве, скажите там у вашего приемника ваше согласие словом «Аминь». Еще пару слов. Я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тебе, мой дорогой друг, который еще не познал любовь Божью, что и ты включен в эту всеобъемлющую любовь Христову. Приди к Нему сейчас. Он примет тебя, Он спасет тебя, и тогда ты познаешь, как широка, долга, глубока и высока Его любовь. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания «BBN».

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Мы изучаем книгу Амоса, одного из малых пророков. Так их называли из-за небольшого размера их манускриптов или книг, а не по причине малого значения пророчеств. Наоборот, эти благословенные Богом пророки были великими служителями Бога в Ветхом Завете. Сразу же при чтении этой замечательной книги можно видеть, как пророк чувствует в сердце своим Господа, призвавший его на важное служение. Амос говорит: «Господь возгремит Сиона и даст голос свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и осохнут вершины Кармила». 1 глава, 2 стих. Но Бог не ограничится вестью к своему избранному народу. Он обратится и к другим народам. Поразительно, что прежде всего 6 народов, окружающих Иудейское царство, встают пред нашим взором, а потом Господь говорит к народу завета своего с ним. 7 слово обращено к нему, а 8 к Израилю. Самое важное обличение и возвещение. «Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами» и так далее. Господь знает о всех действиях нееврейских народов в наши дни. Его планы в этом мире связаны не только с Израилем, который несет на себя вину отступления от Господа. Так много он даровал милости этому народу. Привилегии его были так велики. Обратите внимание, что каждое слово к этим народам начинается чудным выражением. Так говорит Господь. 1 глава, 3 стих к Дамаску. 1 глава, 6 стих к Газе. 1 глава, 9 стих к Тиру. 1 глава, 11 стих к Едому. 1 глава, 13 стих к Амону. 2 глава, 1 стих к Моаву. 2 глава, 4 стих к Иуде. 2 глава, 6 стих к Израилю. В каждом случае пророк употребляет ту же фразу: «За 3 преступления и за 4 не пощажу». Не указывают ли эти слова на долготерпение Божие? Он видел грехи этих народов, но не торопился наказывать их. Справедливость и милосердие было забыто людьми. Торжествовали среди них жестокосердие, гордость, обман, ложь и так далее. Но Господь долготерпелив и не наказывает их немедленно. Это, однако, не означает, что Бог смотрит на жизнь народов равнодушно. Нет. Он призвал Амоса совершить особое служение, обличить народы в несправедливостях и привести их к сознанию, что они являются ответственными пред Богом и людьми. Правительства и вожди народов могут думать, что они свободны поступать, как им вздумается, жить во грехах и несправедливости. Но Богу все это ведомо, и Он совершит свой праведный суд. Такие чувства посетили и псалмопевца в свое время, он говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. Гордость, как ожерелье, обложили их, и дерзость, как народ, одевает их». Псалом 72, с 3 по 6 стих. Но потом глубокое раздумье посещает псалмопевца, и он приходит к заключению. И думал я, как бы уразуметь мне это? Но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. 16-18 стих. Так проблема Асафа была удалена. Бог долготерпелив, Он не мстительный, но справедливость требует, чтобы определенное время совершить суд над беззаконными. Мы уже цитировали важный стих первой главы, который можно назвать ключом к книге Амоса. После того, как пророк обличил 6 народов, окружающих Иуду во грехах Израиля, он обратил с таким же уважением к Иуде, царству Южному. Это свидетельствует, что Бог есть владыка над всеми народами, хотя они и не сознают этого. Хотя Иуда является народом завета с Богом, но он не освобождается от суда над ним за грехи его. А потом последовало 6 пророчество, возвещение Амоса к Израилю. 2 глава 6 стих. Пророк говорит подробно о грехах Израиля с дерзновением и прямотой. Так много несправедливости, жадности и неморальности было в национальной жизни Израиля. 2 глава 7 стих. Имя Божие ужасно бесславилось. Потом пророк напоминает Израилю о наказании амореев, так как они поступали несправедливо, когда Бог вел Израиля из Египта. Амос выражает свою скорбь, что Израиль поступает теперь так же, как амореи в те времена. Поэтому народ Божий подлежит наказанию. Ему нет извинения, хотя он является народом завета с Богом. Израиль забыл о своей ответственности пред Богом. Люди вводили в грех назареев, посвятивших себя Господу на служение. Они заставляли пророков молчать, хотя истинные пророки этому повелению не подчинялись. Весь Амоса к Израилю было о неизбежном наказании, о судах Божьих. Это нелегкое бремя искреннего служителя святого Богу. 3 главой открывается 2 главная часть книги Амоса. В ней содержатся 3 возвещания пророка, которые начинаются словами. «Слушайте слово сие». 3 глава 1 стих, 4 глава 1 стих и 5 глава 1 стих. Он с упреком называет их телицами вассанскими. Но с другой стороны, пророк говорит, что он поднимает плач о доме Израилевом. В этом 3 возвещении включены главы 5-6. Речь его украшена эпитефами человека полей, пастуха, знающего эту жизнь хорошо. Амос возвещает о судах Божиих над избранным народом. 3 глава 2 стих. «Я взыщу с Израиля за преступление его, — говорит Господь. Привилегия Израиля была весьма велика, избранный Богом народ для общения с ним. Падение находящихся на высоте очень велико, если оно случается. Так было с Израилем. Такова ответственность и чад Божиих, возрожденных от Духа Святого, которые стали сонаследниками со Христом. Это большой урок для нас». Да будет наше хождение пред Богом угодным Ему, потому что отступление от пути Его делает виновность христианина большей, нежели вина невозрожденных грешников. В первом случае особое общение с Господом наружено, которое даровано верующим кровью Господа Иисуса Христа, пролитой им на кресте. В основном, таково пророчество возвещения Амоса. Но оно имеет свою силу и в Новом Завете для Церкви Христовой. Есть еще одно выражение в этой книге, призывающее

0: питание от нас и чистоты жизни, которое поддерживает чудное очистительное действие крови Христовой. Конечно, в дни древнего Израиля это очищение совершалось путем принесения указанных жертв грешникам, который чувствовал духовное облегчение, покрытие невинной жертвы вины человеческой. Но к прискорбию Израиль отвергал поклонение в храме и обратился к идолам, божественным мертвецам. Третья глава заключает в себе подробности этих печальных обстоятельств. Упомянем о некоторых из важнейших из них. Первое. Общение свидетельствует о единстве мысли. Третья глава, третий стих. Второе. Львиный ров указывает на присутствие добычи. Третья глава, четвертый стих. Крик львенка в логовище говорит о пище полученной. Третья глава, четвертый стих. Падение птицы говорит о петле и силке. Третья глава, пятый стих. Пятое. О том же говорит и стук ловушки. Шестое. Звук трубный возвещает опасность. Третья глава, шестой стих. Седьмое. Суматоха и бедствие в городе свидетельствует о судах Божиих. Третья глава, шестой стих. Слушатели, живите и ходите в страхе Божьем, и вы никогда не пожалеете. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда – это путеводная звезда. «Без нее нет движения, нет жизни», — говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. «Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении». Божие обетование – это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 16. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого — делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый — лучше храброго, и владеющий собою — лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но решение его от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицем у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей — брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плодов уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый с лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенная Господом. Радость человеку, благотворительность его и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простый сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Псалом 29:12. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Бог усматривает все для уповающих на Него. Не может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога. Даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться невозможной, мы все равно должны уповать на Господа. И в свое время Господь пошлет нам свою помощь. Если вы сейчас находитесь в каком-либо разочаровании или в затруднении, обратитесь к Священному Писанию, к Библии, и Господь укажет вам путь, как уповать на Него, ибо Он – Творец наш и наш благодетель. Во всем, что нам кажется плохим, Он вырабатывает нашу способность, вернее, способность нашей души быть Ему благодарными и уповать на Него, даже тогда, когда не видно никакого выхода из ситуации. Уповайте на Господа, мои дорогие. Будьте с нами.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Я надеюсь, что вы следили за ходом наших прошлых лекций, и вы, наверное, помните, что мы окончили один очень замечательный, я бы сказал, очень большущий раздел из Священного Писания – это книга псалмов. Книга, в которой было 150 псалмов, замечательных, прекрасных уроков для каждого из нас, друзья. А сегодня мы начинаем новый отдел – это послание к Ефесянам. Послание апостола Павла к Ефесянам. И как всегда, перед тем, как мы начинаем новый отдел – я прошу молиться вместе со мной, вас, друзья, молиться, чтобы Господь благословил этот раздел, где мы начинаем изучение послания к Ефесянам. Помолимся. Отец наш Небесный, мы предстали пред Тобой, чтобы Дух Святой мог воздействовать в нас, преобразуя нас, наше мышление, нашу речь, наше понимание так, чтобы мы были способны пребывать в небесных благословениях послания Павла к Ефесянам, к изучению которого мы вот теперь приступаем. Мы также просим, чтобы Ты открыл нам Твое Слово, чтобы мы не сами черпали, но чтобы Ты своим Святым Духом нас наполнял, Господь. Мы просим все это в имя, святое имя Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя. Аминь. Друзья, в 62 году нашей эры 4 человека оставили Рим и направились в провинцию Азии, которая находилась в пределах тогдашней Малой Азии, ныне называемой Турцией. Эти люди несли с собой 4 наиболее возвышенных творений христианской веры. Это были документы. Документы, я бы сказал, величайшей, важнейшей ценности. Тогда Рим не понимал значения Писаний неизвестного узника. Если бы он знал, эти люди были бы схвачены, и документы, которые они несли, были бы, конечно, отобраны. Когда 4 ученика Христовых прощались с апостолом Павлом, каждому из них апостол вручил по одному из своих посланий, чтобы они передали их в те церкви, куда они направлялись. Сегодня эти послания стали частью Слова Божьего и получили название творений посланий апостола Павла, потому что Павел писал их тогда, когда был узником в Риме. Он ожидал там слушания его дела перед самим Нероном, римским императором. Павел, будучи римским гражданином, потребовал суда Кесарева и ожидал быть услышанным. 4 человека, которых Павел послал, были Эпафродит из Филиппов, и он понес послание к филиппийцам. Тихик нес послание в Ефес. Епафас в Колосскую церковь. А Анисим, беглый раб из Колос, нес послание к Филимону, своему бывшему хозяину, от которого он бежал и который теперь стал христианином. Эти 4 послания представляют картину Христа, церкви, христианской жизни из взаимного общения и функционирования. Христианская жизнь здесь представлена на самом высоком уровне, слушатель. Послание к Ефесянам представляет церковь как тело Христово. Послание к Колоссянам представляет Христа как главу тела, главу церкви. В нем дается преимущество Иисусу Христу перед церковью. В послании к Филиппийцам представлен христианин, живущий со Христом динамической жизнью. И вот Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филимон представляет христианина, живущего деятельной жизнью в языческом обществе. Павел пишет Филимону, который был господином Онисима, и говорит: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Друзья, в первом столетии нашей эры Евангелие практиковалось во всей полноте жизни верующих людей. И это мы увидим в послании к Ефесянам. Тема этого послания – явить церковь как Божий шедевр, как тайну, еще не открытую в Ветхом Завете. Церковь прекраснее любого храма, сделанного руками человеческими. Она строится из живых камней и наполнена присутствием Духа Святого, друзья. Она является телом Христовым в мире, чтобы ходить, как Он ходил, и вести борьбу с кознями дьявольскими. Некогда церковь оставит этот мир и предстанет пред Христом, как невеста. Имейте в виду, друзья, что когда мы говорим о церкви, мы не говорим о здании, мы говорим о самом организме, то есть о самом теле всех тех входящих в церковь, кто верит и любит Господа. Многие исследователи Священного Писания рассматривают послание к Ефесянам как вершину духовных истин, как кульминационный пункт откровения Библии. Это послание недостижимо по своим глубинам и по высоте взлета духовных истин, но мы с помощью Духа Святого и при Его водительстве будем делать, конечно, все возможное, чтобы вынести из этого послания все наиболее ценное для нашего понимания и для нашей духовной жизни, друзья. А теперь остановимся на авторе послания, которым был, как вы знаете, апостол Павел, и на городе Эфесе, в условиях которого находились и жили верующие Ефесской церкви. Я уверен, слушатели, что все те, кто имеет эту возможность посетить Турцию, и особенно все те места, где находились семь церквей в Малой Азии, вы увидите в самом деле замечательные места, и которые впечатляющие остаются в вашей жизни. Ефесская церковь – самая наибольшая и наилучшая, так сказать, из семи церквей, упоминаемых в книге Откровения. Именно там вы найдете все эти семь церквей. Во время второго миссионерского путешествия апостола Павла Дух Святой не разрешил Павлу войти в пределы Малой Азии, где Ефес был выдающимся центром того времени. В Деяниях апостолов, 16 главе, в 6 стихе мы читаем: «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Это было в тот момент, друзья. Итак, Павел пошел в Македонию, в города Филиппы и Верию, а после в Афины и Коринф. И лишь на обратном пути пришел в Эфес. Так написано в Деяниях апостолов, 18 главе, 19 стих. «Достигший Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями». Друзья, в Ефесе Павел увидел великие возможности для миссионерского труда. И он обещал вновь прибыть в Ефес, что он и сделал во время своего третьего миссионерского путешествия. Он нашел пришедший в Ефес, что другой миссионер по имени Аполлос был уже там. Аполлос проповедовал только Иоанново крещение, а не полное Евангелие благодати нашего Господа Иисуса Христа. Но после, будучи наставлен в пути Господнем,

был большим культурным и религиозным центром. Римские императоры часто приезжали сюда проводить время своего отдыха, и здесь Евангелие нашло себе широкое распространение. Ефес был столицей восточной части Римской империи, так сказать. Он был основан 2000 лет до нашей эры, тысячи лет позже сюда пришли греки. В Ефесе Запад, как вы знаете, встречался и смешивался с Востоком. Почти 2500 лет Ефес был одним из величайших городов мира. Тогда он был, можно конкретно говорить, был портовым городом. Он красовался обилием мраморных зданий, и даже многие улицы были устланы красивым белым мрамором. Храм Дианы был одним из семи чудес древнего мира. Это был самый большой греческий храм длиной в 130 метров. Он был разукрашен произведениями искусства и несметными богатствами. Но внутри его возвышался вульгарный, очень страшный идол Дианы, богини плодородия. Все виды неморальности совершались под сводами и в тени этого храма. Через Эфес плыла торговля между Западом и Востоком. И в этот город пришел, друзья радиослушатели, великий апостол Павел. Он вошел первоначально в синагогу и 3 месяца смело проповедовал там. Потом он проповедовал в школе Тирана, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Читаем мы в книге «Деяния апостолов». Эфес открыл для Павла большущие возможности проповеди Евангелия, и Павел долгое время оставался в нем. Учение апостола Павла наносило ущерб делателям золотых и серебряных идолов, и они возбудили в городе против Павла большущий бунт, готовый перейти даже в восстание. Павел, апостол, проповедовавший живого Бога, должен был оставить Эфес. Он любил церковь в Ефесе, и верующие там любили его. Там многие люди обратились ко Христу, и церковь духовно стояла очень высоко. Друзья, меня поражает тот факт, что в таком морально низком падшем городе, как Эфес, столько людей могло найти спасение во Христе. Эти люди стали светом Христовым в темноте языческих суеверий и безбожия. Мы не можем даже вообразить того высокого духовного уровня, который Дух Божий воспроизвел в этих эфесских верующих, которые были в свое время погибшими людьми. Они любили Господа теперь, Господа Иисуса, всем сердцем и тянулись к Нему. И это то главное, что необходимо для духовной жизни. А как мы, друзья, как мы сегодня? Любим ли мы Господа? Павел писал к Ефесянам, что Христос полюбил церковь и отдал себя за нее. Отвечаем ли мы на его любовь, друзья? Можем ли мы сказать: «Я люблю его, потому что он первый полюбил меня»? Слушатели, знайте конкретно, что есть кто-то, кто любит вас, даже тогда, когда вы о нем вообще ничего не знали, он уже любил вас. Кто-то писал мне письмо и говорил: «Мне иногда хочется услышать лишь одно. Христос любит вас». И я сегодня вам говорю, друзья, Христос продолжает любить вас. Он любил вас даже тогда, когда вы об этом и не знали. В послании к Ефесянам все изложено очень просто и логически. Послание имеет 6 глав. Первые 3 главы говорят о небесном призвании церкви, и здесь преподаны важные доктрины. Последние 3 главы говорят о поведении церкви здесь на земле, что имеет большое практическое применение. Церковь имеет голову, которой является Христос. Христос находится в небе в вечности. Мы отождествлены с Ним. Но стопы церкви касаются земли.
Павел хочет, чтобы мы с нами...

0: нашего высокого духовного положения опускались вниз, следуя за Христом и неся его поругание. Мы нуждаемся и в доктринальной, и в практической части послания. Когда мы приходим к 4 главе, мы находим, что церковь – это новый человек. Церковь должна дать миру нечто новое и идти через мир как новый человек. Ведь сам Христос сказал, что мы являемся церковью. В 5 главе церковь представлена невестой. Павел говорит: «Ибо я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». В 6 главе церковь выступает как воин, готовый и умеющий сражаться. Павел говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей мира века сего, против духов злобы поднебесных». Это, друзья, это духовная борьба. Духи злобы владеют людьми и держат их в своих властях. Да благословит вас Господь, слушатель, сегодня и в последующих этих лекциях, и да вселит в ваше сердце желание быть верным Ему до конца.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен, Он верен в Своей любви, Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению, Он не оставляет дело незаконченным, Он во всех обстоятельствах верен. Как Отец, Он не отречется от Своих, как Творец, Он не оставит дело рук Своих. Он верен своим обетованиям, и каждое обетование обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который Он заключил с нами во Христе Иисусе и засвидетельствовал кровью Его жертвы. Он верен своему Сыну и не допустит, чтобы Его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому Он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица Своего. Библия говорит: Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу и отдайте Ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня в нашем изучении первой книги Библии «Бытие» мы перейдем к 38 главе. Но прежде чем открыть Библию и начать чтение этой главы, давайте вновь заглянем в нашу почту. Мы очень рады, если наши передачи побуждают вас размышлять над Библией, и вы присылаете нам ваши вопросы. Вот и сейчас мы получили несколько писем с интересными вопросами, и среди них один из довольно каверзных вопросов, который задают сразу двое наших радиослушателей. Это Александра Филипповна Блажко из Нальчика и Беляев Максим из города Набережные Челны. Их интересует, откуда Каин взял жену, ведь Библия говорит только об Адаме, Еве и их сыновьях, Авеле и Каине. Причем Каин убил Авеля за то, что жертва Авеля была более угодна Богу, чем Каинова. Это событие записано в 4 главе книги «Бытие». В 16 стихе этой главы мы читаем, что после того, как Каин убил Авеля, он бежал из того места, где жили его родители, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. В следующем 17 стихе говорится, что у Каина уже была жена, которая родила сына по имени Енох. Далее упоминается о том, что Каин построил город и назвал его по имени сына своего. Кажущиеся противоречия очень просто объяснить, если вспомнить, что наши прародители жили не 70 или 80 лет, а намного больше. Адам, например, прожил 930 лет, его сын Сиф, о котором говорится дальше в 25 стихе 4 главы, прожил 912 лет. Так что, по-видимому, Каин не был 20-летним юношей, когда у него родился Енох. Между преступлением Каина и рождением его сына, по всей вероятности, прошло много лет, и в семье Адама и Евы, как видно из следующей 5 главы, были другие дети, в том числе и дочери. Библия не говорит подробно о других потомках Адама, кроме Сифа, по той причине, что задача книги «Бытие» – провести родословную линию от Адама через Авраама и Иосифа к Моисею, для того, чтобы избранный народ знал свою историю. Мы уже говорили, что Библию нельзя рассматривать как учебник, будь то вопросы биологии или географии. По той же причине Библия не является хронологической летописью, в которой перечислены все жившие на земле люди. Главная ее задача – показать людям путь к Богу, который заключается в Иисусе Христе. И с этой задачей Библия справляется очень хорошо. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз разговор у нас с вами зашел о том, насколько опасно находиться в близком общении с людьми, которые совершают откровенно греховные и неугодные Богу поступки. Семья Исаака находилась в тесном соприкосновении с языческими народами, и 38 глава книги «Бытие» очень ярко рассказывает нам, каким страданиям и бедам это привело. Многие сегодня полагают, что христиане, которые хотят рассказать нынешнему поколению о Боге, обязаны снизойти до соответствующего уровня. Я с этим не согласен. Бог так никогда не говорил. Бог всегда, при любых обстоятельствах, требовал от своего народа держаться высоких стандартов чистоты и святости. Могу представить себе такую ситуацию. Один из наших современных богословов подходит к Ною и говорит: «Брат Ной, ты уже давно строишь свой огромный ковчег и совсем не думаешь о себе. У нас в Вавилоне сегодня большая вечеринка. Ребята только что получили новую партию травки, так что мы оттянемся, покурим, покатаемся на машине, так что бросай свою лодку и пойдем с нами». Ной, конечно, отказывается. Тогда богослов спрашивает его: «Хорошо, а как ты тогда сможешь проповедовать Бога всем хиппи Вавилона? Как ты сможешь проповедовать всем вавилонским рокерам, если не пойдешь к ним и не пообщаешься с ними?» А суть-то в том, что Бог никогда не требовал, чтобы Ной шел и общался. Бог просил его просто передать людям весть о надвигающемся потопе. О том же Бог просит нас и сегодня. Я твердо убежден, что если Божий народ будет нести Его Слово и жить жизнью, которая достойна Евангелия, то такое свидетельство о Христе станет действенным. Сегодня на Западе многие священники так боятся потерять прихожан, что готовы делать что угодно, лишь бы привлечь людей в свою церковь. Но Бог никогда не требовал, чтобы мы шли на компромисс. Бог хочет, чтобы мы несли Слово Божье, и неважно, велика или мала наша паства. В этой связи мне вспоминается история о докторе Скоуфилде, которого пригласили проповедовать в Северной Каролине. Первый вечер оказался дождливым, и в церковь пришло очень мало людей. Местный пастор расстроился и решил, что он должен извиниться перед доктором Скоуфилдом. И когда он извинился за то, что так мало людей пришло послушать столь знаменитого человека, доктор Скоуфилд ответил: «Моего Господа слушали всего 12 человек». И он не жаловался. «А кто же такой этот господин Скоуфилд, чтобы ему жаловаться на то, что на его проповедь не пришло много народа?» Друзья мои, вот урок, который должно хорошо усвоить. Мы считаем, что нас должны слушать толпы народа, иначе Бог не будет с нами. А может быть, Бог призвал нас свидетельствовать именно немногим. Надо просто нести людям Слово Божье, и оно будет иметь свое действие. Слово Божье могущественно, и Богу нужны чистые сосуды, через которые Он будет распространять это Слово. Вот почему Богу требовалось вывести израильтян из этой греховной атмосферы, в которой они находились. Ведь падать еще дальше было практически некуда. Вспомним хотя бы об Иуде, безусловно дошедшем до уровня Хананеен, когда он переспал со своей невесткой, а потом собирался даже сжечь ее. А Богу было угодно направить события в другое русло, и в стихах с 27 по 30 из 38 главы книги «Бытие» мы читаем о том, как эта женщина рожает ребенка. «Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее, и во время родов ее показалась рука, и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Этот вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарис. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Перейдем теперь к 39 главе книги «Бытие». Мы возвращаемся к истории Иосифа после небольшого отступления и чтения главы 38, которую мы назвали одной из самых тяжелых глав в Библии, потому что в ней рассказывается отвратительная история из жизни Иуды. В 39 главе мы увидим, что Иосиф был совершенно не похож на Иуду. Мне всегда казалось, что Иосиф и Вениамин получили гораздо больше воспитания, наставлений и вообще человеческого внимания, чем остальные 10 сыновей. По-видимому, Иакова интересовали только они. Из-за ненависти и вражды, которые питали к Иосифу братья, его продали в рабство и увели в землю египетскую. Рабство на чужбине – мрачная перспектива для 17-летнего юноши. и ничто в его окружении не ободряет его сердце. Складывается впечатление, что Иосифу отчаянно не везет. Даже в Египте, когда, казалось, все налаживается, что-то нехорошее обязательно случалось. Конечно, все это всегда имело цель, хотя Иосифу было нелегко ее увидеть. Иосиф – единственный человек в Ветхом Завете, в чьей жизни нам так ясно видна цель Бога. В каждом эпизоде его жизни видится провидение Божье. Рука Бога на Иосифе, она ведет его, и тем не менее он единственный патриарх, которому Бог не являлся непосредственно, что видно из текста Писания. Бог являлся Аврааму, Исааку и Иакову, но не Иосифу. И все же жизнь Иосифа можно привести как пример для иллюстрации 28 стиха 8 главы послания к римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Сам Иосиф выразил эту мысль довольно ярким языком. После смерти отца братья Иосифа решили, что он может напасть на них, и пришли к нему просить прощения. Он же сказал им, что зла на них не держит, и добавил, как мы читаем в 20 стихе 50 главы книги «Бытие», «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Казалось, все у него не получается, и будущее выглядело мрачным, однако каждое событие приближало его к осуществлению цели, которую назначил Бог. Друзья мои, и мы в нашей жизни всегда должны помнить, что Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает, как сказано в 6 стихе 12 главы послания к евреям. Если мы дети Божьи, то у нас есть свидетельство Бога, что с нами ничего не случится без Его разрешения. Бог все делает ко благу тех, кто Его любит. Даже наши беды, несчастья и страдания происходят к нашему благу и для Его славы. Вокруг каждого верующего возведена преграда, и ничто не может ее нарушить без разрешения Бога. Вы помните, как сатана хотел испытать Иова и сказал Богу в 10 стихе 1 главы книги Иова: «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Так сатана просил Бога убрать преграду, защищавшую Иова. Но даже когда сатана получает у Бога разрешение испытать нас, то все выходит к нашему благу. В жизни Иосифа есть еще одна особенность, которая должна служить ободрением каждому верующему. Бог ни разу не являлся Иосифу. Равным образом, никто из детей Божьих сегодня не получал прямого откровения от Бога, хотя некоторые нынешние лжепророки и утверждают обратное. Бог в наше время непосредственно не являлся никому. И история Иосифа ободряет нас. Мы можем быть уверены, что Бог по-прежнему ведет и направляет нас. Теперь давайте отправимся за молодым Иосифом в Египет и посмотрим, что с ним произойдет. Из 39 главы книги «Бытие» мы узнаем, что Иосиф был назначен надсмотрщиком в доме Потифара. Прочтем стих 1. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Иосиф, этот красивый 17-летний юноша, был настоящей находкой на рынке рабов. Его купил Потифар, начальник телохранителей фараона. Потифар занимал важную должность в Министерстве обороны того времени. Он был большим военным начальником. И далее мы прочтем стих 2. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина». Как только Иосиф попадает в дом Потифара, царедворца фараона, становится очевидным, что Господь по-прежнему с Иосифом, вместе с которым в дом Потифара приходит благословение. Прочтем стихи с 3 по 6. «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом». Подумать только, Иосиф так хорошо служит, что его назначают на должность, на которой он распоряжается всем материальным состоянием, всем движимым и, вероятно, недвижимым имуществом дома Потифара. Потифар доверил ему все. Потифар настолько доверял Иосифу, что никогда не требовал от него никакого отчета. Бухгалтерия не велась, и независимые аудиторы не нанимались. Потифар верил в честность Иосифа. Единственное, что заботило Потифара как царедворца, это его преданная служба фараону. Свои личные дела он поручил Иосифу. Дома он садился за стол, и там уже стояла вкусная еда. И это все, что его интересовало, так как он полностью доверял этому юноше. До настоящего момента все идет прекрасно. На этом хотелось бы закончить, сказав, что все они прожили счастливо до самой смерти. Но это не так. Перед нами не сказка, а реальность. Дети Божии обязательно встречаются с искушением, бедой и со всякими неприятностями в этом мире. Так произойдет и с Иосифом. Он подвергнется искушению, а затем его ложно обвинит жена Потифара. Прочтем стих 7 и посмотрим, что же произошло. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: „Спи со мною“. Потифар передал Иосифу все управление в доме, и Иосиф теперь отвечает за все. Пока Иосиф занимался делом, жена Потифара тоже была весьма занята. Занята тем, что замышляла недоброе. Иосиф, как известно, был красивым юношей. Может быть, Потифар был уже не молод, а в те дни пожилые мужчины часто брали себе в жены молоденьких девушек. Итак, жена видит Иосифа и задумывает соблазнить его. Читаем дальше стихи 8 и 9. «Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и Он не запретил мне ничего, кроме тебя. Потому что ты жена Ему, как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Теперь вы видите, что этот юноша во всем служит Богу. Когда он попал в Египет, то оказалось, что земля эта наполнена идолопоклонством так же, как и Вавилон. И в этой земле идолопоклонства Иосиф сохранял верность живому и истинному Богу и свой высокий моральный облик. Когда женщина попыталась соблазнить его, он сказал: «Мой господин отдал мне все, кроме тебя, ведь ты его жена». Обратите внимание, какое у Иосифа было чистое представление о браке. Иосиф пытается остаться верным Богу. Какие у него высокие представления! И тем не менее, посмотрите, что же произойдет, когда он попытается служить живому и истинному Богу. Прочтем стихи с 10 по 14. «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом». Потифар, царедворец фараонов, часто уезжал из дома. Быть может, он даже слишком часто уезжал из дома. Женщина эта не единожды пыталась соблазнить Иосифа. Она делала это снова и снова. Соблазн был постоянным, и все же юноша не уступал. Можно себе представить, что в ее груди росло негодование к Иосифу. Как гласит известная поговорка, вся ярость ада не сравнится с отвергнутой женщиной. И поверьте мне, эта женщина отомстит Иосифу. Не все было безоблачно между Потифаром и его женой. Обратите внимание, как злобно и с какой неприязнью она говорит о своем муже. Она говорит, что он привел еврея ругаться над ними. Другими словами, она, вероятно, проделывала уже то же самое и раньше. Я в этой ситуации больше всего сочувствую Потифару. Он настоящий простак, хотя, может быть, он и подозревал в чем-то свою жену. Теперь она начинает излагать свою версию происшедшего. Прочтем стихи 15 и 16. «И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой». 17-летний Иосиф, живущий один на чужбине в Египте, подло оклеветан. Эта женщина обвиняет Иосифа перед своими домашними. Мужа ее нет дома, поэтому она развивает свою версию, которую и рассказывает мужу, когда тот возвращается. Читаем стихи с 17 по 19. «И пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон“. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: „Так поступил со мной раб твой“, то воспылал гневом». С виду Потифар поверил ей. По крайней мере, он рассвирепел. Он ведь был царедворцем фараона, а потому должно быть проницательным человеком. но мужем он определенно был глупым. Мне лично кажется, что он, прекрасно понимая, что у него за жена, решил, что лучше всего будет бросить Иосифа в тюрьму и забыть об этом инциденте. Мне кажется, его жена не раз уже изменяла, и Иосиф должен был стать ее очередной победой. Но у нее ничего не получилось, поэтому она его и оклеветала. Прочтем теперь, как Иосиф попадает в тюрьму. Начнем со стиха 20. «И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там, в темнице». Не везет этому юноше. Как вы считаете? Дома он был любимчиком отца, носил разноцветную одежду, и вдруг братья срывают с него эту разноцветную одежду, а его самого бросают в ров. Он слышит, как они торгуются с каким-то купцом, а потом его продают и уводят в Египет. Ему ведь было всего-то 17 лет, и мне кажется, что по дороге в Египет и в самом Египте он не одну ночь провел, рыдая и тоскуя по дому. И вот он успешно служит в новой должности, которую ему доверили, потому что он способный, молодой и красивый. Затем жена Потифара пытается заставить его совершить грех. Его высокие моральные устои, однако, помогают ему удержаться. В результате она клевещет на него. Шансов у него не остается. Хотя Иосифа и назначили на высокую должность, он все же оставался рабом. А жена Потифара была как жена Цезаря. О ней нельзя было сказать ничего дурного. И, конечно, ее слово было решающим. Бедный Иосиф, ему не дают даже рта открыть. Его признают виновным еще до того, как он может сказать хоть слово в свою защиту. Он тут же оказывается в тюрьме, куда сажали пленников фараона. О том, что произошло дальше и чем заканчивается 39 глава книги «Бытие», мы поговорим в следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас, если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания». Но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bibianchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. Колоссянам 3:14. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облечься – значит одеться. Одежда любви – это самая лучшая и прекрасная одежда, по которой все узнают, что мы христиане. Христианская любовь немыслима без нашего обращения к Господу Иисусу Христу, покаяния и примирения с Богом. Готовы вы к тому, чтобы сегодня примириться с вашим Спасителем Иисусом Христом? Обратитесь к Нему в молитве. Если у вас есть какие-либо вопросы по нашим программам, пишите нам russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Домашние животные – благословение Божье. До всемирного потопа Бог не разрешал людям есть мясо. Но после потопа Он дал им такое разрешение. И тогда же Он вложил в животных страх перед человеком, чтобы они могли защищать себя. Однако животные, которых мы привычно называем домашними, остались в тесной дружбе с человеком. Ему приносят пользу даже животные, которых мы не привыкли воспринимать как прирученных. Ученые-медики установили, что детям-аутистам идет на пользу контакт с дельфинами. Благодаря ему эти дети становятся общительнее. Исследователи также утверждают, что человеку очень полезен визуальный контакт с домашними животными. Животным очень важно приветствовать друг друга после периодов отсутствия. Вот почему наши домашние любимцы с такой радостью встречают нас, когда мы приходим домой. Для них это важный ритуал, а для нас – радостные мгновения. Ученые выяснили, что члены семей, в которых есть животные, обычно относятся друг к другу теплее и нежнее. В таких семьях больше играют вместе и меньше ссорятся. И что самое удивительное, во время игр с домашними любимцами у людей снижается давление. Оно снижается даже тогда, когда человек просто смотрит на рыбок в аквариуме. Так что домашние животные, помимо всего прочего, еще и приносят большую пользу гипертоникам. Бескорыстная любовь наших домашних животных – поистине Божье благословение. Но величайшее из всех благ – любовь нашего Создателя, простившего нам грехи в Иисусе Христе.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Захарии 13:6. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Пречистые руки Иисуса Христа были обезображены и пронзены на Голгофском кресте. Но как они милы и дороги всем тем, кто спасен ими от вечной погибели. Страдания и смерть Иисуса Христа не были случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, Марка 8:31. Он возжелал ее, как крещение, погружающего в воды, Луки 12:50. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти, Евреям 5:7, и все же принял эту горькую чашу, Марка 10:38. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям, Луки 22:37. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Луки 23:15, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом, Матфея 26:66. Подчинившись закону, Галатам 4:4, приняв подобие плоти греховной, Римлянам 8:3, он был как бы един со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех. 2 Коринфянам 5:21. Так что заслуженное человеческим грехом наказание должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха. Римлянам 6:10. Своими пронзенными и израненными руками Он выхватил нас из рук гнева Божия и несет на них вечные обители неба. Слава Ему за это! Оставайтесь с нами!

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Разрешение конфликтов». Часть 9. Когда необходима помощь. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Когда мы говорим о любой конфликтной ситуации, христианин отличается от нехристианина тем, что христианин всегда имеет цель, имеет желание найти мир. Люди, которые не знают Бога, и многие люди, которые думают, что они знают Бога, но на самом деле живут так, как люди, не знающие Бога, они ставят перед собой другие цели. То есть их цели чаще всего заключаются в том, чтобы добиться своего. Чаще всего, конечно, это свое представляется как единственно правильным решением, самым верным, самым точным. И очень часто это представляется в форме вот такой борьбы за правду в кавычках, и в процессе этой борьбы эти конфликты не урегулируются, они углубляются, они приносят больше и больше боли, они становятся какой-то кровоточащей раной. Когда мы говорим о христианском подходе к конфликту, мы говорим о том, что прежде всего наша цель любого христианина должна заключаться в том, что он хочет, он настроен, он ищет примирение, он ищет возможности, чтобы ситуацию разрешить примирением. Поэтому тогда, когда мы обличили, когда мы правильно это сделали, мы в прошлый раз говорили достаточно много об этом, тогда, когда мы это сделали правильно, после этого мы должны быть готовы к тому, что человек примет, согласится, покается, и за этим наступает то, что мы называем примирением. Примирение состоит из нескольких аспектов. Прежде всего, оно основано, или ее отправной точкой является покаяние. В прошлый раз мы немножечко говорили, я еще раз повторю, из чего состоит покаяние, в чем оно заключается. Люди по-разному каются. Может быть, вам приходилось видеть, как люди каются, когда они признают, кажется, какую-то ошибку или признают свою неправоту, но это признание уж настолько вынужденное, настолько выдавленное из них. Просто обстоятельства заставили. От такого признания чаще всего решения конфликта не будет, не произойдет. Чаще всего это просто для того, чтобы создать видимость, для того, чтобы каким-то образом замять проблему в данной ситуации, в данный момент. Настоящее покаяние включает в себя три фактора. Во-первых, первый фактор – это понимание. Покаяние представляет из себя изменение мышления. Мы в прошлый раз говорили о том, что слово, греческое слово «метаноя», покаяние «метаноя», оно произошло от слова «ноэо». «Ноэо» – это разум. От этого слова английское слово «knowledge» произошло. «To know» – глагол. От этого слова «ноэо». То есть, значит, речь идет о том, что когда мы говорим о покаянии, мы говорим о процессе изменения мышления. То есть человек сейчас думал так, если он кается, если вы каетесь, покаяние не просто устами что-то сказать. Покаяние – это поменять позицию, поменять точку зрения, приобрести точку зрения правильную, отказаться от неправильной точки зрения. В этом сущность покаяния. Следующий элемент. Покаяние всегда включает в себя исповедание. Исповедание то же самое, очень интересное значение имеет. Греческое слово, которое переводится как слово исповедание, оно означает сказать то же самое, то есть согласиться. Если мы исповедуем наш грех, значит мы согласны с Божьей оценкой греха. Покаяние в себя обязательно включает исповедание. То есть речь идет не просто о том, что мы признаем какую-то ошибочку, ошибочка вышла. Ну вот каким-то образом мы всегда имеем такую тенденцию, мы тяготеем к тому, чтобы представить какую-то уменьшенную версию того, что мы сделали в своем сознании. Исповедать – это значит согласиться с Божьей оценкой. И третья часть покаяния, третий компонент – это решение. То есть истинное покаяние всегда включает в себя отказ от совершенного греха. И решение не делать его больше, решение делать по-другому. В книге Исаии, если вы помните, в первой главе сказано об этом. Луки, 5 глава, 27 и 28 стихи. Здесь продемонстрирован такой пример. «После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидевшего у сбора пошлин. и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. Вот это покаяние. То есть покаяние, когда человек занимался чем-то греховным, он делал, в данном случае, Левий или Матфей, он обманывал людей, он был сборщиком подати, и весь его бизнес был построен на неправде. Поэтому, когда он встречается со Христом, когда он кается в том, что он делает, он не просто сожалеет об этом, он не просто компенсирует тех, кого он ограбил, вот, а он изменяет свою жизнь, то есть он оставил все то, что он делал, он оставил свою прежнюю жизнь, свой прежний образ жизни. Вот это результат покаяния. И каждое покаяние, оно, в принципе, должно в себя включать эти компоненты. Если какого-то из компонентов нет, покаяния нет. Мне кажется, сегодня одна из проблем, друзья, почему сегодняшнее христианство такое слабое, и почему мы так много переживаем трудностей в нашей жизни, в наших семьях, в наших церквях, в нашем личном познании Бога. Причина этого заключается в том, что очень мало людей умеют каяться, по-настоящему каяться. Люди или каются эмоционально, если уж и каются, но без понимания сути, без изменения действительно мышления. Или же это покаяние касается, может быть, исповедания, то есть согласия с тем, что Бог говорит, но оно не доходит до вот этой финальной точки, чтобы оставить тот или принять решение для того, чтобы оставить греховный образ жизни или действия, которые совершались. Кроме того, что примирение включается или состоит из покаяния, оно имеет еще одну сторону. Вторую сторону – это прощение. Колоссянам 3 глава, 12 стих написано: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы». Я попрошу вас обратить внимание на последнюю фразу. «Как Христос простил вас, так и вы». Когда Иисус Христос жил здесь на земле, Он неспроста провел на земле 33,5 года. Он неспроста жил, ходил вокруг, неспроста Он пережил все вот эти трудности, страдания, поругания, смерть на Голгофском кресте. Он демонстрировал нам жизнь христианскую, настоящую жизнь. Жизнь богоугодного человека. И поэтому мы читаем здесь вот этот пример, когда апостол Павел говорит: «Как Христос простил вас». Проблема многих и многих людей заключается в том, что они не осознают, сколько им прощено. Им кажется, что если они никого не убили, банк не ограбили, не пьют и не курят, то они вообще, им почти ничего и прощать-то не надо было. Они и так уже почти-почти входили в Царствие Божие, но немножечко там их чуть-чуть подтесали, и уже они зашли. Такое представление есть у многих и многих людей. Именно потому, что люди не понимают, сколько им прощено, они не способны прощать другим. Почему? Потому что корень прощения, способности прощать других, заключается в нашем понимании того, сколько нам прощено. Как Христос простил вас, так и вы прощаете. Прощение включает в себя несколько компонентов или несколько факторов имеет, от которых, так скажем, оно может быть или настоящим прощением, или ненастоящим прощением. Прощение – это не только слово «прощаю». Прощение – это то же самое, определенные изменения отношений. Прежде всего, простить означает, что вы никогда не будете больше держать в себе обвинение против этого человека. То есть, если вы простили, значит, вы сняли с него обвинение. Значит, вы больше в себе внутри уже не будете держать обиду, не будете каким-то образом вращать эти вещи, которые бы подогревали ваше негативное отношение к нему. Следующее. Прощение означает, что вы никогда не будете напоминать об этой проблеме. Бывает достаточно часто, да, когда люди вроде бы примирились, и это примирение только до той ситуации, когда что-то другое случилось. Когда случился какой-то другой инцидент, и тогда во время этого инцидента вспоминает все еще от самого рождения. или от всех тех точек, где когда-то было какое-то соприкосновение. Так вот, речь идет о том, что если вас просят о прощении, когда вы говорите слово «прощаю», вы должны давать себе отчет. Вы должны ясно представлять, что вы имеете в виду, действительно ли вы готовы поставить точку здесь. Вот почему так много таких тлеющих, долгоиграющих конфликтов в семьях, между людьми, в церквах, между друзьями, так скажем, в самых различных сферах общества. Мы наблюдаем такие ситуации, когда люди не имеют силы, не имеют способности поставить точку на том, что они один раз решили. Следующее. Вы никогда не будете говорить об этом инциденте. Вы не будете говорить об этом с другими. Вы не будете переносить то, что произошло. В этом заключается прощение. Следующее. Вы никогда не позволите этому инциденту нарушать ваши взаимоотношения. Запомните, наша цель – примирение. Если вы не будете избавляться от этих обстоятельств, которые случались у вас с кем-то, мы уже говорили в прошлый раз, что без конфликтов не удается прожить. Мы живем в таком мире, который наполнен конфликтами. Беда заключается в том, что когда мы живем и когда мы вступаем в конфликты, мы их не решаем. Они просто, мы так их забываем, отодвигаем на второй план. Но они где-то вот так, знаете, задним зрением, мы постоянно их видим у себя. Мы постоянно помним о том, что они есть, они существуют. Их становится все больше и больше и больше. И у нас складывается какое-то негативное отношение к одному человеку, к другому человеку. И у нас теряется способность строить нормальные взаимоотношения. Вот почему сегодня так много семей страдает. Люди имеют большие проблемы в том, чтобы построить нормальную семейную жизнь. Почему? Потому что они несут с собой очень много вот этого багажа, очень много вещей, которые они помнят. Они просто не готовы отказаться от них ради того, чтобы строить правильные взаимоотношения друг с другом. Несколько факторов, которые важно помнить тогда, когда мы прощаем. Безусловно, мы прощаем человека, и мы ожидаем от него, что он оставляет грех, что он будет по-другому себя вести, что он по-другому будет жить. Но есть пару вопросов или пару факторов, которые нужно помнить для того, чтобы реалистично подходить к такой ситуации. Во-первых, нужно помнить, что изменение характера требует времени. То есть, если человек сформировался определенным образом в течение длительного времени, если он сейчас увидел, что это плохо, он увидел, что грубить плохо, он увидел ясно это, понял, он покаялся в том, что он грубит, раздражается. И он хочет исправиться, искренне хочет исправиться. Даже в такой ситуации займет немножечко времени, пока он действительно научится говорить спокойно, когда он научится вести себя правильно, когда вот этот багаж, который у него за 20 лет его жизни, который он принес с собой, пока он сможет освободиться от него, от этого багажа. Поэтому, если мы помогаем людям исправиться, нам нужно наблюдать за ними. Наблюдать и помогать им, чтобы они не забывали о том, что им нужно работать над собой. Некоторые люди, к сожалению, пытаются оправдывать себя подобными ситуациями. Они говорят, ну что сделаешь, характер у меня такой. Вот нагрублю, накричу, вот, ну потом правда, сожалею об этом, ну вот такой характер. Это абсолютно не оправдание тому, что такой характер. Это плохо, что такой характер. И нужно сделать все для того, чтобы этот характер переделать, для того, чтобы его привести в соответствие с характером Христовым. В этом наша задача, и в этом суть того, почему мы ходим в церковь. Мы уподобляемся характеру Христову, мы учимся. Тем, кто очень такой стеснительный и мало говорит, нужно учиться быть более открытыми. Задача перед ними стоит, чтобы уподобляться характеру Христа. Те, кто наоборот слишком много дают волю своему языку, нужно учиться тому, чтобы быть более воздержанными, чтобы контролировать то, что говорим и так далее. То есть речь идет о том, что у каждого есть своя задача, и характер каждого человека, он должен, у нас должна быть цель преобразовывать его в образ Иисуса Христа. Помните, что многие результаты неверных действий невозможно исправить. То есть некоторые вещи нам придется простить с тем, что мы никогда не исправим результат этого. Ну, например, если ваши дети разбили уникальную вазу, которую ваша прабабушка вам подарила. Скорее всего, ее больше не купишь. Во всяком случае, если вы купите другую такую же или похожую, она будет уже не та. То есть некоторые вещи, и вам нужно будет простить ребенка, если он кается, если он ищет. Да, вам придется жить без этой вазы. И такие вещи случаются в жизни людей, когда какие-то невосполнимые какие-то потери приносятся. Вот. И понятно, что некоторые ситуации просто невозможно исправить. Как бы человек ни хотел, как бы он ни старался, он просто не способен исправить. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Дорогие друзья, это наша привилегия. Как сегодня не хватает нам людей со словом примирения, которые могли бы идти от дома в дом, которые могли бы идти от человека к человеку, которые могли бы видеть ваше лицо и ваше лицо нести мир, когда вы встречаетесь с ним, чтобы они несли мир. Как не хватает сегодня людей. Почему-то сегодня считается, что вот быть таким жестким, строгим, таким, знаете, каким-то бойцом за истину, за свои права и так далее, почему-то считается это модным или правильным. Это абсолютно не библейская идея. Идея, которая отражается в Библии, касается того, что Бог делает из нас людей, которые примиряют. Он дал нам служение примирения. Примиряет людей с Богом. И тогда, когда они примиряются с Богом, тогда эти люди приобретают способность. Тогда они знают, каким образом они могут научиться примириться с людьми или примиряться с людьми в течение своей жизни. Ну, это первый шаг. Первый шаг, понятно, самый правильный. Причем это не выбор какой-то. Мы не имеем права, знаете, сегодня решить, что я буду разговаривать с человеком, а завтра не буду разговаривать с человеком. Если вы видите человека согрешающего, мы тогда говорили, при каких обстоятельствах мы можем не заметить или не обратить внимания, когда мы видим, знаем точно, что этот человек знает о том, что он делает, и он сожалеет об этом, и он покаялся в этом, и он хочет исправиться. Может быть, иногда у нас есть право не говорить об этом. Но если мы видим, что человек во грехе, это наша обязанность сделать этот шаг, обличить его и достичь примирения. Но что сделать, если вы обличили человека, если вы поговорили с ним, а примирение не наступило? Если вы выполнили все, если вы действительно приготовили себя, и вы старались найти правильное место, и правильное время, и правильными словами это сказать, и правильно использовали Священное Писание, и действительно делали это без злобы в сердце, и после всего этого перемирие не наступило. Что делать? Есть несколько еще ступеней, которые представлены в Библии для того, чтобы мы могли ими пользоваться. Следующий шаг, самый логичный шаг, это переговоры. Что это такое? Особенно важно, когда мы говорим о переговорах, особенно важно этот вопрос или этот шаг становится тогда, когда речь идет о конфликтах финансовых или конфликтах, касающихся каких-то крупных решений. Ну, например, разногласия между мужем и женой по поводу того, как тратить деньги. Или разногласия между детьми и родителями. Сын или дочь хочет поступить в эту школу, а родители хотят другую школу. Вот. Или они хотят этой профессией заниматься, родители хотят, чтобы они занимались другой профессией и так далее. То есть разные-разные вопросы, связанные с этим. Так вот, опять-таки, здесь встречается много неверных действий, когда люди просто считают, что они правы, а они просто силой действуют. Они говорят, что раз я прав, и они пытаются привлечь людей к себе, так, на свою сторону, защиту какую-то, там, тещу, тестя, маму, папу, бабушку, друзей, там, всех-всех-всех, кого только можно, для того, чтобы создать такую коалицию, чтобы противостать мужу или жене, или с кем угодно, там, спор идет. Это неправильная тактика, абсолютно не дающая результатов, никогда не даст результата. Она всегда углубит конфликт и всегда приведет к еще большей дозе боли, которую вам неизбежно придется пережить. Причем эта боль будет долгоиграющая и такая нудная, от которой не избавитесь. Очень сложно избавляться от этого, тогда, когда мы углубляем конфликт. Правильным шагом будет тогда, когда вы обличили человека, и он не слушает вас, попытаться с ним договориться. Когда мы подходим к подобным вещам, нам нужно прежде всего помнить о том, что люди, с которыми мы имеем дело, тоже имеют какие-то свои интересы, свои взгляды. Почему в послании к филиппийцам, во второй главе, посмотрите, пожалуйста, написано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». То есть, когда мы говорим о подобных обстоятельствах, это должно быть отправной точкой. Если не будет у вас этой отправной точки, вы не сможете достичь христианского примирения. У вас может быть какое-то, знаете, какая-то попытка задавить человека аргументами или добиться торжества своего взгляда или своей позиции, но очень трудно вам будет достичь действительно разрешения проблем. Я вам хочу привести один пример. Вы помните, когда Даниил и его трое друзей были взяты в плен? Когда они попали в плен, они там находились в окружении людей-язычников. Язычники, которые поклонялись другим богам и которые, в принципе, поставили перед собой цель вот этих молодых ребят втянуть в их образ жизни. Они способные были, у них была способность к образованию, к учению, они прекрасно выглядели, и они хотели взять этих ребят и сделать их своими какими-то деятелями, которые могли бы работать на укрепление их государства. Только они пришли туда, в царский двор, сразу возник конфликт. Вы помните этот конфликт? Этот конфликт заключался в том, что эти молодые люди пришли туда, и они говорят: а мы не можем питаться тем, чем питаются здесь все в царском доме. Почему? Потому что это, скорее всего, пожертвовано идолам, во-первых. Во-вторых, это нарушало их еврейские законы диеты. То есть это выходило из той сферы, которая допускалась в еврейском законе. Очень интересно, посмотри, как эти молодые люди себя ведут. Они не объявили сидячую забастовку. Они не подняли табличку, не сказали: будем голодать. Голодаем, пока не дадут нам кошерную еду. Ну, чаще всего мы наблюдаем подобные ситуации в современном мире, когда люди считают, что они правы. Это ж за дело Божие, понимаете? Это же речь не просто так придумана, это за истину. Борьба за истину. И у них, конечно, были основания действовать так, как мне приходилось видеть много-много подобных акций в борьбе за истину, так скажем, в кавычках. Посмотри, как действуют эти молодые люди. Они договариваются, они ведут переговоры, они уповают на Бога, они доверяют Богу, но они не грубят, они не выламывают руки никому, они не ставят себя в позу, не противопоставляют себя этим людям. Вот. И посмотри, какой результат. Давайте посмотрим с первой главы, книга Даниила. В первой главе здесь несколько стихов, с 8 стиха и ниже. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому попросил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Посмотри на это слово: просил, не требовал, не демонстрировал себя: «Эх вы, несчастные идолопоклонники, чушкам этим поклоняетесь. Вот этим слепым, тупым, холодным, мертвым, а я живому Богу поклоняюсь». Он не вел себя так абсолютно. Он приходит к человеку, он считается с его положением, он знает, что этот человек начальник. И поэтому он подходит к нему не с позиции своего преимущества, он подходит с позиции признания его положения. Он просил, чтобы его избавили от этой пищи. 10 стих. «Начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то сделаете вы голову мою виновной пред царем. Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов представил к Даниилу, Анании, Мисаэлу и Азари. Посмотрите, вторая ступень здесь, вторая ступень переговоров. Когда Даниил подходит к начальнику евнухов с просьбой, когда он подходит без рисовок каких-то, он подходит с просьбой, посмотри, этот большой человек разговаривает с этим мальчишкой, которому Даниилу было примерно лет 17 в это время, когда состоялся этот разговор. Он был очень молодым, может быть, чуть-чуть больше. Этот начальник евнухов мог бы просто абсолютно с ним не разговаривать. Закройся и делай то, что я тебе сказал. Это естественная терминология, которой пользовались люди тогда.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио, несущее вам наслаждение в нашем Господе Иисусе Христе. Апостол Павел пишет: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Ефесянам 5:17. Познание воли Божией без практического воплощения этой воли в жизнь только увеличивает нашу ответственность перед Богом. Бог создал людей для радости и блаженства, а никак не для горя и страданий. Если же люди бывают несчастны, в этом виноваты они сами, не согласуют свою жизнь с разумной волей Творца. Нельзя исполнять одновременно волю свою и волю Божию. От исполнения первой исполнение второй оскверняется, становится непотребным. Дорогие друзья, давайте будем в свете Слова Божия следить за тем, какую волю мы исполняем во-первых. Это должна быть воля Божия, не наша. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам. Наш адрес Russian@BBN.ru.

Продолжая нашу программу «Библейское вещание BBN», хочу вспомнить еще одно место из Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Благодарность – это почтение к лицу, оказавшему нам благодеяние. Каждый день Господь являет нам бесчисленные благодеяния, желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. И Он не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарования, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Благодарили ли мы, дорогие друзья, сегодня Господа за то, что Он нам дал? Если нет, еще есть время. Будьте с нами.

0: для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Привет, мой друг! Ты еще не забыл события, о которых мы говорили во время нашей прошлой встречи? Добрая женщина оказала сердечное гостеприимство пророку Елисею. Она построила для него комнату. За это Бог благословил ее, обещав исполнить заветное желание женщины. Через год она должна была родить. Представляешь радость этой женщины? Страшная потеря. Библия, 4 книга Царств, глава 4. Добрая женщина из Санама была необычайно счастлива, когда исполнились слова Елисея, и у нее родился сын. Она очень заботилась о своем ребенке. Она старалась, чтобы у него всегда было все самое лучшее. Теперь, когда Елисей приходил в ее дом, ему с гордостью показывали первый зубик ребенка или просили следить за его первыми неуверенными шагами. Когда мальчик подрос, его отец тоже с удовольствием проводил с ним время. «Пойдем сегодня со мной в поле», — сказал отец однажды утром. «Ты мне поможешь». Мать мальчика с гордостью смотрела на сына, когда он уходил в поле, держась за руку отца. Мальчик весело бегал среди жнецов и собирал свой маленький сноп ячменных колосьев. Вдруг он с криком бросился к отцу.
3: «Голова! Моя голова! Голова болит!»
2: Отец с беспокойством взглянул на испуганное лицо мальчика. «Отнеси его сейчас же домой, к матери!» – приказал он слуге. Мать отнесла сына в самую прохладную комнату в доме и усадила к себе на колени. Она нежно качала его, как делала это, когда он был еще младенцем. Но в полдень мальчик умер. Не говоря никому ни слова, мать перенесла маленькое тело сына наверх, заботливо уложила его на постель Елисея, вышла и заперла дверь. Затем она позвала своего мужа. Она ничего не сказала ему о смерти сына. Она лишь попросила его, чтобы слуга оседлал для нее осла. Она собралась поехать к Елисею. «Зачем тебе ехать сегодня к пророку?» – спросил ее муж. Но женщина промолчала. Она не хотела говорить о том, что случилось ни с кем, кроме Елисея. «Гони осла как можно быстрее», – велела она слуге, и они отправились в путь. Бог исполняет свои слова в точности. Главное – верить ему. Женщина из Сонма, оказавшая милость пророку, родила. Это было радостное событие в ее семье. Но внезапно мальчик заболел и умер. Женщина не стала винить во всем Бога, а сразу же отправилась к Елисею. «Для чего Бог допустил это?» – спросишь ты. Об этом мы узнаем во время нашей следующей встречи. До скорого! Не пропусти нашу следующую встречу у Слова Божьего. До свидания!
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 55. Книга Иова, 1 глава, 1 стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Иов умел делать то, чего часто не умеют многие люди. Он удалялся от зла. Он не шел к злу, а уходил от него прочь. Это значит, что не мыслил злого, не говорил злых и обидных слов людям и не делал им зла. И он никогда не пошел бы с людьми, задумавшими злое неправедное дело. Иов знал, что приближаться к злу опасно для его души, ведь сделанный им грех может ее погубить. Полынья. Зима в Киргизии очень непостоянная. Никогда не угадаешь, какая погода будет в январе или в феврале, в самых зимних месяцах. Однажды я видел пчелу, вылетевшую из улья в поисках нектара. Она села мне на руку и грелась на солнышке. Никакого нектара она не нашла и вскоре улетела. А было это 9 января. В конце февраля, когда уже вовсю светило солнышко и в городе было теплым-тепло, мы всем классом отправились кататься на коньках. Нет, в городе не работал ни один каток. Вода не замерзла бы при такой погоде. Чтобы покататься на коньках, надо было подняться в горы к большому водохранилищу. Между двух гор была поставлена плотина, которая перегородила речку, и получилось большое водохранилище – озеро между гор. Называлась речка Аларча. Она протекала через город, в котором я жил. А образовавшееся водохранилище было названо по имени речки – Аларчинская. В городе было тепло, и горячее солнышко давным-давно превратило в воду все сосульки и снег. А в большом озере – толщина льда была около 50 сантиметров. Солнышко здесь тоже хорошо пригревало, но по ночам сильно подмораживало, поэтому и лед не спешил таять. Свои рюкзаки и сумки мы побросали между большими валунами на берегу озера, переобулись и скорей кататься. Без всякой опаски мы носились по толстому льду. Места было много. Можно было и на перегонки побегать, и лихо разворачиваться, подняв брызги ледяной пыли. Мы катались в свое удовольствие. А потом решили по льду отправиться к другому берегу. Берег был скалистый, а под берегом на льду видны были каменные глыбы, обрушившиеся сверху. Посмотреть на такое вблизи было очень интересно. И мы вдвоем с другом помчались на коньках к далекому берегу. Но до противоположного берега, куда спешили, мы так и не доехали. Оставалось проехать еще немного, но впереди была видна вода. Не подтаявший сверху лед, а чистая вода. Дорогу нам преградила большая полынья. Мы остановились от нее в 30 метрах и решали, стоит ли подходить ближе. Лед сразу показался не таким уж и прочным, даже легкий треск послышался нам. Озеро глубокое, вода ледяная, а друзья далеко, на том берегу. И мы повернули назад, чтобы побыстрее удалиться от опасного места. Книга притчи, 5 глава, с 12 стиха. «И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». Впасть во всякое зло может любой человек. Для этого надо быть непослушным, не любить, когда кто-то поучает и указывает на ошибки, и не слушать добрых советов от наставников. Если вы знаете, что в той компании, куда вас приглашают, будет много искушений к греху, не ходите туда. Убегайте от греха, удаляйтесь от зла, берегитесь искушений, будьте богобоязненными, как праведный человек Иов, то есть живите так, чтобы Богу было приятно на вас смотреть. И тогда точно не впадете ни в какое зло. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Книга притчи, 3 глава, 7 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: А я бы так его хотел получить. Провести пятачком по гладкому листочку. Понюхать чернила. И почему же мне никто не пишет писем?
1: Привет, кабанчик. Чего ты так грустно вздыхаешь? Чем ты огорчен?
0: А что, разве не видно? У меня письмождание. Ну, это болезнь такая, понимаешь? Вот, смотри, рыльце холодное, глаза у меня грустные, и в сердце непрожеванный желудь попал.
1: Какой желудь? Как болезнь называется?
0: Ну, про желудь это я образно выразился. Болит там у меня, значит, ноет так тихонько. Знаешь, даже кушать совсем не хочется. А болезнь? Да это я все письма жду, а мне его никто не пишет и не пишет.
2: Ой, кстати, Белочка, а ты почтальона не видела? Ну, вот как он с большой такой сумкой писем с нашей лесной почты выходил?
1: Ну, видела. И что?
0: Так вот то-то и оно, что почтальон был, письма всем разносил, а мне ни одного не принес. Вот она, моя болезнь со сложным названием письмождание усиливается.
1: Ах, вот оно что. Ну не расстраивайся, кабанчик. Вылечим мы твою болезнь в раз. Для этого у нас и все лекарства имеются. Лучше давай поторопимся. Нам же к передаче «Литературная гостиная» еще подготовиться нужно.
0: А как же мой непрожеванный желудь в сердце?
1: Да не думай ты, кабанчик, про свой желудь в сердце. Давай лучше поторопимся.
0: О, ну, Белочка!
1: Дядюшка Лось, привет! Это мы с кабанчиком пришли, чтобы пригласить тебя поучаствовать в передаче «Литературная гостиная».
3: Здравствуйте, друзья! А что у нас? Кабанчик такой грустный. Слово «здравствуйте» произнести не может. Уж не приболел ли он?
0: Да, я серьезно болен. Ой, ну здравствуй, дядюшка Лось.
3: Здравствуй, кабанчик. Ну что же с тобой такое случилось? На что жалуешься?
0: Не на что, а на кого? На всех. На всех, кто мне не пишет писем. Это они меня письможданием заразили.
3: Понятно.
1: Дядюшка Лось, напишешь нашему кабанчику письмо, и я тоже сегодня вечером напишу.
3: Хорошо, Белочка. Понятно. Придется подлечить нашего кабанчика. А я-то совсем поправился. И ваше участие, и малиновое варенье мне очень подсобили.
1: Друзья, давайте пригласим маленьких радиослушателей на нашу передачу «Литературная гостиная».
2: Ой, а какой сегодня мы будем читать рассказ из книжки Елены Микулы «Почему не летают лягушки»?
1: «Письмо без адреса». Так называется рассказ.
3: Кабанчик, начинай нашу радиопередачу.
2: Ой, мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
1: Как хорошо летом в лесной школе. Цветы, ягоды, грибы. Просто красота. Можно искупаться в прохладном озере, если, конечно, умеешь плавать. Можно поиграть в мяч. Можно просто на травке поваляться. Медвежонок с лисенком на качелях качаются. Зайка, ежик и утенок в прятки играют. А А Бельчонок и Совенок книжку читают интересную, с картинками. Динь-динь, звенит колокольчик на пушистой елочке. Все на урок. Важный аист учит детей считать. Вместо пятерки получи ягоду малину. Зайка лучший математик. У него даже уши в малине. Целый месяц малыши будут здесь. Они учатся и отдыхают. Правда, скучают немного по мамам и папам. И каждый день с нетерпением ждут волчонка-почтальона. Может, сегодня будет письмо из дома? И вот медвежонок кричит на весь лес.
3: Почтальон идет! Да что-то грустный такой!
1: Все сбежались на поляну и видят, идет волчонок и плачет.
3: Что случилось?
2: Я шел-шел, потом стал переходить ручеек по камешкам. Поскользнулся и упал. А моя сумка
1: утонула?
2: Нет, она упала в воду, но я бросился за ней.
3: Какой храбрый!
0: Ой, какой храбрый!
2: Я достал письма. Они почти не промокли. Но одно письмо.
3: Неужели мое?
0: Неужели мое?
2: Адрес на конверте расплылся, и я не знаю, кому оно адресовано.
3: Так читай его скорей. Может, тот, кому оно адресовано, сам догадается.
2: Слушайте. Здравствуй, малыш. Надеюсь, у тебя все в порядке? Ты слушаешься учителей? Как твой аппетит? Ты уже совсем взрослый, так что не доставляй никому хлопот. Прошу тебя, не заплывай далеко, когда купаешься. Твои лапки еще не окрепли. Будь осторожен. Ты не забываешь умываться утром и вечером? И, конечно, чистишь свои перышки. Когда вернешься, я научу тебя летать. До встречи, твой папа.
1: Не успел волчонок закончить, как раздался крик.
4: Это мне, это мой папа написал.
1: Наш маленький радиослушатель, как ты думаешь, кто это кричал? И как ты догадался, что именно ему папа написал письмо?
3: Ты скоро вырастешь, научишься хорошо читать и прочтешь много прекрасных книг. И однажды ты возьмешь в руки одну большую книгу. Ты начнешь ее читать, и вдруг поймешь, что эта книга написана именно для тебя. И ты также скажешь: «Это мне, это мой отец написал. Эта книга – Библия, письмо для тебя, письмо от твоего небесного отца».

0: Кати, Белочка, и, а кому же все-таки было адресовано письмо? А, ведь не кабанчику, нет? Ну да, у меня же перышек-то нет.
1: А ты подумай, кабанчик, и пусть ребята подумают, и ответы нам свои пришлют. Пишите нам, ребята.
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург, христианская миссия «Свет на Востоке», абонентский ящик 201, индекс 190-020.
0: А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
2: До свидания, ребята.
0: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите, радуга.
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. До свидания, друзья.
0: Так, а что это там в моем почтовом ящике белеет? Это что, письмо, что ли?

Вы слушаете библейское радио BBN. Книга пророка Исаии 49:23. «И узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся». Человек без надежды все равно, что корабль без якоря. Можно многое потерять в жизни, и многое можно вновь наверстать и возвратить, но потерять надежду – это значит все потерять. Лучше потерять все, чем надежду. Там, где нет надежды, там нет и радости. Где умирает надежда, там возникает пустота. Дорогие друзья, кто стоит у руля вашей лодки и кто направляет ее по жизненному морю? Если Отец Небесный, вы можете быть спокойны. Он проведет ее благополучно через все житейские бури. Надейтесь на Господа. Если у вас возникают вопросы, пишите нам. Russian@bbnradio.org.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Обратите внимание на отношения между родителями и детьми, на наше отношение к Небесному Отцу. Как важно научить детей любить Бога и показать им Божью любовь.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл под названием «Давид – человек по сердцу Бога». На протяжении нескольких месяцев мы изучаем биографию одного из величайших царей Израиля – Давида. Его жизнь служит для нас примером. Каждый из нас сталкивается с проблемами и конфликтами внутри семьи. Давид не был исключением. Какие ошибки он совершил? Что сделал не так? Что упустил? Давайте вместе разберемся, чтобы не повторять их в своей жизни. Давид и Авессалом. Отец и сын. Семейные проблемы. Название передачи сегодня. Будем учиться строить семейные отношения так, чтобы в них был на первом месте Бог.
1: Мир вам, дорогие друзья! Послушайте библейский отрывок из второй книги Царств, из 18 главы. «И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой. И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает о Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. Аминь. Дорогие друзья, еще со времени первой семьи, со времен Каина и Авеля, семьи, так же, как и народы, были известны своими конфликтами, и большинство из которых имели трагический конец. Семья Давида не исключение. Царь Давид хорошо знал, как иметь добрые отношения с Богом. Но он так и не перенес эти знания в сферу воспитания своих детей. Сегодня мы будем говорить об отношениях между родителями и детьми. Какое должно быть наше отношение к Небесному Отцу? Как важно нам увидеть и осознать безусловную любовь Божию к Его детям? Большинство родителей в любви становятся на сторону справедливости, а не милости. Они верят, что нужно воспитывать детей, но нужно не забывать и о милости. Когда любимый сын Давида восстал против него, то Давид любил своего сына Авессалома до его кончины. Конечно, когда мы вспоминаем о Божьем муже Давиде, то хочется вспоминать самые лучшие страницы его жизни. Помазание на царство, победа над Голиафом, его уважение к помазаннику Божьему, царю Саулу. Но также есть и неприглядные, позорные страницы его жизни. Отступление и преступление. Он взял себе женщину, которая была уже замужем. Он же царь, ему все можно. Но любой грех будет наказан. Никто не имеет права грешить, даже царь. Отцы и дети, какие должны быть правильные отношения? В реальной жизни отношения с людьми, особенно с близкими, не всегда бывают гладкими. Такая же история непростых отношений Давида и его сына Авессалома в Библии, в Ветхом Завете. Мы читаем историю Давида, а также повествование о его детях, среди которых выделяется первенец Авессалом. Повествование о нем записано с 13 по 18 главы второй книги Царств, всего 6 глав. Давайте посмотрим на отношения между Давидом и Авессаломом, чтобы мы смогли сделать выводы для себя сегодня. Давид был не только человеком по сердцу Божьему, но он также очень любил свою семью. Да, он был уязвим, так как любил, и поэтому очень страдал и переживал, когда не складывались добрые отношения в семье. И, наверное, многие из вас читали и знают известного английского писателя Клайв Льюис, автора «Хроника Нарнии». Вот послушайте, что он говорил о любви. «Любить – это значит всегда быть уязвимым. ваше сердце будет переживать. Кого бы вы ни любили, ваше сердце будет похоже на выжатый лимон и, возможно, разорвется на кусочки. Поэтому предупреждаю сразу, если вы хотите сохранить себя, вам ни в коем случае нельзя никому дарить свое сердце. Заприте его в шкатулке, сделанной из своих хобби и развлечений. И после этого аккуратно поместите в непробиваемый саркофаг эгоизма. Постарайтесь избегать тряски от любых сюрпризов и неожиданностей. Одно вот только. В таком надежном, недвижимом и чахлом гробу с вашим сердцем могут случиться проблемы. Нет, оно не остановится и не разобьется на части. Оно просто сгниет, станет необратимо мертвым и безнадежно непроницаемым. Любить значит быть уязвимым. Так писал Клайв Льюис. К большому сожалению, в случае с Давидом, боль переживания отца, любящего своего сына, стала результатом его собственного поведения. Потому что за его грех против Версавии, против ее мужа. Пророк Нафан сообщает Божье решение. Наказание будет над домом Давида во все дни его жизни. И поэтому история Авессалома и Амнона стали исполнением пророчества. Давид разрушил семью другого человека, и как результат его собственный дом зашатался и начал рушиться. Он пожал то, что посеял. Его сын Амнон изнасиловал свою сводную сестру Фамарь, а ее родной старший брат Авессалом убивает своего сводного брата как возмездие за эту несправедливость и надругательство. Семьи, где соединяются и становятся родными несколько жен с детьми, так называемые смешанные семьи. Был развод, потом опять брак. То эти семьи имеют свой пакет проблем. Если после развода происходит повторный брак и остались дети от первого брака, это уже смешанная семья. Ведь в любых ситуациях нужно заботиться о детях. Они же не виноваты, что родители не смогли смириться и жить вместе. Кто-то скажет, что в Ветхом Завете была практика многоженства. Но Господь не давал такого предписания. Это своеволие человека. И если у мужчины есть несколько жен, то это нарушение Божьей заповеди. Поэтому, имея много жен, человек сам программирует семейные проблемы. Так было и в семье Давида. Давайте вспомним. Давид родил сына Амнона от своей жены Ахином. А Фамарь, Тамара, и Авессалом. Это третий сын Давида от Маахии, дочери Фалмая, царя Гесурского. Они славились своей красотою. И Авессалом особенно славился своими длинными густыми волосами, которые он когда стриг, что делал ежегодно, то они весили по 200 сиклей по весу царскому, как говорит Библия. У Авессалома была красивая сестра по имени Фамарь, которую брат его, сводный брат Амнон, полюбил, но насильственно обесчестил. И Авессалом затаил в сердце план мести. Об этой трагичной истории можно прочитать в 13 главе 2 книги Царств. Амнону очень понравилась Фамарь, но они были сводными братом и сестрой. Сказано, что Фамарь была красавицей. Это сказано и о Авессаломе. Скорее всего, эти два ребенка унаследовали родительскую красоту. Они оба были очень красивы. Амнон повторяет действия отца Давида. Когда не может смирить свои похотливые желания, следует своим соблазнам. Давид привел к себе в дом Версавию. Так и сын его Амнон разработал план, чтобы остаться наедине с Фамарью. Этот план подсказал ему двоюродный брат Ионадав. Он посоветовал ему притвориться, что Амнон болен, и попросить отца, чтобы Фамарь приготовила ему еду. А когда она придет в спальню, то он сможет овладеть ею. Давид любил своего сына и согласился на просьбу заболевшего, ничего не подозревая, чтобы пришла его сестра и накормила его. И когда Фамарь пришла с только что сваренным борщом, Амнон попросил всех выйти и овладел ею. Произошло насилие. Фомарь пошла к своему брату Весолому, который принял ее, и понял, что случилось. Вероятно, у Амнона была репутация распутника. А Весолом попросил ее не волноваться. Мальчишки есть мальчишки. Но когда Давид услышал, что произошло, он очень огорчился. Амнон повторил грех Давида, похотливое желание, плохие советы, даже использование отца Давида в своем коварном плане. Хочу напомнить, что женщине и мужчине лучше не быть вместе наедине, разжигается похоть. Поэтому храните себя, будьте целомудренны. Те, кто женат, рядом только супруг или супруга. А те, кто не женат, женитесь, входите замуж, бодрствуйте, молитесь, трудитесь во имя Господа. Прошло 2 года, а Авессалом разработал план возмездия. Настало время праздника, когда заканчивалось время стрижки овец. Давид отказался участвовать, но был рад, что вся семья соберется вместе. Авессалом же приказал своим отрокам убить Амнона после того, когда он напьется. Они выполнили его приказ. Авессалом стал убийцей своего сводного брата. Вот вы посмотрите на схожесть поступков Авессалома и его отца Давида. Давид и Авессалом оба создавали план своего преступления. Мотивы. Ну, Давид хотел скрыть свой грех прелюбодеяния с Версавией, а Авессалом хотел убрать первенца, рожденного от Давида, чтобы он первый был в череде на трон. Давид поручил своему генералу сделать грязную работу, а Авессалом приказал своим слугам сделать то же. И последнее – это вино. Оба, и Давид, и Авессалом, использовали вино, чтобы сделать уязвимее свою жертву. Но после этого можно сказать, каков отец, таков и сын. И на Руси говорят, какова мать, такова и дочь. Но Давид так не хотел бы, чтобы это произошло. Поэтому, дорогие родители, бабушки и дедушки, мы учим наших детей не только словами, а своим поведением, своими поступками. Господи, помилуй нас, помоги нам ходить в страхе пред Тобою, идти по пути освящения, искать Божьего, исполнять Божьи заповеди. Я знаю, что трудно быть родителем. И как правильно воспитывать детей? Давиду было очень непросто. Сейчас много написано книг, проводятся конференции, встречи, даются хорошие советы. Но когда в семье происходит страшная трагедия, когда в семье происходит насилие, кажется, что ничего нельзя сделать. Обращение в полицию ничего не дает, но я знаю, что Господь будет судить. Вспоминается фильм «Ворошиловский стрелок», когда трое мажоров надругались над молодой девушкой, и дедушка отомстил. Дорогие друзья, храните себя. Худые сообщества развращают добрые нравы. В обществе неверующих людей свидетельствуйте о своей вере, о Божьей милости, о том, как Господь отвечает на молитвы. Или если вы на дне рождения, прочитайте пожелания из Библии. Но вернемся к нашему тексту. Авессалом, сын царя, становится беженцем. Он убегает в дом родственников матери, к царю Гессурскому, и там живет 3 года. Давид, царь, не преследует своего сына Авессалома, но каждый день скорбит о нем и переживает. Давида можно осудить, не согласиться с тем, что он не преследует Авессалома и не требует справедливого суда, но также можно увидеть, как отец Давид относится к своему непутевому, блудному сыну. Он продолжает его любить. Мы читаем в 37 стихе 13 главы 2 книги Царств. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Иммиуда, царю Гессурскому, и плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. Давид потерял своих первых 2 взрослых сыновей. Один убит, а другой бежит отсюда. Пророк Нафан предсказал, что будет бедствие над семьей Давида. Зачем же мне преследовать своего сына Авессалома? Давид утешился. В течение 3 лет не было общения между отцом и сыном, Давидом и Авессаломом. Давид скорбел о потере сына, но ничего не предпринимал. Генерал армии Давида Иоав, зная о том, что Давид сожалел о потерянных отношениях с Авессаломом, решил примирить отца и сына. В подобие того, как рассказал Давиду Нафан о богатом человеке и бедняке, военачальник Иоав поступил так же. Он послал одну женщину на прием к царю, и она попросила защиты от суда, потому что ее сын убил брата. Царь Давид согласился. Тогда женщина спросила, а почему царь Давид не примет своего сына, беженца? Тогда Давид послал Иоава в Гессур привести домой Авессалома и разрешил ему поселиться в Иерусалиме. Но сам лично с ним не виделся. Давид не знал, как вести себя. Да, он отец, он царь. Но когда его сын, первенец Амнон, изнасиловал свою сводную сестру, дочь Давида, то царь должен был наказать его, но он ничего не сделал. Его сын Авессалом жил в Иерусалиме 2 года. Он был виновен в убийстве. Отец не хотел с ним видеться, потому что он сам был виновным в убийстве и не предпринимал никаких действий, и не наказывал, и не оправдывал. А позволил жить в Иерусалиме, но не видеть отца. То есть не быть при царском дворе. Это было такое частичное наказание. И, наконец, после 2 лет пребывания в столице, Давид согласился увидеться с сыном. Но было уже поздно. Авессалом был очень недоволен своим отцом. Он обиделся на отца и поэтому начал бунтовать в сердце своем против отца. И в 15 главе 2 книги Царств мы читаем о восстании Авессалома. Все началось с малого. Авессалом решил завоевать сердце Израиля. Началась предвыборная кампания. Хитрый план начал осуществляться. «Должна же быть справедливость», — рассуждал Авессалом. «Мою сестру изнасиловали, потом я должен был скитаться, и теперь я стал нелюбимым у отца, но он пожалеет об этом». И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, «Из какого города ты?» И когда тот отвечал, «Из такого-то колена Израилева, раб твой», и тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом, «О, если бы меня поставили судьею в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. Его отец, царь Давид, старел, количество проблем в государстве, его семья увеличилась. Давид не мог заниматься всеми делами, и эту роль начал восполнять Авессалом. Авессалом обманул отца, сказал, что ему нужно совершить жертвоприношение в Хевроне. Он покидает Иерусалим с 200 мужчин и начинает государственный переворот. Народ начал стекаться в Хеврон и провозгласил Авессалома царем. Сын Давида, сын царя, восстал, а сердце отца Давида сжалось. Ему было очень-очень больно. Вы знаете, многие пережили боль предательства от тех, кому они доверяли. Это происходит и в брачных отношениях, в семьях, в бизнесе, в правительстве, в церквах. Обман, нелояльность, неверность. Да, это человеческие отношения, но зная, что так происходит в жизни, так непросто, когда собственный сын восстает против отца и матери, самый близкий человек предает, так больно сердцу. Мы говорим о нашей вере. Молимся, а дочь или сын уходит из дома. Давид не начинает войну против своего собственного сына, но, услышав о восстании, Давид собирает тех, кто остается ему верен, и убегает из Иерусалима. Он сам становится беженцем. Пророчество Нафана исполняется. Авессалом со своими последователями по одной стороне, а по другую сторону Давид со своими друзьями. Это разделенный дом Израиля. Чтобы закончить историю восстания Авессалома, давайте откроем 18 главу 2 книги Царств. После того, как Авессалом собрал все военные силы, Давид понимал опасность и готов был противостоять. Но даже в решающий момент, когда генерал Иоав и два других военачальника мобилизовали свои армии для выступления, Давид говорит им: «Сберегите мне отрока Авессалома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. Несмотря на то, что Авессалом начал бунт против стареющего отца, я представляю себе царя Давида со слезами на глазах, говорящему воинам: «Сохраните жизнь моего сына». И несмотря на то, что Авессалом был блудным сыном, который восстал и принес много боли, переживаний, агонии для царя, Давид не переставал любить его. Как отец, он любил своего сына безусловной любовью и не обращал внимания на то, что он сделал. Давид не мог разделить свою ответственность как царя, как руководителя страны и отца. Такая дилемма была и у Иосифа Сталина, когда взяли в плен его сына во время Отечественной войны. Но Сталин жестко ответил на предложение обмена его сына на генерала немецкой армии. А Давид же был прежде всего отец. И поэтому он не мог отдать приказ наказать своего любимого сына. Когда началось сражение в Дубраве Ефраим, то погибло около 20 тысяч человек. Победа была за армией Давида. Авессалом был красавцем, у него были прекрасные длинные волосы. Но он не успел этого сделать перед битвой, и это стало его проблемой. Авессалом был на осле, и его волосы запутались в ветвях дуба, осел убежал, и Авессалом повис между небом и землей. Он испытывал боль от того, что висел на волосах, и в этот момент Авессалом был абсолютно одинок, без армии, без Бога, без друзей, а сам не мог освободиться. Он мог положиться на милость первого попавшегося человека, кто будет проходить рядом. И тут один из воинов Иоава рассказал ему о странном положении Авессалома. А генерал Иоав прекрасно знал о всех семейных проблемах Давида, о поведении непослушного сына. Он в течение многих лет был лояльным, близким другом Давида. Но в этот момент чаша терпения семейных интриг переполнилась. Иоав взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. Авессалом погиб. Об этом рассказали отцу Давиду, и Давид заплакал. Он проявлял свою любовь. Большая любовь Давида к своему сыну была очевидна даже после его гибели. Дорогие друзья, после чтения этой длинной истории отношения отца и сына, от Давида и Авессалома, можно сделать несколько выводов для нас с вами. Урок первый. Урок для детей. Бунт, восстание против родителей приведет к боли, переживаниям, к агонии не только родителей, но и детей. Поэтому, дорогие дети, иногда вы восстаете против родителей или в подростковом возрасте хотите быть самостоятельными, но часто не понимаете, что наносите урон себе, если теряете уважение к своим родителям. Родители же очень переживают за своих детей. Но восстание против родителей – это восстание против Бога, потому что Господь – справедливый, любящий судья. Никто из молодежи не хочет потерять благословение от Господа, поэтому помните, что, почитая отца и мать, будешь благословен. Это пятое из 10 заповедей. Ефесянам 6 глава. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. И да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Не бунтовать, а молиться за родителей, постараться им объяснить, что вы чувствуете, что хотите, а также постараться услышать своих родителей. Уважайте старших, прежде всего своих родителей. Второй урок – это урок для родителей. Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Это ответственность родителей – учить, наставлять, любить и воспитывать, то есть наказывать. Должен быть мудрый баланс. Любить и быть любимым – это одна из самых главных и базовых потребностей человека. Но не всегда родственники, близкие, друзья знают, как именно поддержать и помочь. Но все равно нельзя замыкаться, ищите помощь и открывайте свое сердце, чтобы была вера и любовь, вера в Бога, доверие людям. Молитесь, открывайте свое сердце Господу. Это урок для христиан. Давид проявляет отношение к сыну, так же, как Бог относится к нам. Давид продолжает любить сына, несмотря ни на какие обстоятельства. Так и Бог любит нас, несмотря на наши грехи. Не мы искали Бога, но Бог нашел нас. Так и Давид вернул сына в Иерусалим. Хочу сказать, если вы согрешили, отступили от Господа, знайте, что Бог ищет вас и желает показать свою любовь, даруя нам возможность слышать, читать Священное Писание. Господь показывает свою любовь, поэтому я призываю вас примириться с Господом. Дорогие друзья, помните об этом примере Давида. Писание говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому я призываю вас иметь мир с Богом, обратиться к Нему, покаяться, иметь жизнь духовную и также воспитывать своих детей. Благослови Господь каждого из нас иметь мудрость воспитания. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы прослушали беседу «Давид и Авессалом. Отец и сын. Семейные проблемы» в сегодняшней передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию, больше узнавать о жизни Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Библию вместе с нами, извлекайте из прочитанного полезные уроки и применяйте их в жизни. Сегодня мы смогли увидеть целую череду ужасающих последствий греха Давида. Его отношения с сыном были нарушены. В них не было послушания со стороны сына, не было мудрого воспитания и наставления со стороны отца. Но все началось с греха, который влечет за собой страшные последствия. Берегите свои семьи, не давайте места греху, зависти, похоти, ненависти. Молитесь вместе, читайте Божье Слово, поступайте так, как заповедал нам Господь. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. В последующих передачах мы продолжим изучать историю Давида, пастуха, который стал величайшим царем Израиля и был назван человеком по сердцу Бога. Вы услышите беседы под названием «Быть достаточно сильным, чтобы простить». Песнь триумфа. Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать нам письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите беседу «Быть достаточно сильным, чтобы простить» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бг человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN, радио на русском языке для всех любящих Господа. Я не вижу вас в этот момент, но верю, что вы имеете в сердце своем радость от Господа. Когда вы носите в себе источник радости и духовного удовлетворения, вы становитесь совершенно независимым от всех тех мнимых радостей, которые вам предлагает мир. Вас совершенно перестают интересовать мирские пошлые увлечения, какие-то вредные привычки. Зачем вам ходить к застоявшемуся земному болоту, если в вашем распоряжении имеется чудесный источник? Мир со всеми его соблазнами теряет всякую власть над людьми, имеющими внутри себя этот благословенный источник радости Господа Иисуса Христа. Продолжайте пребывать в этой радости. А если ее у вас нет, придите к тому, кто даст вам ее.

а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». На сегодня 24 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в 105-м псалме с 12 по 15 стихи. Там есть такие слова: «И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их». Мы читали строки о Моисее, который, как бы в виде невидимого, был тверд. Сыны Израиля в приведенном отрывке вели себя совершенно по-иному. Они оставались твердыми лишь в благоприятных обстоятельствах. Они в значительной степени повиновались велениям своих чувств, вместо того, чтобы успокоиться в невидимом и вечном Боге. В наши дни мы видим тех, кто пребывает в христианстве, время от времени будучи подверженными влиянию сиюминутного. Они сосредоточены на обстоятельствах, вместо того, чтобы сосредоточиться на Господе. Более всего Господь хотел бы, чтобы мы видели Его во всем и не считали бы ничего малозначительным, если оно несет в себе Его послание. Мы читаем о детях Израиля: «И поверили они словам Его». Они не верили, пока не увидели. Когда они увидели Его в деяниях, они поверили. Они действительно сомневались в Господе, когда пришли к Черному морю. Но когда Господь открыл им путь и провел их по нему, когда они увидели, что фараон и полчища его скрылись под водой, тогда поверили они. Из-за такой веры жизнь их была чередой взлетов и падений. Вера их целиком зависела от обстоятельств. Не такую веру хотел Господь. В мирской жизни говорят, что видеть значит верить. Но Господь хотел бы, чтобы мы верили для того, чтобы видеть. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых, и эта вера не давала ему впасть в уныние. Веришь ли ты Богу лишь в благоприятствующих обстоятельствах, или же вера твоя не подвержена воздействию этих обстоятельств? Верить значит доверять невидимому, и в награду за такую веру мы видим то, во что верим.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Николай, как всегда, достал из кармана маленькую Библию и начал читать. Миша, так звали сына, с интересом поглядывал и старался узнать, что же это за книга. Наконец, не выдержав, он спросил: «Что за книгу вы читаете?» «Библию», — отвечал Николай. Завязался разговор. «А вы, Миша, читали когда-нибудь Библию?» «Нет, никогда не читал, но слышал о ней очень много». «Что же вы о ней слышали? Доброе или плохое?» «У нас в институте есть кафедра научного атеизма. Там о Библии отзываются плохо. Но от некоторых студентов я слышал о ней много хорошего». «Что же конкретного вы слышали о ней хорошего и что плохого?» «Хорошего я слышал немало. Это интересная древняя книга. В ней много мудрых изречений и добрых советов. Ее читали великие ученые и хорошо о ней отзывались. Она пользуется большим почетом у верующих. По их словам, она даже характеры людей переделывает. Плохое в ней то, что она уводит людей от реальной действительности, запрещает им радоваться, что ее обыкновенную книгу обожествили, что она закрывает людям глаза на жизнь, что она портит жизнь хороших людей, делая их фанатиками, разрешает мстить и проливать человеческую кровь, почему и приносят верующие жертвы своему Богу, и что те, кто ее читает, сходят с ума. А разве не так? В институте был один верующий студент. Он постоянно читал Библию, носил ее с собой, и потом его исключили из института. Николай долго еще слушал откровенное признание студента, потом прервал его и сказал: «А не хотели бы вы послушать меня и мое мнение о Библии? Я ее уже читаю более 30 лет, и, как видите, не сошел с ума». И он начал говорить о Библии. «Она не только самая древняя книга, но божественная книга, то есть книга от самого Бога. В ней содержатся не только мудрые советы и изречения, но слова самого Господа Бога и Его Сына, Иисуса Христа. Она не только изменяет характеры людей, но совсем перерождает их и делает новыми людьми. Она действительно пользуется у верующих большим авторитетом. Больше того, они считают ее своей настольной книгой. Правда, что почти все великие и ученые люди читали ее и отзывались о ней положительно, посвящали ей стихи, песни и поэмы. Хотите, я вам прочту отзыв одного нашего, а не зарубежного поэта, Ивана Никитина, любившего Библию, постоянно читавшего ее и умершего с Евангелием в руках. И Николай прочел стихотворение. «Измученный жизнью суровой, не раз я в тебе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил, как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они». Здесь все в жизнетворной картине описано Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Миша внимательно слушал, затем, помолчав, сказал: «Почему же тогда о ней говорят так много плохого?» Николай, не отвечая пока на его прямой вопрос, стал развеивать его сомнения. Посеянное кафедрой научного атеизма и высказанное им только что. Вот вас научили, что Библия уводит людей от реальной действительности. Но это ложь. Наоборот, Библия открывает глаза людям, чтобы они увидели реальную жизнь. Давай прочтем из книги Откровения 3:14-18 и из второго послания Коринфянам 4:4. Вы говорили, что Библия портит людей, превращает их в фанатиков и даже сводит с ума. А что говорит Библия? Вот прочтите первое послание Коринфянам 6:9-11 и хотя бы один исторический факт о Савле. Давайте прочтем из книги Деяний апостолов 8 глава и 9. А сколько сегодня людей, которые стали совершенно другими, лучшими, и ни один из них не сошел с ума. А если и отправили кого из верующих в прошлые годы в психушку, то ты, Миша, наверное, знаешь, что в психушку отправляли лучших врачей, лучших писателей, лучших, но неугодных кому-то, стоявшему у власти. Вот, Миша, когда вас учили, что Библия запрещает радоваться и учиться, но призывает мстить, проливать человеческую кровь и приносить человеческие жертвы, кто-нибудь из вас просил зачитать это в Библии или же сам прочел об этом в ней? «Да нет, как-то упустили, мы верили на слово», – отвечал студент-атеист. А разве так познается истина? Ведь нужно выслушать обе стороны, а тогда и судить, кто прав, не так ли? А ведь Библия говорит обратное, она призывает нас к радости, притом постоянной. Филиппийцам 4:4, 1 Фессалоникийцам 5:16 и Римлянам 12:9. Ну ладно, хватит агитировать нас. Я читал вашу Библию и знаю, какая в ней несуразица написана, какая пакость, вмешался вдруг в разговор отец Миши. Какую Библию? Удивился Николай такому отзыву о Библии. Ну, этого, как его, Ярославского, вспомнил он. Ярославского? Так это же ваша Библия, а не наша. И вы правы, в ней написана пакость и несуразица, а вы ее читаете и осуждаете Божию, настоящую Библию. Как жаль, что до сих пор вы не читали настоящую Библию.
2: Все равно, хватит нас агитировать, мы хохлы, а у нас говорят, пока не пощупаю, не поверю, продолжал отец Миши. Вот ты сам видел Бога? Да и наши космонавты нигде Бога не нашли.
1: Есть вещи, которых мы не видим, но верим, что они существуют, объяснял Николай. Посмотрите на своего сына. Вы верите, что это ваш сын, потому что видите его. Но вы верите, что у вас есть дома еще и жена, не так ли? Но ведь вы ее не видите.
2: «Но я видел ее сегодня утром, а ты своего Бога не видел вообще», – спорил оппонент.
1: «А вы верите, что ваш сын любит вас?»
2: «Не сомневаюсь».
1: «А почему? Ведь вы не видите его любви?»
2: «Вижу. Он заботится обо мне, помогает мне, называет меня ласково «папа».
1: «Это проявление любви. Но саму любовь вы же не видите. А вы знаете, что ваш сын имеет разум?»
2: «Вот сказанул. А как же, если бы не имел, то и не учился бы в институте».
1: «Но ведь разум его вы тоже не видели? Значит, по-вашему, у него разума нет? А ваша совесть? Кто ее видел, эту совесть? А как сильно она говорит человеку, и каждый здравый человек ее имеет. Вот к чему приводит ваша теория «пока не пощупаю, не поверю». К полному абсурду. Так и с Богом. Мы Бога нашими плотскими глазами не видим, но Он есть. Мы не видим Его любви, но ощущаем ее постоянно во всем. Мы не видим его разума, но познаем его во всем его чудном творении и законах неба и земли. Так что отрицать Бога только потому, что его не видно человеческими глазами, – большая глупость. Мы его видим нашим чистым сердцем, как написано: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8. Что же касается космонавтов, то они ведь не искали Бога, да и не могли найти его. Они поднялись на высоту только 300 километров, а ведь Вселенная простирается до бесконечности, и Библия говорит, что Бог обитает в неприступном свете. 1 Тимофею 6:16. Это равносильно тому, как если бы они зашли на 5-й этаж 100-этажного здания и заявили: «Мы здесь никого не нашли, в этом доме никого нет». А в это время из окна 100-го этажа говорят: «Мы здесь, вы просто не дошли до нас».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN, радио для каждого из вас и также для всей семьи. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, 4. Мир, в котором мы живем, является той же долиной смерти. В ней гибнут миллионы людей, но истинные христиане, которые дышат чистым воздухом любви Христовой, проходят безопасно эту долину. Те же, которые хотят отдохнуть в ней и опускаются в ее смрадную атмосферу, редко опять встают духовно живыми, но чаще погибают в грехе. Поднимем головы наши выше, к Господу, в атмосферу Духа Святого, а, следовательно, в атмосферу деятельной христианской любви, ибо только там жизнь. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, мы ждем.

Круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы изучаем второе миссионерское путешествие апостола Павла и его спутников. Оно началось примерно в 51 году новой эры, когда они отправились из Антиохии Сирийской и пересекли Малую Азию. В Троаде, около Эгейского моря, Павел получил от Бога видение, которое побудило его со своими спутниками пересечь море и прибыть в Македонию. После короткого пребывания в Филиппах, где Павла и Силу бросили на целую ночь в темницу, они отправились в Фессалонику, которая находилась примерно в 100 милях. Там они ободрились, когда некоторые евреи, принадлежащие к синагоге того города, приняли весть, которую проповедовал Павел. Набожные язычники со всей их религиозностью благодаря действию Духа Божия убедились, что Иисус Христос воистину удовлетворил их духовную нужду в том, что принес Себя Самого в жертву на Голгофе. Они уверовали и спаслись. В 17 главе «Деяния святых апостолов» мы также узнаем, что многие уверовали, из елецких почетных женщин и из мужчин мало. Это произвело ощутительное влияние на город, и в течение нескольких недель было организовано собрание верующих. Зависть овладела умом неверующих евреев до такой степени, что для Павла, Силы и Тимофея стало необходимым удалиться из города Фессалоники тайком ночью. Где они переночевали, мы не знаем, но они отправились в Верею, находящуюся примерно в 50 милях на юго-запад от Фессалоники. Берия была достаточно велика и гордилась своей синагогой. Туда-то и направился апостол Павел, чтобы проповедовать о спасении через жертву Иисуса Христа на Голгофе. Павел, как обычно, подчеркивал воскресение Иисуса Христа из мертвых. Саддукеи, одна из религиозных группировок евреев, отказались принять даже предположение, что воскресение на самом деле могло быть действительностью. В книге «Деяния святых апостолов» в 23 главе записано, что апостол Павел упомянул об этом свою защиту несколько лет позднее. Заметьте слова: «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синагоге: „Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят“». Объяснение дается в следующем стихе: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа». Когда апостол Павел учил в синагоге, будучи приглашен проповедовать, то реакция была немного другой, чем он пережил в Фессалонике. В 17 главе записано: «Здешние были благоразумнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Писание, которое здесь упоминается, конечно, является Ветхим Заветом, еврейским Писанием. Новый Завет к тому времени еще не был написан. Мир и готовность, которой проповедовал Павел, были нарушены появлением неверующих евреев из Фессалоники. Зависть, о которой мы уже упомянули, побудила людей из Фессалоникийской церкви продолжить свое преследование Евангелия в Берее тоже. Их нападение, несомненно, в первую очередь было сделано на братьев Берийской синагоги. Несмотря на то, что эти люди молча продолжали слушать то, о чем говорит Павел на собрании, они попали под влияние духа осуждения тех, которые пришли из Фессалоники. Итак, мы читаем, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Интересно заметить, каким путем новость даже в ранние времена распространялась с места на место. Евреи в Фессалониках узнали о том, что Павел прибыл в Берею. До этого времени они, вероятно, не имели никакого представления, куда направился апостол Павел со своими спутниками. Они только знали о том, что они покинули город Фессалонику. В Берии мы узнаем истинное состояние сердца. Говорится о двух чертах. Во-первых, они слушали, что свидетельствует об открытом уме. Во-втором, они разбирали Писание, точно ли это так, что свидетельствует о предосторожности. Нам это необходимо и в настоящее время. Во-первых, широкий кругозор. Да смилуется над нами Бог, если наш кругозор настолько узок, что нельзя проникнуть новому свету. Но во-вторых, да сохранит нас Бог от того, чтобы мы раскрыли настежь окна и двери для всего, что выдает себя за свет. Нужен свет и предосторожность. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Из Священного Писания мы узнаем, что тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. Уже была основана маленькая группа искренних верующих в Берее, и они заботились о благополучии апостола Павла. Они поняли оппозицию со стороны фессалоникийских евреев, и что восстание в них в собственном городе Берее может повредить апостолу. Они побудили его уехать, и, вероятно, некоторые сопровождали его в Афины. Сила и Тимофей, спутники апостола Павла, остались в Берее для того, чтобы быть источником ободрения и благословения для новообращенных в общине. Вероятно, нам трудно понять, что в такое короткое время, только несколько недель, могла быть основана община искренних верующих. Но это факт. То же самое было в Фессалониках, Филиппах и сейчас в Берее. Очень интересную заметку можно сделать об уже упомянутых местах. Фессалоники и Берея. Писание утверждает, что евреи в Берее были благомысленнее, чем фессалоникийцы. И естественно, мы бы рассчитывали на то, что апостол Павел имел тесный контакт с Береей, так как они были расположены к Евангелию. Но наоборот, мы имеем два послания, которые позже были написаны апостолом Павлом в церкви Фессалонику. Тогда как нет дальнейшего упоминания в Священном Писании о церкви Берии. Единственное упоминание Берии после описания повествования, о котором посещение апостола Павла записано в 20 главе Деяния святых апостолов, где мы читаем. Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров и Дериянин, и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд. Безвестность, однако, не свидетельствует о том, что община не имеет значения. Вероятно, их стремление исследовать Писание сделало их церковь или общиной, которая могла успешно и самостоятельно развиваться. Фессалоникийцам нужно было ободрение, им были необходимы дальнейшие указания, им нужно было напомнить об их обязанностях как служителей Богу. Об этом послании апостола Павла к фессалоникийцам ясно видна необходимость ободрения, наставления, увещевания, в которых нуждалась община. Афины. По причине преследования евреев из Фессалоники, озабоченные, обращенные проводили апостола в долгую дорогу в Афины, оставив Силу и Тимофея в Берее. Тот факт, что он был как бы устами Божьими, привел к тому, что ему было необходимо оставить Верею, тогда как Силе и Тимофею было разрешено остаться. В настоящее время мы не придаем большого значения пути 200 миль, но тогда он был утомительным для всех, кого он касался. Но спутники Павла, недавно уверовавшие и получившие новую жизнь во Христе, с радостью помогли апостолу в дороге. Священное Писание повествует: «Тогда братья тотчас отправили Павла, как будто идущего к морю. Они, вероятно, сочли немудрым пойти по главной торговой дороге, которая вела через Фессалонику, и поэтому пошли к морю, ожидая корабля, который бы доставил их к местному назначению». Бог, управляющий всеми обстоятельствами, направил Павла на путь, по которому ему надо было идти. И так они отправились с кораблем в Афины. Афины и Пирей нельзя рассматривать отдельно друг от друга. В одном случае это был город, а в другом порт.

этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете на русском языке круглосуточно. Колоссянам 1.10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Наше пожелание вам, чтобы вы творили добро друзьям своим, чтобы они еще более любили вас. Творите добро своим врагам, чтобы они стали когда-нибудь вашими друзьями. Когда вы говорите о враге вашем, помните, что может прийти день, когда он станет вашим другом. Воля Божия в том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем. Оставайтесь с нами, и если у вас есть вопросы, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, мне хотелось бы продолжить вместе с вами размышления, навеянные Днем Благодарения. Возможно, то место Писания, на которое уже обращали некоторые из братьев внимание, записанное в Евангелии от Луки в 17 главе. Это история, как Иисус Христос исцелил 10 прокаженных. Знакомая нам 17 глава Евангелия от Луки. Мы будем читать с 11 стиха, с 11 по 20. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые оставались вдали, и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев их, он сказал им: „Пойдите, покажитесь священникам“. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: „Не 10 ли очистились? Где же 9? Как же они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?“ И сказал ему: „Встань, иди, вера твоя спасла тебя“». Ежедневно, дорогие друзья, из наших уст исходит множество слов и выражений, множество фраз, за которые так или иначе нам придется однажды нести ответственность, если верить Слову Божьему. Порою, однако, наше сердце, к сожалению, наполнено горечью, переживаниями, сомнениями. Как хотелось бы нам, и на этом мы сетуем нередко в наших молитвах, чтобы наша речь была чистой, чтобы она была наполнена праздником Господним, торжеством Его любви, чтобы мы могли благодарностью наполнить наши уста. И вот, зная об этом, порою бывает так у нас, у верующих людей, в особенности придя на служение, из уст действительно льется благодарность. Но, к сожалению, эта благодарность оказывается поддельной очень часто. Почему? Потому что она вызвана либо традиционностью. Мы так воспитаны, мы находимся в том месте, в котором нам прилично и необходимо благодарить Бога. Все так делают, и поэтому мне тоже необходимо сказать, что я благодарю Бога, иначе невозможно мне сказать свою молитву. Это традиционная благодарность, и я полагаю, что все мы согласимся, что не этого ищет наш Господь. Более того, она неприемлема перед Ним. Второй вид благодарности, которая неприемлема в очах Господа, это эмоционально неестественная благодарность. Сегодня мы можем послушать прекрасное пение хора, великолепный оркестр также исполнит духовные гимны, они навеют на нас кучу воспоминаний и переживаний, адреналин хлынет в сердце, и вот мы благодарим Господа. Действительно, прекрасная игра, однако необходимо разделять эмоциональный подъем и истинную благодарность. Это также не то, что в действительности хочет видеть от нас Бог. Такая благодарность также не хочет видеть неугодно Господу. Господь хотел бы видеть истинную благодарность. И вот, друзья, мне кажется, что вот эта история, реальная история, происшедшая некогда на землях Палестины, когда по ней ходил своими физическими ногами наш Господь Иисус Христос, эта история не о том, как нужно говорить спасибо, как мы иногда читаем ее. Это история о невысказанной благодарности, о той благодарности, которая так и осталась в сердцах этих людей, 9 прокаженных. Вы знаете, вот эти слова, невысказанная благодарность, мне хотелось бы, чтобы, думая о них, переплетая наши мысли о них, чтобы тогда, когда мы вспоминаем о невысказанной благодарности, наше сердце вдруг пронизывало, что это так же ужасно, как, скажем, непроизнесенная молитва, или нерожденный ребенок, или утраченное благословение. Вы знаете, с одной стороны, вроде бы здесь ничего особенного не описано. Вроде бы в нашей домашней жизни мы могли бы приравнять это к мелочи. Забыл сказать спасибо. Ничего, в следующий раз поблагодаришь. Ничего, вернись, поблагодари. Ничего страшного. В особенности, когда это в поведении наших детей, мы не особо на это обращаем внимание, а иногда даже смотрим сквозь пальцы. Но вы знаете, что в духовном мире порой бывает, вернее, очень часто бывает все по-другому. В духовном мире Иисус ставит зачастую наши ценности, бытовые ценности и те ценности, с которыми мы выросли и к которым мы привыкли, ставит их с ног на голову, совершенно переиначивая наш внутренний мир и наше мировоззрение. И вот то, что кажется мелочью в нашем бытовом мире, в духовном мире приобретает огромнейшую важность. В духовном мире вовсе не то, действительно, все так, как мы себе представляем. И вот здесь эта мелочь вдруг становится, если следовать Слову Божьему, ничем иным, как нарушением Слова Божьего, нарушением воли Божьей. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел в 5 главе в 18 стихе напоминает нам, что благодарение является частью воли Божьей к нам. 5 глава, 18 стих, первое послание Фессалоникийцам. «За все благодарите». Обычно мы цитируем вот эту первую часть стиха, и затем мы пускаемся в размышления о том, как трудно благодарить за сомнения, за трудности, за проблемы. А ведь есть здесь продолжение. «Ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». И вот эта вторая часть намного серьезнее, она намного весомее, потому что она говорит о том, что это не просто пожелание, а это повеление. Мне хотелось бы сегодня остановиться на причинах невысказанной благодарности. Мне хотелось бы сегодня сфокусировать наше внимание на этих девяти, которые почему-то так и не восприняли естественный, в данном случае, я думаю, у каждого из нас возник бы зов сердца, возвратиться к тому, что то, кто только что даровал нам освобождение от гибели, от болезни, которая мучила нас на протяжении стольких лет. И вот у них тоже, наверное, был этот зов, но что-то, какая-то преграда, какая-то проблема, какой-то забор возник в их сердце, который не позволил им это сделать. Мне кажется, что первая причина, которая очень часто возникает также и в нашей жизни, которая мешает нам проявлять истинную благодарность, это отсутствие нашей личной инициативы. Вы знаете, наших детей, как я уже говорил, можно научить говорить спасибо. Можно говорить это и самим, не осознавая то, что мы делаем. Можно научиться, в принципе, говорить любые слова, но означает ли это, что при этих словах мы научимся иметь то же самое расположение нашего сердца, иметь те же чувствования, иметь те же взгляды, которые предполагает это слово? Можно научить говорить спасибо, но нельзя повелеть благодарить. Только что мы читали «за все благодарите», я сказал, что это повеление, но тогда, когда говорится об этом повелении, необходимо сердце свое иметь в том настрое, в том ракурсе, на той дороге, по которой бы действительно оно желало бы благодарить естественно. Нельзя ведь пожелать, или вернее, нельзя ведь повелеть кому-то любить. И все же мы видим в Писании множество повелений о любви. Эти повеления можно исполнить только в том сердце, которое действительно, нечто получив от Господа, оценивает, способно оценить то, что оно получило. И вот Христос здесь ожидает от нас личной инициативы. Он предполагает, что на дороге это осознание не просто пронижит наше сознание, а осознание того, что мы исцелены. Помните, да? Эти верующие люди, 9 человек. Почему я называю их верующими? Да потому что Христос ведь не сразу их исцелил. Только лишь по дороге, уверовав в слова Иисуса Христа, «Пойдите, покажитесь священникам». По законам Ветхого Завета священник должен был освидетельствовать их исцеление. Но исцеление еще не произошло. Оно произошло по дороге. Они уверовали, что Христос это может сделать. И вот по дороге это действительно происходит. Вы знаете, вот это осознание, когда оно переполняло их, почему-то оно не повергло их, не подвигло их к действию. Оно не остановило их, как вот этого одного, лишь одного возвратившегося. И оно не возвратило их сказать спасибо тому, кто только что произвел столь великое для них. И вот Христос ожидает от нас такой личной инициативы. И вот представим себе, что вот этот один поблагодаривший, этот иноплеменник, этот самарянин, однажды имеет встречу с остальными девятью. Если это так, какова может быть эта встреча? Наверное, он рассказывает им о встрече со Христом, о том, что он вернулся и поблагодарил. Наверное, им стыдно в своем сердце, и они начинают выдумывать различные оправдания. И не столько выдумывать, а, возможно, это были и реальные преграды. Какие могли бы быть эти извинения или оправдания, которые они в это время говорили этому одному возвратившемуся? Один мог бы сказать: «Ты знаешь, я не вижу, в чем могут быть ко мне претензии. Я сделал все именно так, как он мне сказал. Он сказал: пойди покажись священнику. Я поступил буквально по его слову, от начала и до конца, ни в чем его не нарушил. Более того, я считаю, что я поступил правильнее тебя, потому что это ты пошел к нему обратно, благодарить там и так далее. Зачем нам эти проявления чувств? Он сказал конкретно: иди ко священнику, и я, не ослушиваясь, точно поступил по его слову». Вы знаете, иногда, смотря на верующих, на определенную категорию верующих, это напоминает мне нас, дорогие братья и сестры. Потому что христианство не предполагает просто буквального следования за Словом Божьим. Вы знаете, что есть буква, но есть также и дух. Если кто Духа Христова не имеет, то тот не его, тот не может исполнить и Слово Божье ни по букве, ни по духу. Христианство больше буквы, и Христос действительно призывает нас идти вот это второе поприще. Оно нигде не записано, нигде не сказано, сколько добрых дел нам необходимо сделать. Нигде нет той черты, до которой нам необходимо дойти. Вот, сюда ты дошел, ты христианин, ты помолился столько минут в день, ты столько собраний посетил, ты столько больных посетил, ты столько часов в хоре отпел, на спевках побывал и так далее, и это делает тебя христианином. Нет такого стандарта. Более того, мы знаем, что мы, живя в век благодати, имеем эту свободу, не свободу грешить, а именно свободу к добрым делам, к тому, чтобы Дух Божий в нас, в наших сердцах производил нечто красивое, нечто прекрасное для славы Божьей. Итак, нет вот этого буквального следования сегодня за Словом Божьим, или вернее, его недостаточно для того, чтобы быть истинным христианином. Помните, апостол Иаков это еще так выражает: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть так не написано. Но если совесть твоя так тебе подсказывает, и ты поступаешь не по совести, то видишь, что это уже засчитывается тебе как за грех. Наверное, другой из этих девяти, который тоже не поблагодарил, мог бы сказать что-то наподобие этого: «Христос, я знаю, что Он Бог, я верю в Него всем своим сердцем, а если так, то Он знает, что я благодарен в своем сердце. Он ведь вездесущ, Он находится везде, будучи Богом, а значит, Он видит мое сердце. А зачем же мне тогда идти, напрягаться и Ему рассказывать об этом?» И вы знаете, на первый взгляд, наверное, такие слова показались бы другим великим выражением духовности. Сказали бы: вот какой глубокодуховный человек, какие прекрасные у него мысли. Но, дорогие друзья, это лишь на первый взгляд, это лишь на поверхности. На самом деле Бог создал нас для глубокого общения с нами, и Он ожидает от нас этого личного участия, этой личной инициативы. Не зря Он опустился к нам на землю, не зря в образе Иисуса Христа Он стал одним из нас. Он дышал, как мы, Он ходил, как мы, Он чувствовал, как мы, только лишь не согрешал, но был искушен во всем. И теперь Он ожидает, чтобы мы прибегали к Нему, не стыдясь ничего, не стыдясь ни наших радостей, не стыдясь ни наших проблем, ни болезней. Имеем ли мы какие-то сомнения, имеем ли какие другие мысли в нашем сердце, принесем все это к Нему открыто. Другой, или вернее третий, наверное, высказывал такое оправдание: «Я не вернулся к нему, потому что вдруг меня одолело такое чувство, переполнило мое сердце. Я подумал, как прекрасно, что многие годы я думал об этом, как наступит день моего исцеления, и вдруг этот день настал, сегодня я исцелен. Долгие годы прошли, и вот это чудо совершилось, я уже почти потерял веру, и нужно поскорее, подумал я, нужно поскорее пойти к своим, к моим домашним, они уже разуверились увидеть меня живым, они уже видели, как кусочки моего тела. Вы знаете, проказа – это страшная болезнь, если действительно они были все больны проказой. Почему я так говорю? Да потому что их не биологическая среда роднила. Если читать Ветхий Завет внимательно, то под проказой понимается не столько лепра, вот в этом медицинском значении, а вообще любое неизлечимое на тот час инфекционное заболевание, которое могло быть заразным и переноситься от тела к телу. И поэтому речь идет, возможно, не только о проказе. Это мог быть и псориаз, и лишай, которым они болели. Их не биологическая среда роднила вот этих прокаженных. Их роднила отверженность, которая господствовала в том обществе, для того, чтобы они были отделены от всего общества и не заражали других. Они считались нечистыми по Ветхому Завету. И вот он думает: наконец-то прошли эти годы моего отчуждения. Я вернусь к своим, я расскажу им, что для меня сделал Христос. Какие благие намерения, скажем мы. Дорогие друзья, тоже, даже в этих намерениях этот человек не прав, потому что первое, что он должен был сделать, его приоритетом должна была быть благодарность тому, кто для него сделал великое, кто исцелил его. Тоже мне напоминает иногда нас, друзья, когда мы имеем очень тяжелое, громоздкое расписание. У нас все расписано, потому что у нас тут конференция, тут у нас благовестие, здесь у нас другое мероприятие, здесь мы должны быть на собрании, здесь мы детей везем в школу, здесь еще что-то. Мы, как говорится, очень сильно можем втянуты быть в служении и в другие мероприятия, связанные с церковной деятельностью и жизнью. Но при этом, может быть, вот это главное – наша благодарность, наши личные взаимоотношения с Господом остаются где-то там, на втором плане. То есть сами мы остаемся недостойными, возможно, при этом проповедуя другим. И Христос здесь обращает внимание о том, чтобы мы спешили благодарить. А зачастую Христос что-то нам дарит в нашей жизни. И вместо того, чтобы поблагодарить Его сразу, мы спешим пользоваться этими благами и заняты этим использованием. Мне понравилось одно выражение: чем более сыт желудок, тем меньше наш духовный голод. И действительно, к сожалению, чем больше наше материальное благосостояние, чем больше, более сыт наш желудок в буквальном смысле, к сожалению, тем меньше здесь, в особенности в этой стране, мы ощущаем духовного голода. И вот Христос в этом рассказе обращает наше внимание на то: спешите поблагодарить. Сразу же, как только вы получили дар от Господа, вначале это нужно, а лишь затем спешите пользоваться полученными благами. Они спешат к священнику, священник должен был объявить их чистыми, но возвратившийся, вы знаете, избрал лучшее, он избрал прославить Христа. Несмотря на то, что только после того, как священник на них посмотрит и провозгласит их чистыми, и тогда они лишатся вот этого отчуждения, вот этой стигмы, вот этого табу, которого они имели в этом обществе по законам Ветхого Завета, этот один самарянин на это не обращал внимания. Он подумал: лучше я еще останусь для других прокаженным, но я зато пойду и прославлю моего Господа, пойду и поблагодарю Его. Для него это было первостепенным, наиважнейшим в данном случае. Наверное, еще один думал так: я долгие годы верно молился об исцелении. Прошло, наконец-то, то время, и вот Господь услышал меня. Прошли времена моих молитв, я верно молился, очень многое сделал для этого. То есть его отношения с Господом построены по принципу «ты мне, я тебе». Я молился, Господи, и, наверное, молитв моих уже было достаточно для того, чтобы ты меня исцелил. Наконец-то ты меня услышал, и я воспринимаю это как должное. Вновь-таки, мы не можем относиться к Богу таким образом. Мы не можем подходить к Нему и ожидать что-то от Него, потому что уже факт нашего существования, то, что мы живы сегодня, то, что мы дышим, то, что наши дети живы, и множество других факторов мы сегодня утром пели. Милости Господни, вспоминай, считай, и их можно было бы перечислять и перечислять. Не хватило бы пальцев у нас, не хватило бы чисел у нас, если бы все милости Господни перечислять. Уже все эти факторы свидетельствуют о том, что мы живем по Божьей милости. Мы не можем строить наши отношения с Господом по принципу «ты мне должен» или по принципу «я так много делаю для Господа, а Он для меня, мол, так мало, Он всего лишь дал мне вот это вот исцеление». Вы знаете, очень часто у нас бывает то, что было в этих девяти в этих 9 прокаженных, получивших исцеление. События, происшедшие с ними, они поняли, что с ними произошло. Они поняли, что они очистились. Но, к сожалению, они не поняли значения или степени того, что с ними произошло. И мне кажется, что это еще одна из причин, почему у нас тоже очень часто отсутствует истинная благодарность. Итак, истинная благодарность возможна лишь при нашем искреннем, полном осознании степени случившегося. Ну, например, рождение Иисуса Христа. Для многих тогда это было простое рождение обычного младенца в бедной палестинской семье, на которое даже не стоит обращать внимания. Но, конечно же, для нас, для многих миллионов людей по всему миру, это же событие имеет глобальное значение. Оно перевернуло не только мировую историю, оно перевернуло наш внутренний мир. Если бы его не было, где бы были мы сегодня? И вот для осознания случившегося нам вновь нужно посмотреть на них, на этих 9, или вернее 10, да, и что было с ними, кем они были и что Господь для них сделал. На тот момент те заболевания, которыми они страдали, были неизлечимыми. То же самое было и с нами тогда, когда Христос нашел нас. Библия сравнивает состояние грешника с проказой. Говорится о том, что нет на нем, то есть на грешнике, здорового места, если посмотреть на него от темени головы и до пят. Он покрыт полностью этой проказой. Я хочу прочесть с вами о положении прокаженного. В книге Левит записано, в 13 главе. Мы будем читать 45 и 46 стихи. Книга Левит, 13 глава, стихи 45 и 46. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист! Нечист!»» Уже хотя бы одного из этих упоминаний достаточно, чтобы увидеть ту отчужденность, которую эти люди постоянно должны были испытывать в этом обществе. И представьте себе, что вы еще сами должны объявлять другим о том, что у вас такое горе. Во все дни, 46 стих, доколе на нем язва, он должен быть нечист. Нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана, жилища его. Положение этих людей становилось безнадежным, как только священник, если читать здесь внимательно, провозглашал их нечистыми, провозглашал их прокаженными. И вот действительно, если они осознали, что Господь их от этого освободил, то, конечно же, первой реакцией, которая должна была возникнуть у них, возвратиться ко Христу и поблагодарить Его искренно за то, что Он сделал для них. Книга пророка Исаии, 51 глава, 1 стих. Исаия 51:1. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». Дорогие друзья, сегодня, когда мы смотрим на то, что Господь сделал с нами, осознаем ли мы себя в положении этих 10? Я еще не задаю вопрос 9 или 1, этих 10 исцеленных, получивших исцеление, когда мы шли по дороге нашей жизни. И вот здесь Исаия, пророк Господень, говорит нам: посмотрите в углубление скалы, из которой Господь извлек вас. Какой кусок породы бесформенной были вы, Господь извлек вас и затем производил над вами эту работу, очень сложную, зачастую ювелирную, кропотливую работу. А теперь посмотрите на себя, посмотрите, кем вы стали сегодня, какую работу вы позволили Господу совершить над собой, когда вы еще были там, и затем Он вас извлек. Возможно, и у нас проявляется то, что проявилось в этих 9. Может быть, и мы тоже грешим тем, что мы принимаем Христа как нечто само собой разумеющееся. Как же узнать значение Христа для себя? Я думаю, что лучший проверочный вопрос в жизни верующего – это «что бы я делал без Христа?» Если бы сегодня Христа у меня отобрать, если бы сегодня я не знал бы Христа, изменило ли бы это что-то в моей жизни? Где и кем бы я был? То есть, является ли Христос одним из многих пунктов моей жизни? Является ли Он неким довеском к моей духовной жизни, может быть, и так далее? Или одним из множества моих приобретений? Хотя, может быть, и первым. Может быть, Ему первое место я даю. Или же Он мое истинное, единственное сокровище? Что бы произошло, если бы Христа от меня отняли? Готов бы ли я отдать бы был все, что есть у меня, ради того, чтобы приобрести Его обратно? Когда-то Билл Гейтс, наиболее богатый человек в Америке, здесь, в Сиэтле, разговаривал, держал речь перед группой бизнесменов. И вот после его пламенной речи, он хороший оратор, один человек у него спросил, говорит: «Доктор Гейтс, я могу задать вам вопрос?» Говорит: «Да, пожалуйста, задайте. Если бы вы вдруг оказались слепы, если бы у вас было отобрано зрение, готовы ли бы вы были пожертвовать всеми вашими деньгами, чтобы вернуть обратно ваше зрение?» Вы знаете, удивительно, Гейтс сказал утвердительно, сразу же, не задумываясь, он сказал, что «да, я готов пожертвовать всем, что у меня есть, лишь бы вернуть для себя зрение». Вдруг оказалось, что зрение для него важнее, чем все богатства, которые он имеет. Дорогие друзья, мы обладаем намного большим богатством, но осознаем ли мы это? Или просто, так сказать, смотрим на это как должное? Время, которое проходит с момента получения нами этой великой милости от Бога, также притупляет наше осознание происшедшего. Многие, может быть, сегодня хотели бы поблагодарить, но откладывают это на потом, и затем это желание притупляется. Так, наверное, и эти девять. Они думали: «Позже, я найду Иисуса Христа позже, я приду и припаду к Его ногам позже». А потом это желание притупилось, и время не дало им это сделать. Вы знаете, я сам по себе иногда получаю очень важные письма и думаю, необходимо потратить время для того, чтобы ответить этому человеку. Это важное письмо. На него нужно время и сосредоточение, чтобы правильно выразить свои мысли. И затем, откладывая в долгий ящик, вдруг обнаруживаю, проходят недели, а порой даже месяцы, пока я не добираюсь до этого письма или электронной почты, или вернуть важный звонок и так далее. Хотя это действительно важно для меня было, но потому что это нужно сосредоточиться, нужно сесть, собраться с мыслями, найти время, я этого не делаю. Так поступаем порой и мы. То, что важно в нашей жизни, почему-то откладывается на второй план. И последнее, друзья, на чем я хотел бы остановиться сегодня. Почему эти девятеро не захотели возвратиться? Я надеюсь, что вы заметили. Этот последний был самарянином. Он был иноплеменником. На это ведь и обращает наше внимание даже и Господь Иисус Христос. Не стоит, наверное, напоминать, все здесь помнят, что иудеи не любили самарян, мягко говоря. Вообще удивительно, как он с ними ходил. Да, наверное, испытывал множество насмешек от них. Наверное, много раз они показывали на него пальцем и говорили: «Ты знаешь, что твоя религия, и то, как ты веришь, и то, как твой народ вообще свое существование получил, это все незаконно, это все не имеет никакого значения, ты не можешь иметь никакого общения с Богом, Бог тебя не любит, Бог тебя не избрал, но мы избранный народ, мы имеем право существовать, а ты нет». Наверное, не раз он испытывал такого рода насмешки. И вот Христос удивляется, что приходит именно этот иноплеменник. Вы знаете, дорогие друзья, мне это напоминает то, что и среди нас могут быть эти девять человек. Девять, которые не возвращаются ко Христу. Девять, которые получили нечто от Него по дороге и где-то там в душе поблагодарили Его и все. И вот этот десятый, который не боится быть белой вороной, даже среди верующих. Вы знаете, часто истинное и смелое свидетельство о христианской вере ставит нас в неловкое положение даже среди наших родных и близких. На нас смотрят и говорят: «Ты что, не такой, как все? Разве ты не видишь, что это не совсем вписывается в рамки общепринятого приличия даже среди верующих семей? Что же нам тогда делать? Оставаться, как все, или все-таки стать вот этим иноплеменником-самарянином, который скажет: для меня мнение Господа важнее, для меня то, что Христос скажет, намного важнее, чем то, что скажут обо мне окружающие? Готовы ли мы, готов ли я, готовы ли вы, каждый из нас, братья и сестры, быть в этом благословенном меньшинстве, чтобы в конце не подпасть под осуждение? Лучше действительно, мне кажется, быть этой белой вороной, но со Христом, чем шагать с большинством, даже если это большинство девять исцеленных, и теперь девять исцеленных, которые идут для того, чтобы показаться священнику. Эта история, мне кажется, учит нас еще и тому, как трудно быть порой верующим среди верующих. Ведь даже те девять исцелившимися были верующими людьми. Они уверовали в слова Христа, уверовали в то, что действительно, показавшись священнику, на дороге они исцелятся. И это действительно произошло. Но посмотрите, только одному из них, только десятому, который возвратился, Христос говорит, что вера его спасла. 19 стих. «Вера твоя спасла тебя». Эти слова обращены к одному человеку. Этот один человек, именно десятый. Спасла не от проказа, друзья. она спасла от вечных и мучительных угрызений совести, которые пробудятся когда-то при встрече с Богом у других, которые не поблагодарили. Заметьте, здесь сказано не благодарность спасла тебя, а именно вера. Дорогие друзья, мы живем в последние времена. Апостол Павел пишет Тимофею, что в последние времена, вы помните, наступят времена тяжкие, последние дни, и одним из признаков этих дней будет то, что люди будут неблагодарны. То есть это значит, что именно сейчас, в эти дни, нам необходимо как никогда раньше обратить наше внимание на этот грех. Есть ли он в нашей жизни? Действительно ли мы очень часто грешим вот этим рутинным благодарением или эмоционально напыщенным, пафосным благодарением, а истинного благодарения нету? Мы не можем настроиться на Христову волну. Неблагодарный верующий опускается до состояния равного до грехопадения. Апостол Павел говорит об этом в первой главе послания к римлянам. Говорит о том, что при деградации люди не прославили Бога и не возблагодарили Его, и из-за этого осуетились. Вопрос звучит в этом отрывке, которым я хотел бы закончить сегодняшнее мое слово. Где же девять? Этот вопрос звучит в отрывке для слушающих Христа, для учеников Его и для всех, кто собрался, чтобы Его послушать. Где же девять? Где же девять? Может быть, я в их числе. Сегодня мне хотелось бы обратиться к каждому из нас, дорогие друзья. Обнаруживаю ли я в себе это неблагодарное сердце? Ведь эти девять тоже верующие. Может быть, и среди нас есть всего одна десятая часть, не дай Бог, чтобы было так, одна десятая часть, которая способна на такую степень благодарности. Пусть Господь помилует нас и благословит, чтобы мы были как этот один.
0: Вы прослушали программу библейского радио «Бибен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Разрешите мне дать вам небольшой совет, записанный в Евангелии от Матфея 5:25. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу». Если мы хотим обрести счастье на земле и в вечности, никогда нельзя оставлять неулаженной ни одной ссоры с нашими ближними. Будем стараться устранять все, что сделали между нами гнев или наше себялюбие, высокомерие и гордость. Библия говорит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем последние два стиха 3 главы 1 послания Фессалоникийцам. Это заключительные слова молитвы апостола Павла за верующих в Фессалониках. И гласят они так. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердились сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Прошу заметить, что кончает апостол свою молитву, как полагается, словом «Аминь». Слово это очень важное. Знаем ли мы его значение? Я боюсь, что мы его произносим иногда небрежно, необдуманно или просто не понимая его значение. Слово «Аминь» происходит от древнееврейского слова, означающее «правда», «верность». И главным образом это слово употребляется как подтверждение какой-нибудь истины. Христос, когда говорил «истина, истина говорю вам», то слово «истина» в подлиннике и есть это слово «аминь». Иными словами, «аминь, аминь говорю вам». Так оно звучит в оригинале. Однако чаще всего это слово употребляется в конце молитв. И когда кончается молитва, и мы произносим это слово, то этим мы говорим «воистину оно так». Я с этой молитвой полностью согласен и желаю, чтобы она исполнилась в моей жизни. И вот сегодня с Божьей помощью вникнем в значение этой молитвы. Между прочим, мы не должны рассматривать ее только как молитву апостола Павла за верующих в Фессалониках, но как молитву того, который ее вдохновил, а именно Духа Святого, и за нас в 20 веке. Будем ли мы готовы признать ее истинность и верность? Вот это самый важный вопрос. И в конце искренно и от всего сердца сказать «Аминь». Если так, то этим самым мы откроем наши сердца Духу Святому и дадим Ему возможность исполнить ее в нас. Пусть сам Господь нам поможет в этом. В самом начале следует сказать, что сами мы не в состоянии осуществить эту молитву. Но от нас Господь требует нашего согласия, а Он совершит остальное. Поэтому в самом начале Павел говорит «А вас Господь да исполнит». Слава и благодарение тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». В этом предложении три определенные просьбы. Во-первых, Павел просит, чтобы Господь исполнил их любовью друг к другу. Затем, чтобы эта любовь преисполнилась между ними. И, наконец, чтобы эта любовь не только ограничилась между ними, верующими, но переливалась и ко всем, то есть к тем, которые еще не познали Христа. Интересно отметить, что в следующей главе, то есть в 4, в 9 стихе, Павел им пишет так. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Но кто-нибудь скажет, зачем тогда молиться, чтобы они были исполнены любовью друг к другу, если у них уже проявлялась эта любовь между собою? Тут, дорогие мои, следует отметить, что в этой четвертой главе, сказав, что о братолюбии же нет нужды писать, он добавляет эти слова, слушайте, «умоляю же вас, братья, более преуспевать». Видите, они имели любовь между собою, но Павел молился, чтобы они были ею исполнены. Одно – иметь любовь, другое – преуспевать в ней, то есть быть ею исполненным. Каждый воистину возрожденный человек имеет эту любовь. Иисус сказал, что это один верный признак, по которому мир будет знать, что мы Его дети. «Заповедь новую даю вам, — говорит Он, — да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Только чадо Божие имеет эту любовь. Поэтому Спаситель добавляет эти слова. «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Бог есть любовь. И в момент нашего второго рождения мы делаемся храмом Божьим. Поэтому, если ты возрожден, то в тебе живет Дух Святой. Каждое чадо Божие имеет Духа Святого, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его, говорит Слово Божие. И вы заметили, что первый плод Духа Святого, упомянутый в послании Галатам, это любовь. Как ясно в своем послании подтверждает эту истину апостол Иоанн, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Дорогие друзья, проверим себя по этому верному мерилу, есть ли у нас эта любовь. Если мы ее не имеем, то мы еще во тьме, говорит Слово Божье. Но, возлюбленные, это только начало, это самый элементарный, самый минимум. Заметьте, что в своей молитве Павел идет одну ступень дальше. «Недостаточно, братья, что вы имеете эту любовь между собой. Я молю, чтобы Господь вас да исполнил ею». И потому в 4 главе он увещевает их, говоря, «Умоляем же вас, братья, более преуспевать в этой любви». Братья и сестры, такая любовь готова не только простить брату своему, но и забыть его грехи. Как часто приходится слышать «Да, я ему прощаю, но...» Тот, кто исполнен любовью, у него не будет этого «но». Апостол Петр говорит «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу». И теперь слушайте, что дальше говорит он. «Какой будет признак такой полноты любви в нас?» «Потому что, — продолжает он, — любовь покрывает множество грехов». Вы слышали? Иметь усердную любовь, быть ею исполненным, значит покрывать грехи брата. Это значит не только прощать и через некоторое время снова раскопать грех брата и показать, чтобы все видели его. Нет. Но покрывать их. Не один какой-нибудь грех, но множество, говорит Слово Божие. Это и значит быть исполненным любовью. Наверное, Петр почел себя весьма щедрым, когда он, приступая к Иисусу Христу, сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему? До 7 ли раз?» Он думал удивить Христа своим великодушием. И что ответил ему Спаситель? «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». И вот этот же Петр теперь, исполненный любовью, говорит: «Более же всего имейте усердную любовь». Любовь, которая прощает не только 7 раз, но до 70 раз. Такая любовь всегда покрывает множество грехов. Поступаем ли мы так? Покрываем ли мы грехи брата? Господь не призвал нас выявлять на свет грехи нашего брата или сестры. Наше дело простить и предать их в руки Господа. Если нам кажется, что брат наш поступает несправедливо, то наше дело молиться за него и поручить его Господу. «Пред своим Господом стоит он или падает, — говорит Слово Божие, — и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Как ясно, говорит Слово Божие, не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Трое верующих в одной церкви начали сплетничать и распространять недобрую молву о других верующих. В течение 6 месяцев все трое скоропостижно умерли. Возлюбленные, мы не призваны судить, но иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Но прошу отметить, что молитва Павла идет дальше. Он не только просит, чтобы Господь их исполнил любовью друг к другу, но преисполнил. Возлюбленные, Такое преисполнение – это когда любовь Божия настолько наполняет и изливается в наше сердце, что в нем нет больше места нашей слабенькой сентиментальной любви. Возможно ли такое состояние? Была ли молитва апостола Павла отвечена по поводу детей Божьих в Фессалониках? Как пишет он им во втором своем послании? Слушайте, «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Вы заметили, молитва отвечена, процесс умножения начался, и он никогда не кончается. Любовь такова, что она всегда растет, увеличивается и умножается. Любовь границ не знает. Мы никогда не сможем сказать, что имеем такую меру любви, что достигли полного насыщения. Точно так же, как вечен и безграничен Бог, так и любовь, ибо Бог есть любовь. Когда Павел говорит «Я покажу вам путь превосходнейший», то он имел в виду именно эту любовь. И чтобы показать этот превосходнейший путь, он написал эту чудную 13 главу 1 послания к Коринфянам. Тут он описал состояние преисполнения любви, о том, о чем он молился за верующих в Фессалониках, и о том, о чем наш великий ходатай молится за нас сегодня. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вы понимаете? Можно все это иметь и делать без любви. «О, как это страшно, дорогие мои!» Не по этим признакам узнается чадо Божие, говорит ли он языками, или имеет ли он дар пророчества, или одарен он городвижущей верой, знанием глубоких тайн. Но, как Христос говорит, верный знак, по которому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Да, я могу раздать все мое имение и даже отдать свое тело на сожжение, но если я не имею любви, то нет мне в том никакой пользы, говорит Слово Божие. Возлюбленный, не я придумал эти слова, это Слово Господне. И опять возникает этот вопрос. Как возможно быть так преисполненным любовью, чтобы наша жизнь соответствовала этой 13 главе 1 послания к Коринфянам? Я повторяю, только Господь может это совершить. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. А любовь отвечает, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Эта любовь не наша, а Его. Христос сам должен через нас любить. Сами мы не в состоянии. Возьмем эту главу и начнем с 4 стиха. И теперь... Если думаете, что вы сами способны так любить, то поставьте ваше имя там, где слово «любовь». Послушайте, как оно звучит. Хорошо, я ставлю свое имя. «Пести долготерпит, милосердствует, пести не завидует, пести не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». О, дорогие мои, не могу больше, ведь это ложь, сплошная наглая ложь. Если хотите правду, то переверните и скажите как раз наоборот. Тогда выйдет правда. Пести не долготерпит, не милосердствует. Пести завидует, пести превозносится, бесчинствует, ищет своего. Точная фотография. О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Смердит этот ветхий человек, ни к чему, кроме зла, он не способен. Но слава и благодарение Богу Иисус может. Для меня жизнь Христос, и потому все могу через живущего во мне Христа. Не я, а Он и Он один может. Иисус долготерпит, милосердствует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, Иисус не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Иисус никогда не перестает. О, слава и благодарение Ему! Да, Иисус, Иисус, Он, и Он один может. Хвала нашему дорогому Господу Иисусу. Об этом как раз молит апостол Павел о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал им по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца их, чтобы они, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. И это, возлюбленное, включает и нас в 20 веке, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию. В основном, это та же молитва, та же просьба апостола Павла за верующих в Фессалониках, и сегодня это молитва Духа Святого за нас, за тебя и за меня. И для того, возлюбленные, чтобы мы не теряли надежды, не смущались, думая, что это невозможно, Павел добавляет эти чудные слова для нашего ободрения. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». И тут прошу отметить опять это многозначительное слово «Аминь». Мой дорогой брат и дорогая сестра, готов ли ты сказать сейчас «Аминь» искренно и от всего сердца? Да, Господи, я 100% согласен с этой молитвой. Я хочу, чтобы она была исполнена в моей жизни. Прими, Спаситель, мой «Аминь». Соверши это чудо в моем сердце. Вселись во мне во всей твоей полноте. Люби через меня. Я хочу быть лишь сосудом, через который ты будь прославлен. Склонимся, дорогие мои, перед Господом и будем молиться. Господи Иисусе, Ты наш Спаситель. Ты нас так щедро простил все наши грехи. Не по нашим заслугам, но по заслугам Твоей Голгофской смерти. Теперь, Господи, мы просим, займи первое место в нашей жизни. Удали все, что негодное Тебе, и будь Ты для нас все во всем. Сами мы не в состоянии любить так, как Ты любишь, и потому мы умоляем, будь Ты нашей любовью. Исполни и преисполни в нас свою любовь. Господь, это наше искреннее желание. Не откажи нашей просьбе. Мы просим Тебя ради Твоей Голгофской крови. Аминь. Дорогие мои, если вы присоединились к этой молитве, скажите там у вашего приемника ваше согласие словом «Аминь». Еще пару слов. Я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тебе, мой дорогой друг, который еще не познал любовь Божью, что и ты включен в эту всеобъемлющую любовь Христову. Приди к Нему сейчас. Он примет тебя, Он спасет тебя, и тогда ты познаешь, как широка, долга, глубока и высока Его любовь. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Спасибо вам за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Если вы хотите поделиться с нами вашей радостью или вашими проблемами, пишите нам russian@bbnradio.org. Если Господь до избытка наполняет чашу вашей жизни добром, радостью и благословением, не забывайте, что есть люди, находящиеся в пустыне горя и бед. Будем же и для них уделять от наших благословений. Оставайтесь с нами. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Амоса. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Мы изучаем книгу Амоса, одного из малых пророков. Так их называли из-за небольшого размера их манускриптов или книг, а не по причине малого значения пророчеств. Наоборот, эти благословенные Богом пророки были великими служителями Бога в Ветхом Завете. Сразу же при чтении этой замечательной книги можно видеть, как пророк чувствует в сердце своим Господа, призвавший его на важное служение. Амос говорит: «Господь возгремит Сиона и даст голос свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и осохнут вершины Кармила». 1 глава, 2 стих. Но Бог не ограничится вестью к своему избранному народу. Он обратится и к другим народам. Поразительно, что прежде всего 6 народов, окружающие Иудейское царство, встают пред нашим взором, а потом Господь говорит к народу завета своего с ним. 7-е слово обращено к нему, а 8-е к Израилю. Самое важное обличение и возвещение. «Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами» и так далее. Господь знает о всех действиях нееврейских народов в наши дни. Его планы в этом мире связаны не только с Израилем, который несет на себя вину отступления от Господа. Так много он даровал милости этому народу. Привилегии его были так велики. Обратите внимание, что каждое слово к этим народам начинается чудным выражением. Так говорит Господь. 1 глава, 3 стих к Дамаску. 1 глава, 6 стих к Газе. 1 глава, 9 стих к Тиру. 1 глава, 11 стих к Едому. 1 глава, 13 стих к Амону. 2 глава, 1 стих к Моаву. 2 глава, 4 стих к Иуде. 2 глава, 6 стих к Израилю. В каждом случае пророк употребляет ту же фразу: «За 3 преступления и за 4 не пощажу». Не указывают ли эти слова на долготерпение Божие? Он видел грехи этих народов, но не торопился наказывать их. Справедливость и милосердие было забыто людьми. Торжествовали среди них жестокосердие, гордость, обман, ложь и так далее. Но Господь долготерпелив и не наказывает их немедленно. Это, однако, не означает, что Бог смотрит на жизнь народов равнодушно. Нет. Он призвал Амоса совершить особое служение, обличить народы в несправедливостях и привести их к сознанию, что они являются ответственными пред Богом и людьми. Правительства и вожди народов могут думать, что они свободны поступать, как им вздумается, жить во грехах и несправедливости. Но Богу все это ведомо, и Он совершит свой праведный суд. Такие чувства посетили и псалмопевца в свое время, он говорит: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. Гордость, как ожерелье, обложили их, и дерзость, как народ, одевает их». Псалом 72, с 3 по 6 стих. Но потом глубокое раздумье посещает псалмопевца, и он приходит к заключению. И думал я, как бы уразуметь мне это? Но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. 16 по 17 стих. Так проблема Асафа была удалена. Бог долготерпелив, Он не мстительный, но справедливость требует, чтобы определенное время совершить суд над беззаконными. Мы уже цитировали важный стих первой главы, который можно назвать ключом к книге Амоса. После того, как пророк обличил 6 народов, окружающих Иуду во грехах Израиля, он обратил с таким же уважением к Иуде, царству Южному. Это свидетельствует, что Бог есть владыка над всеми народами, хотя они и не сознают этого. Хотя Иуда является народом завета с Богом, но он не освобождается от суда над ним за грехи его. А потом последовало 6 пророчество, возвещение Амоса к Израилю. 2 глава, 6 стих. Пророк говорит подробно о грехах Израиля с дерзновением и прямотой. Так много несправедливости, жадности и неморальности было в национальной жизни Израиля. 2 глава, 7 стих. Имя Божие ужасно бесславилось. Потом пророк напоминает Израилю о наказании амореев, так как они поступали несправедливо, когда Бог вел Израиля из Египта. Амос выражает свою скорбь, что Израиль поступает теперь так же, как амореи в те времена. Поэтому народ Божий подлежит наказанию. Ему нет извинения, хотя он является народом завета с Богом. Израиль забыл о своей ответственности пред Богом. Люди вводили в грех назареев, посвятивших себя Господу на служение. Они заставляли пророков молчать, хотя истинные пророки этому повелению не подчинялись. Весь Амоса к Израилю было о неизбежном наказании, о судах Божьих. Это нелегкое бремя искреннего служителя святого Богу. Третьей главой открывается вторая главная часть книги Амоса. В ней содержатся 3 возвещания пророка, которые начинаются словами. «Слушайте слово сие». 3 глава, 1 стих, 4 глава, 1 стих и 5 глава, 1 стих. Он с упреком называет их телицами вассанскими. Но с другой стороны, пророк говорит, что он поднимает плач о доме Израилевом. В этом 3 возвещении включены главы 5 по 6. Речь его украшена эпитефами человека полей, пастуха, знающего эту жизнь хорошо. Амос возвещает о судах Божиих над избранным народом. 3 глава, 2 стих. «Я взыщу с Израиля за преступление его, — говорит Господь. Привилегия Израиля была весьма велика. Избранный Богом народ для общения с ним. Падение находящихся на высоте очень велико, если оно случается. Так было с Израилем. Такова ответственность и чад Божиих, возрожденных от Духа Святого, которые стали сонаследниками со Христом. Это большой урок для нас. Да будет наше хождение пред Богом угодным Ему, потому что отступление от пути Его делает виновность христианина большей, нежели вина невозрожденных грешников. В первом случае особое общение с Господом наружено, которое даровано верующим кровью Господа Иисуса Христа, пролитой им на кресте. В основном, таково пророчество возвещения Амоса. Но оно имеет свою силу и в Новом Завете для Церкви Христовой. Есть еще одно выражение в этой книге, призываем к нему ваше внимание. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою, 3 глава, 3 стих? Оно указывает на необходимость взаимопонимания между двумя личностями или группами. Пророк делает ударение на этом. Израиль не может ходить с Богом в земном пути своей тревожной истории, если его мысли, понимание не будут в полной гармонии с Богом, избавившим его для послушания, веры и любви к себе. Господь требует общения от Израиля и в наши дни от нас. Он ожидает послушания от нас и чистоты жизни, которая поддерживает чудное очистительное действие крови Христовой. Конечно, в дни древнего Израиля это очищение совершалось путем принесения указанных жертв грешникам, который чувствовал духовное облегчение, покрытие невинной жертвы вины человеческой. Но к прискорбию Израиль отвергал поклонение в храме и обратился к идолам, божественным мертвецам. 3 глава заключает в себе подробности этих печальных обстоятельств. Упомянем о некоторых из важнейших из них. Первое. Общение свидетельствует о единстве мысли. 3 глава, 3 стих. Второе. Львиный ров указывает на присутствие добычи. 3 глава, 4 стих. Крик львенка в логовище говорит о пище полученной. 3 глава, 4 стих. Падение птицы говорит о петле и силке. 3 глава, 5 стих. Пятое. О том же говорит и стук ловушки. 6. Звук трубный возвещает опасность. 3 глава, 6 стих. 7. Суматоха и бедствие в городе свидетельствует о судах Божьих. 3 глава, 6 стих. Слушатели, живите и ходите в страхе Божьем, и вы никогда не пожалеете. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен был библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Амоса. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «бремя». Будучи простым пастухом и собирателем сикомор, он не принадлежал к знати, но, несмотря на это, Господь использовал его удивительным образом. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

В эфире библейское вещание BBN. Книга пророка Исаии 40, 30-31. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Надежда – это путеводная звезда. Без нее нет движения, нет жизни, говорил русский писатель Лев Николаевич Толстой. Она не утонет в слезах скорби и сокрушения, искушения не могут уничтожить ее, бури житейские не могут омрачить ее, борьба не может сокрушить ее, только грех может затемнить луч надежды. Живая надежда покоится на Божьих обетованиях, а не на воображении. Божие обетования – это краеугольный камень, на который опирается надежда. И такая надежда никогда не постыдится. Такой надежды желаем всем вам. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 16. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей — дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев — вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных — уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению — надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его — источник жизни, а ученость глупых — глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство, закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый — лучше храброго, и владеющий собою — лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но решение его от Господа. Глава 17. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает Господь. Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их. Неприлично глупому важная речь, тем паче знатному уста лживые. Подарок — драгоценный камень в глазах владеющего им. Куда ни обратится он, успеет. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба мерзость пред Господом. К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Родил кто глупого, себе на горе, и отец глупого не порадуется. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Мудрость пред лицем у разумного, а глаза глупца на конце земли. Глупый сын — досада отцу своему и огорчение для матери своей. Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду. Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. Глава 18. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием — поношение. Слова уст человеческих — глубокие воды, источник мудрости — струящийся поток. Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого — гибель для него, и уста его — сеть для души его. Слова наушника — как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Имение богатого — крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знания. Подарок у человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка. От плодов уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рев льва, а благоволение его, как роса на траву. Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба. Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а неродящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Радость человеку, благотворительность его и бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простый сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамный и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Псалом 29, 12. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем». Бог усматривает все для уповающих на Него. Не может быть случая, когда нельзя было бы уповать на Бога. Даже тогда, когда всякая помощь могла бы показаться невозможной, мы все равно должны уповать на Господа. И в свое время Господь пошлет нам свою помощь. Если вы сейчас находитесь в каком-либо разочаровании или в затруднении, обратитесь к Священному Писанию, к Библии, и Господь укажет вам путь, как уповать на Него, ибо Он – Творец наш и наш благодетель. Во всем, что нам кажется плохим, Он вырабатывает нашу способность, вернее, способность нашей души быть Ему благодарными и уповать на Него, даже тогда, когда не видно никакого выхода из ситуации. Уповайте на Господа, мои дорогие. Будьте с нами.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Я надеюсь, что вы следили за ходом наших прошлых лекций, и вы, наверное, помните, что мы окончили один очень замечательный, я бы сказал, очень большущий раздел из Священного Писания – это книга Псалмов. Книга, в которой было 150 псалмов, замечательных, прекрасных уроков для каждого из нас, друзья. А сегодня мы начинаем новый отдел. Это послание к Ефесянам. Послание апостола Павла к Ефесянам. И как всегда, перед тем, как мы начинаем новый отдел, я прошу молиться вместе со мной, вас, друзья, молиться, чтобы Господь благословил этот раздел, где мы начинаем изучение послания к Ефесянам. Помолимся. Отец наш Небесный, мы предстали пред Тобой, чтобы Дух Святой мог воздействовать в нас, преобразуя нас, наше мышление, нашу речь, наше понимание так, чтобы мы были способны пребывать в небесных благословениях послания Павла к Ефесянам, к изучению которого мы вот теперь приступаем. Мы также просим, чтобы Ты открыл нам Твое Слово, чтобы мы не сами черпали, но чтобы Ты своим Святым Духом нас наполнял, Господь. Мы просим все это в имя, святое имя Иисуса Христа, Господа нашего Спасителя. Аминь. Друзья, в 62-м году нашей эры 4 человека оставили Рим и направились в провинцию Азии, которая находилась в пределах тогдашней Малой Азии, ныне называемой Турцией. Эти люди несли с собой 4 наиболее возвышенных творений христианской веры. Это были документы, я бы сказал, величайшей, важнейшей ценности. Тогда Рим не понимал значения Писания неизвестного узника. Если бы он знал, эти люди были бы схвачены, и документы, которые они несли, были бы, конечно, отобраны. Когда 4 ученика Христовых прощались с апостолом Павлом, каждому из них апостол вручил по одному из своих посланий, чтобы они передали их в те церкви, куда они направлялись. Сегодня эти послания стали частью Слова Божьего и получили название творений посланий апостола Павла, потому что Павел писал их тогда, когда был узником в Риме. Он ожидал там слушания его дела перед самим Нероном, римским императором. Павел, будучи римским гражданином, потребовал суда Кесарева и ожидал быть услышанным. 4 человека, которых Павел послал, были Эпафродит из Филиппов, и он понес послание к филиппийцам. Тихик нес послание в Ефес. Епафас в Колосскую церковь. А Анисим, беглый раб из Колос, нес послание к Филимону, своему бывшему хозяину, от которого он бежал и который теперь стал христианином. Эти 4 послания представляют картину Христа, церкви, христианской жизни из взаимного общения и функционирования. Христианская жизнь здесь представлена на самом высоком уровне, слушатель. Послание к Ефесянам представляет Церковь как тело Христово. Послание к Колоссянам представляет Христа как главу тела, главу Церкви. В нем дается преимущество Иисусу Христу перед Церковью. В послании к Филиппийцам представлен христианин, живущий со Христом динамической жизнью. И вот Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филимон представляет христианина, живущего деятельной жизнью в языческом обществе. Павел пишет Филимону, который был господином Онисима, и говорит: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Друзья, в первом столетии нашей эры Евангелие практиковалось во всей полноте жизни верующих людей. И это мы увидим в послании к Ефесянам. Тема этого послания – явить Церковь как Божий шедевр, как тайну, еще не открытую в Ветхом Завете. Церковь прекраснее любого храма, сделанного руками человеческими. Она строится из живых камней и наполнена присутствием Духа Святого, друзья. Она является телом Христовым в мире, чтобы ходить, как Он ходил, и вести борьбу с кознями дьявольскими. Некогда Церковь оставит этот мир и предстанет пред Христом, как невеста. Имейте в виду, друзья, что когда мы говорим о Церкви, мы не говорим о здании, мы говорим о самом организме, то есть о самом теле всех тех входящих в Церковь, кто верит и любит Господа. Многие исследователи Священного Писания рассматривают послание к Ефесянам как вершину духовных истин, как кульминационный пункт откровения Библии. Это послание недостижимо по своим глубинам и по высоте взлета духовных истин, но мы с помощью Духа Святого и при Его водительстве будем делать, конечно, все возможное, чтобы вынести из этого послания все наиболее ценное для нашего понимания и для нашей духовной жизни, друзья. А теперь остановимся на авторе послания, которым был, как вы знаете, апостол Павел, и на городе Эфесе, в условиях которого находились и жили верующие Ефесской церкви. Я уверен, слушатели, что все те, кто имеет эту возможность посетить Турцию, и особенно все те места, где находились семь церквей в Малой Азии, вы увидите в самом деле замечательные места, и которые впечатляющие остаются в вашей жизни. Ефесская церковь – самая наибольшая и наилучшая, так сказать, из семи церквей, упоминаемых в книге Откровения. Именно там вы найдете все эти семь церквей. Во время второго миссионерского путешествия апостола Павла Дух Святой не разрешил Павлу войти в пределы Малой Азии, где Ефес был выдающимся центром того времени. В Деяниях апостолов, 16 главе, в 6 стихе мы читаем: «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Это было в тот момент, друзья. Итак, Павел пошел в Македонию, в города Филиппы и Верию, а после в Афины и Коринф. И лишь на обратном пути пришел в Эфес. Как написано в Деяниях апостолов, 18 главе, 19 стих. «Достигший Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями». Друзья, в Ефесе Павел увидел великие возможности для миссионерского труда. И он обещал вновь прибыть в Ефес, что он и сделал во время своего третьего миссионерского путешествия. Он нашел пришедший в Ефес, что другой миссионер по имени Аполлос был уже там. Аполлос проповедовал только Иоанново крещение, а не полное Евангелие благодати нашего Господа Иисуса Христа. Но после, будучи наставлен в пути Господнем, сделался великим проповедником Евангелия. Он был одним из самых прекрасных ораторов того времени. И вот в Ефесе Павел начал свое служение, которое продолжалось 2 года, и достигло проповедью Евангелия всех самых отдаленных центров Малой Азии. В то время там жили миллионы людей. Эта провинция была, можно сказать, сердцем Римской империи. Греческая культура больше не находилась в Греции, и Ефес был главенствующим городом. Он был большим культурным и религиозным центром. Римские императоры часто приезжали сюда проводить время своего отдыха, и здесь Евангелие нашло себе широкое распространение. Ефес был столицей восточной части Римской империи, так сказать. Он был основан 2000 лет до нашей эры, тысячи лет позже сюда пришли греки. В Ефесе Запад, как вы знаете, встречался и смешивался с Востоком. Почти 2500 лет Ефес был одним из величайших городов мира. Тогда он был, можно конкретно говорить, был портовым городом. Он красовался обилием мраморных зданий, и даже многие улицы были устланы красивым белым мрамором. Храм Дианы был одним из 7 чудес древнего мира. Это был самый большой греческий храм длиной в 130 метров. Он был разукрашен произведениями искусства и несметными богатствами. Но внутри его возвышался вульгарный, очень страшный идол Дианы, богини плодородия. Все виды неморальности совершались под сводами и в тени этого храма. Через Эфес плыла торговля между Западом и Востоком. И в этот город пришел, друзья радиослушатели, великий апостол Павел. Он вошел первоначально в синагогу и 3 месяца смело проповедовал там. Потом он проповедовал в школе Тирана, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Читаем мы в книге «Деяния апостолов». Эфес открыл для Павла большущие возможности проповеди Евангелия. И Павел долгое время оставался в нем. Учение апостола Павла наносило ущерб делателям золотых и серебряных идолов, и они возбудили в городе против Павла большущий бунт, готовый перейти даже в восстание. Павел, апостол, проповедовавший живого Бога, должен был оставить Эфес. Он любил церковь в Ефесе, и верующие там любили его. Там многие люди обратились ко Христу, и церковь духовно стояла очень высоко. Друзья, меня поражает тот факт, что в таком морально низком падшем городе, как Эфес, столько людей могло найти спасение во Христе. Эти люди стали светом Христовым в темноте языческих суеверий и безбожия. Мы не можем даже вообразить того высокого духовного уровня, который Дух Божий воспроизвел в этих эфесских верующих, которые были в свое время погибшими людьми. Они любили Господа теперь, Господа Иисуса, всем сердцем и тянулись к Нему. И это то главное, что необходимо для духовной жизни. А как мы, друзья, как мы сегодня? Любим ли мы Господа? Павел писал к Ефесянам, что Христос полюбил церковь и отдал себя за нее. Отвечаем ли мы на его любовь, друзья? Можем ли мы сказать: «Я люблю его, потому что он первый полюбил меня»? Слушатели, знайте конкретно, что есть кто-то, кто любит вас, Даже тогда, когда вы о нем вообще ничего не знали, он уже любил вас. Кто-то писал мне письмо и говорил: «Мне иногда хочется услышать лишь одно. Христос любит вас». И я сегодня вам говорю, друзья, Христос продолжает любить вас.

0: с земли. Павел хочет, чтобы мы с нашего высокого духовного положения опускались вниз, следуя за Христом и неся его поругание. Мы нуждаемся и в доктринальной, и в практической части послания. Когда мы приходим к 4 главе, мы находим, что церковь – это новый человек. Церковь должна дать миру нечто новое и идти через мир как новый человек. Ведь сам Христос сказал, что мы являемся церковью. В 5 главе церковь представлена невестой. Павел говорит: «Ибо я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». В 6 главе церковь выступает как воин, готовый и умеющий сражаться. Павел говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей мира века сего, против духов злобы поднебесных». Это, друзья, это духовная борьба. Духи злобы владеют людьми и держат их в своих властях. Да благословит вас Господь, слушатель, сегодня и в последующих этих лекциях, и да вселит в ваше сердце желание быть верным Ему до конца.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Пользуясь небольшой паузой, хочу еще раз поблагодарить вас, дорогие друзья, за то, что вы вместе с нами на волне библейского вещания BBN. Опять же, несколько слов о нашем любимом и любящем Боге. Бог верен, Он верен в Своей любви, Ему чужды изменения, Он не ведает и тени перемены. Он верен своему намерению. Он не оставляет дело незаконченным. Он во всех обстоятельствах верен. Как отец, он не отречется от своих. Как творец, он не оставит дело рук своих. Он верен своим обетованиям. И каждое обетование обетовано.

обязательно исполнится для всякого верующего. Он верен своему завету, который он заключил с нами во Христе Иисусе и засвидетельствовал кровью его жертвы. Он верен своему сыну и не допустит, чтобы его драгоценная кровь текла напрасно. Он верен своему народу, которому он обещал вечную жизнь и от которого не отвратит лица своего. Библия говорит: «Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Второзаконие 32:4. Придите к такому прекрасному Господу и отдайте ему свое сердце навеки. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаю вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: Добро пожаловать на программу «История сердца». Сегодня мы предлагаем вам послушать еще одну историю из цикла «В поисках Царствия Божьего». В нашей предыдущей истории произошло великое чудо благодати и прощения. Люций простил Юлия, человека, нанятого его отцом для убийства собственного сына. Юлию было очень трудно принять столь доброе отношение со стороны Люция. Его мучил вопрос: как человек может простить такой жестокий поступок? Что дает Люцию силы быть добрым по отношению к злодею, который пытался лишить его жизни? Мы начинаем историю под названием «Победа любви над ненавистью» со слов Люция, который пытается объяснить Юлию, как ему удалось найти в себе силы простить своего обидчика.

0: Я дам тебе время подумать. Когда ты примешь решение, скажи об этом стражнику, и я немедленно вернусь.
1: Пожалуйста, не уходи. Я уже две ночи не могу спать. Мой внутренний голос не дает мне покоя. Он убеждает меня в том, что слова, которые говорите вы с Малахией, являются истиной. Я никогда не задумывался о том, в кого превратился. Но увидев тебя и то зло, которое я тебе причинил, услышав твои слова прощения, я обрел надежду. Теперь я вижу, что даже такой человек, как я, может обрести душевный покой. Люций, спасибо тебе за то, что ты отнесся ко мне как к человеку, а не как к дикому животному, в которое я превратился. Я не знаю, как принять твое прощение, потому что я не сделал ничего, чтобы его заслужить. Я не понимаю, как и почему ты желаешь меня простить. Ты не совершил ничего, чтобы заслужить боль и страдания, на которые я тебя обрек.
0: Во мне нет благодати и милости, чтобы простить тебя, Юлий. Я делаю это лишь благодаря благости и прощению, которые дал мне Бог. Только Он мог избавить меня от ненависти, наполнив мой разум миром и желанием простить тебя. Мои мысли были такими же злыми, как и то, что ты сделал со мной. Но Бог всесилен и может дать человеку силы простить даже то, что поначалу может казаться непростительным.
1: Ты говоришь о своем Боге так, как будто Он разговаривает с тобой. Как это происходит? Ты на самом деле слышишь Его голос?
0: Нет. Я никогда не слышал голос Божий. Он говорит со мной через Священное Писание, а также через мудрые слова Его смиренных слуг, таких как Малахия. Он также касается моего сердца через учение и чудеса Иисуса из Назарета.
1: Я никогда не думал, что смогу сказать эти слова. Но я искренне раскаиваюсь во всех своих злодеяниях. Я всем сердцем благодарю тебя за то, что ты смог меня простить, Люций. Я хочу как можно больше узнать о Боге, которому ты служишь, и об этом человеке по имени Иисус, учение которого изменило твою жизнь.
0: Я не учитель, но уверен в том, что Малахия будет рад показать нам, какие места Писания следует прочесть в первую очередь. Если у нас возникнут вопросы, я думаю, он обязательно на них ответит.
1: Я не умею читать. Если честно, я даже не знаю, что значит учиться.
0: Учеба – это единственное благо, которое дал мне мой отец. Он настоял на том, чтобы я получил самое лучшее образование, которое можно было получить в то время. Не волнуйся, Юлий. Я умею читать. Мы будем изучать Писание вместе.
1: Если честно, я даже боюсь спрашивать тебя об этом.
0: Ну?
1: Скажи, что случилось с Сергием и Анатолием?
0: Они оба живы. Их раны постепенно заживают. Я уверен, что они выздоровеют еще быстрее, когда узнают о том, как ты изменился.
1: Но как же мне смотреть им в глаза после всего того, что я сделал?
0: Да, возможно, это будет не самый простой шаг в твоей жизни, Юлий. Но поверь мне, этот поступок станет самым лучшим из всех, которые ты когда-либо совершал.
2: Слава Богу, Наими. Пожалуйста, накрой ужин еще на одного человека. Люций привел Юлия домой.
3: Слава Господу! Добро пожаловать в наше скромное жилище.
2: Юлий, это моя жена Наими. Вместе с другими членами нашей общины она верно молилась за тебя все это время.
1: Я даже не знаю, что сказать. Ни один человек на свете, даже мои родные, никогда не проявляли столько доброты по отношению ко мне.
2: Сергий и Анатолий отдыхают в своих комнатах. Они будут счастливы увидеть тебя здесь.
3: Скоро будет готов ужин. А пока располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома.
2: Я скажу Сергею и Анатолию, что вы оба пришли домой.
3: Надеюсь, еды было достаточно. Никто не остался голодным.
4: О, если честно, я думаю, мы съели больше, чем нужно, Наймине.
5: Да, я никогда не ел ничего более вкусного, чем то, что ты готовишь, Наймине.
2: Так дайте мне подумать. Сколько человек собирается изучать Священное Писание?
6: По крайней мере, четверо, а может и больше.
2: Мы начинаем завтра утром.
4: Я хотел спросить.
2: Что именно, Сергей?
4: В это время наш отец приходит домой из храма, чтобы пообедать. Интересно, наслаждается ли он своим обедом так же, как мы?
7: Атон, немедленно принеси мне вина. Атон! Так где же вы все?
8: Атона нет, мой дорогой. Я отправила его на рынок.
7: Ай, я все равно хотел бы выпить вина. Я буду в саду.
8: Я принесу тебе вина.
7: Я полагаю, что от Юлии и Анатолия не было никаких вестей?
8: Нет. Я думаю, что если бы они что-то узнали, то нашли бы возможность сообщить нам об этом. Но ведь они отправились на поиски Сергия всего месяц назад. Прошло совсем немного времени, дорогой, не так ли? Послушай, ну почему ты все время злишься?
7: Сегодня ко мне снова приходил отец Анатолий. Он обвинил меня в том, что я подвергаю жизнь его сына опасности.
8: Но ведь ты говорил, что Юлю и его помощника можно доверять. Хотя, признаться честно, их внешний вид показался мне подозрительным. Скажи, ты давно знаком с Юлием? Мне показалось, что вы хорошо знаете друг друга. Может быть, ты что-то от меня скрываешь, Дидий?
7: Что ты имеешь в виду?
8: Меня не было дома, когда вы с отцом Анатолием обсуждали поиски Сергия и его возвращение домой. Мне лишь известно то, что вы хотите вернуть его сюда, чтобы он женился на Адриане.
7: Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне, Клавдия? Неужели ты думаешь, что я настолько упрям, что не могу изменить своего решения?
8: Ну, если ты действительно передумал, если ты осознал, что женитьба на дочери греческого священника сделает твоего сына счастливым, то это первый раз за 30 лет нашего брака, когда ты признал свои ошибки и изменил свое решение ради блага родных людей.
7: Клавдия, будь осторожней со своими словами! Ты становишься такой же упрямой и неблагодарной, как наши сыновья! Пожалуйста, уйди, я не хочу тебя видеть. Я сам схожу за вином.
8: Хорошо.
2: Как только я зажгу лампу, мы сможем продолжить обсуждение 10 заповедей. Здесь, в молитвенном доме, это будет не так приятно, как под открытым небом. Последние 2 недели мы могли говорить о Боге, любуясь голубым небом и красотой окружающей нас природы. Но, по крайней мере, здесь мы не промокнем. Юлий, пожалуйста, приоткрой ставни. Итак, кто может сказать, какими были первые 2 заповеди, данные Богом Моисею?
9: Можно я попробую ответить?
2: Да, конечно, Юлий.
9: «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои».
2: Очень хорошо, Юлий. А как вы думаете, почему Бог запрещает нам поклоняться другим божествам? Почему Он желает, чтобы мы поклонялись только Ему?
10: В книге «Начало всех начал», которую Моисей назвал «Бытием»,
0: Говорится о том, что Бог, единственный истинный живой Господь, сотворил небеса, землю и все, что наполняет ее, включая первых людей, Адама и Еву.
10: И подарил он им прекрасный сад, позволив главенствовать над всеми живыми существами.
0: Конечно, я не теолог и могу ошибаться. Но мне кажется, что создавая идолов и поклоняясь им, мы заменяем живого Бога на бездушные предметы. Мы отдаем сердца собственному творению, вместо того, чтобы поклоняться Творцу, который создал нас и вдохнул в нас жизнь.
10: Ты хочешь сказать, что мы поклоняемся самим себе?
0: Да, я думаю так, потому что эти идолы сотворены человеческими руками. Люди наделяют их выдуманными характерами, ложными силами, ставят их на самые почетные места в доме и поклоняются им так, как будто эти идолы полны жизни. Возможно, я что-то неправильно понял, Малахия.
2: Я никогда не слышал подобного истолкования, но должен признаться, что ты очень близок к истине.
0: Спасибо.
2: Послушайте внимательно. Сейчас я еще раз прочту вам слова, написанные Моисеем в книге Бытия. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание».
10: Я помню, что было дальше. Ева взяла плодов его и ела, и дала также Адаму, мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание.
1: И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
0: Бог прогнал Адаму и Еву из Эдемского сада, потому что они не послушали его. Этот грех отделил человека от общения с Богом.
2: Следует заметить, что этот грех по сей день отделяет нас от Бога. Грех, порожденный нашей упрямой гордыней и желанием поклоняться идолам, а не истинному Богу.
11: Малахия, можно мне задать тебе вопрос, который не связан с темой нашей дискуссии?
2: Да, конечно, Анатолий.
11: Вот если все это началось из-за Адама и Евы, то значит ли это, что мы все равны в глазах Бога?
2: Ты абсолютно прав. Перед Богом все люди равны. И хотя люди отличаются цветом кожи, размером, культурой, традициями, обычаями, мы все являемся Божьими детьми.
11: Ну так значит, у людей нет оправдания ненависти и дискриминации. Подобные вещи ни в коем случае не должны разделять людей, не так ли? Ведь мы все одной крови.
2: Анатолий, ты прав. Самые разрушительные идолы, сотворенные человеком, такие как ненависть, дискриминация, чувство превосходства над другими людьми, желание управлять себе подобными, показная праведность и желание показаться лучше, чем все остальные, неугодны нашему небесному Творцу. В словах каждого из вас кроется истина. Ваши ответы проникновенные и мудрые. К сожалению, многие люди, утверждающие, что служат истинному Богу, учат тому, что он является злым, непредсказуемым божеством, которому нет дела до боли и страдания его творения. На самом же деле Бог полон доброты, любви и верности. Он всегда сдерживает обещания, данные тем, кто верит в Него всем сердцем и следует Его заповедям.
10: А что ты имеешь в виду, когда говоришь о людях, следующих Его заповедям? Кто это?
2: Бог благ, добр и готов прощать тех, кто приходит к Нему с покаянием и желанием познать Его. Он хочет, чтобы мы повиновались Его заповедям, чтобы мы поклонялись Ему, были добрыми, любящими и всегда были готовы прощать тех, кто согрешил против нас.
1: Кажется, я начинаю понимать, почему вы и все остальные члены вашей общины отнеслись ко мне с такой добротой. Так вы поклоняетесь Богу и являете окружающим вас людям Его истинную сущность. Не так ли?
2: Я бы не смог выразить это лучше, Юлий.
1: Благодаря вашему отношению ко мне и вашей вере, благодаря тому, как вы ведете себя по отношению к тем, кто вас окружает, я понял, что вы выбрали единственно правильный путь. Это место прекрасно, но мы не можем оставаться здесь вечно, скрываясь от внешнего мира. Я буду предельно откровенен с вами. Я слишком хорошо себя знаю. Когда я покину вашу общину, когда вы не сможете оказывать на меня влияние, я боюсь, что очень скоро стану прежним, таким, каким был всегда, пока не повстречался с вами. Что же мне делать?
2: Я ценю твою честность, Юлий. А теперь мы тоже будем с тобой до конца откровенными. На всем белом свете, включая нашу общину, нет ни одного человека, который мог бы назвать себя достаточно набожным, чтобы, как ты сказал, устоять под давлением этого мира. Мы все нуждаемся в помощи. Хорошая новость заключается в том, что Бог готов дать нам все, в чем мы нуждаемся, чтобы мы смогли преодолеть свою слабость и справиться с насущными проблемами.
1: Эта сила, о которой ты говоришь, приходит в тот момент, когда мы поклоняемся Богу?
2: Поклонение является одним из ключевых элементов духовного становления верующего человека. Видишь ли, мы неизбежно становимся похожими на Бога или богов, которым поклоняемся.
10: Это просто удивительно! Как наши религиозные убеждения могут в корне изменить все наше отношение к жизни и повлиять на наши поступки?
2: Да. Если Бог, которому вы поклоняетесь, злой мстительный тиран, а вы преклоняетесь перед Ним, то и вы вскоре станете злыми мстительными тиранами. А если наш Бог любящий, добрый и всепрощающий, и мы хотим жить угодно Ему, то и...
1: Теперь я понимаю. Тогда и мы станем такими же, как Он, любящими, добрыми и всепрощающими.
2: Ну вот. К сожалению, уже поздно, и нам пора заканчивать. Если не будет дождя, то завтра мы начнем собирать урожай. Нам придется приступить к работе рано утром, на рассвете, чтобы закончить после обеда. Во время полевых работ мы не сможем проводить наши занятия, но у вас будет достаточно свободного времени, чтобы отдыхать и изучать Священное Писание. По вечерам, за ужином, мы будем обсуждать ваши мысли и наблюдения. Если у вас будут вопросы, я постараюсь на них ответить.
3: Я рада, что ты дома, дорогой. Ужин уже готов. Ты видел Люция и Юлия?
2: Я видел их 3 часа назад. Они попросили меня дать им свитки с пророчествами Исаии.
3: Мне казалось, что они изучали эти свитки в прошлом месяце. Жаль. Но если они скоро не вернутся, то ужин остынет.
10: Я знаю, где они. Я пойду схожу за ними.
2: Наш Бог велик, не так ли, Наимень? два человека, которые совсем недавно были злейшими врагами, стали близкими друзьями. Ты заметила, что Люций больше не берет с собой свой костыль? Он опирается на руку Юлии, когда они идут куда-нибудь вместе.
3: Да, наш Бог способен изменять сердца злых людей, а также сердца тех, кто не считает себя злым, но все же нуждается в глубоких внутренних переменах. Люций нуждается в физической помощи Юлии, а Юлии необходима уверенность в прощении Люция.
1: Наиминь, пожалуйста, прости нас за то, что мы снова пришли поздно. Я ужасно проголодался, но когда мы изучаем Слово Божье, я теряю счет времени.
12: А я даже не знаю, какой аппетит мы сейчас испытываем в большей мере, духовный или физический.
3: Хорошо иметь и тот, и другой. Пойдемте, ваш ужин уже на столе.
2: Мне показалось, что вас очень заинтересовала книга пророка Исаии. Чем она вас так привлекла?
12: Исаия очень много говорит об обетованном Мессии. На самом деле Юлий думает, что Исаия писал об Иисусе из Назарета.
2: Я склонен с ним согласиться. Иисус действительно может быть Мессией, о котором говорится в пророчествах Исаии. Через неделю мы закончим сбор урожая. Я надеюсь, что сразу после этого мы отправимся на поиски Иисуса. Мне хочется верить в то, что нам удастся найти Его, а также ответить на самый главный вопрос, который не дает мне покоя. Кто же такой этот Иисус из Назарета?

0: В названии сегодняшней передачи мы неспроста упомянули слово «любовь». Мы надеемся, что, слушая продолжение нашей истории, вы поняли, что любовь способна победить ненависть. Это нечто большее, нежели сентиментальное нежное чувство или сердечное сочувствие. В основе любви, способной победить ненависть, жестокость, страх, предубеждение, лежит нечто более глубокое, чем человеческие эмоции. Нередко эмоции человека изменяются под давлением обстоятельств или времени. Ответные чувства человека, которого вы любили, могут превратить вашу эмоциональную любовь в пассивное равнодушие и даже неприязнь. Любовь, подобная той, которую Люций явил Юлию, исходит из сердца, свободного от ненависти и желания отомстить. Люций познал тайну этой любви. Благодаря искренней, трепетной заботе и теплому гостеприимству Малахии и Наимине, которые открыли для него двери своего дома, когда он больше всего в этом нуждался, он оказался в их доме практически бездыханный, жестоко избитый теми самыми людьми, которым теперь, по прошествии нескольких лет, он был готов явить истинную доброту, прощение и свободу, а чувство вины и стыда за свою прежнюю жизнь. Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иисус умер на кресте за наши грехи. Слово Божие говорит: без пролития крови не бывает прощения. Иисус умер за нас с вами. Пророк Исаия написал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Сейчас я произнесу слова короткой молитвы. Я буду обращаться к Господу от всего сердца и прошу вас сначала послушайте эту молитву, а затем мы все вместе обратимся к Богу. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал ему вечную жизнь. Аминь. А теперь давайте эту молитву произнесем вместе. И пусть каждое произнесенное слово исходит от вашего сердца. Дорогой Бог, спасибо Тебе за то, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Спасибо, что на третий день Он воскрес из мертвых. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал Ему вечную жизнь. Аминь. Благодарим Вас за то, что сейчас Вы вместе с нами произнесли слова этой молитвы.
1: Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN, уникальное радио в интернете, на котором звучат прекрасные христианские песни и разъясняется Священное Писание. Что ты, сердце, плачешь и рыдаешь? Что так беспокоишься в груди? Или утешения ты не знаешь? Или нет просвета впереди? Рвешься ты в просторы неземные, в чистые лазурные края, там, где обитают все святые, где отчизна вечная твоя. И когда житейские заботы, как каменья, закидают вдруг, отдохни от суетной работы, оглянись и посмотри вокруг. Неужели не видишь ты, родное, руки, распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе. Только Он дарует утешение, Он заботы все твои возьмет. Ты получишь сердцу исцеление, и печаль с унынием уйдет. Что ж, теперь стучи, но уж иначе, с радостным хвалением в устах. И когда другое сердце плачет, то утешь его в простых словах и скажи: «Не видишь ты, родное, руки распростертые к тебе? Положись на них и будь в покое, то Христос зовет тебя к себе».

Привет! Я Джонни Эриксантада. Эта неделя – неделя благодарения. И у меня для вас известный псалом на День Благодарения. Если знаете, пойте со мной. Итак, мы собрались просить о благословении, Боже. Благоволи открыть свою нам волю вскоре. Противники Твои исчезнут во скорбе, а дети Божьи славу вознесут. Звучит как-то слишком консервативно, слишком по-церковному. Совсем отличается от того, что мы поем сейчас. Но важна

сути, не мелодия. Важен месседж, слова, которые эта мелодия несет. И это всегда в моде. Этот голландский гимн был написан в 1500 году и стал гимном благодарения, когда пилигримы принесли его из Нидерландов. Они переживали великие испытания, много потерь, страданий. И все же через все это они хотели петь о Божьих благословениях. И разве это не так? Вы разве с этим не согласитесь? За благодарностью всегда стоит какая-то история. Похоже, что благодарность звучит ярче из пропасти страданий. Я живо помню один день благодарения в 2010 году, когда я только заканчивала курс химиотерапии, борясь с третьей стадией рака. Это был еще довольно ранний этап, и мы не знали, насколько успешным будет лечение. Поэтому тогда это действительно придало больше смысла и значения Дню Благодарения. Мы были так благодарны, что хотя бы в тот момент я была еще жива, что я пережила операцию и химию, и что я чувствовала себя достаточно нормально, чтобы сидеть за обеденным столом в тот день, сделать глубокий вздох и выразить свою благодарность друзьям и родным за их заботу обо мне. И о да, особенно за моего мужа, такого драгоценного и трогательного, еще больше именно в тот день, чем во все предыдущие дни благодарения. Разве это не странно, что именно боль и страдания помогают нам считать свои благословения? Это по-настоящему делает нас благодарными. Чтобы это запомнить, моя подруга сделала для меня специальный крестик. На влажном гипсе она разместила маленькие осколки фарфора разных цветов и некоторые с золотистой каемочкой. И поскольку этот крест был сделан из разбитых осколков, в этом был особый смысл и значение. Это было напоминание о том, что Христос строит свое царство из разбитых судеб, сломленных людей. Люди стремятся только к сильному, успешному, победоносному, неуязвимому царству. А Бог, Он – Бог неуспешных, неудачников, страдающих и переживших сильную скорбь, тех, кто разбит. Небеса наполнены судьбами разбитых людей, и нет настолько сломленного тростника, который Бог не мог бы взять и восстановить до состояния полного блаженства и красоты. Это прекрасное напоминание для вас в любые болезненные моменты вашей жизни, во всех страданиях и трудностях, которые вы пережили в этом году. Пусть Господь наполнит ваше сердце глубокой благодарностью. Может, ваша семья в этом году пережила онкологическое заболевание кого-то из близких, или же глубокий финансовый кризис, или же вы и ваши близкие живете в восточных регионах Украины, все еще испытывая последствия военных действий. Или, может, ваше жилье или жилье ваших близких пострадало от пожара, землетрясения. Какие бы потери или разочарования вас не постигли, я молюсь о том, чтобы Господь исполнил ваше сердце своим чудесным миром и радостью в этот особенный день. Небеса наполнены разбитыми судьбами, и ваша жизнь – одна из них. Есть за что быть благодарными. Так что счастливого Дня Благодарения!

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Уолтер Уилсон, доктор медицины, в свое время написал весьма интересную книгу на основании Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, под заглавием «Необыкновенная возлюбленная история доктора». Стих Иоанна 3:16 самый популярный. Великие знатоки Библии дали этому стиху самые многосодержательные титулы, как, например, «Библейская лирика», «Евангелие в скорлупе ореха», «Евангелие в миниатюре», «Ковчег Божьего сокровища». Этот стих Иоанна 3:16 дан не пьянице, убийце или какому-то другому подобному преступнику, но этот стих дан Никодиму, великому учителю закона в Иерусалиме. Это значит, что во Христе нуждаются не только плохие люди, но и люди добрые. Давайте прочтем несколько страниц из книги доктора Вальтера Уилсона об этом чудесном стихе. «Библия, — говорит он, — есть книга чудес. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах содержится множество необыкновенных откровений силы Божьей, проявленной в природе и в отношении к людям. Вряд ли кто ожидает какого-то чуда в Иоанна 3:16, но и здесь содержится откровение чудес, как и во многих других местах Слова Божьего. Пусть же эти необыкновенные откровения, величие Божье, возбудят и ваше сердце, дорогой радиослушатель, искренне любить Бога и всецело доверяться Ему. Никто в мире не может любить каждого обитателя на земле. Большинству людей составляет большую трудность любить всех своих родственников. Быть может, самая горькая ненависть существует между членами семьи, между теми, которые имеют много причин любить друг друга. Бог же нашел возможным любвеобильным своим сердцем любить каждого человека во всем мире. Ибо так возлюбил Бог мир. Любить, несмотря на недостатки, которые Он этот человек имеет. Насколько возвышенная должна быть его любовь, чтобы любить людей, имеющих так много пороков. Здесь мы находим универсальную любовь нашего Бога. Он любит не так ограниченно, как мы любим. Он любит не только тех, которых мы любим. Его любовь не перестает, и он не становится врагом, потому что он любит человека любовью вечную. Бог не потому нас любит, что видит в нас что-то приятное. Он любит нас потому, что мы нуждаемся в Его любви, и Он желает, чтобы мы пользовались Его благами. Он не потому любит, что ожидает получить от нас какое-то вознаграждение. Это мы так любим. Мы любим тех, кто нас любит. Мы любим тех, кто нам дает то, что наше сердце так страстно желает. Бог же любит тех, которые совершенно не способны чем-то Его вознаградить, кроме сердечной к Нему любви и хвалы из уст. Мы не можем вознаградить Бога золотом, потому что оно творение Его рук. Если и когда и даем Богу золото, то это говорит лишь о том, что Бог в свое время дал нам его взаймы. Мы не можем обогатить Бога нашей жизнью служения, потому что наша сила, наше знание и наша необходимая мудрость служить Богу, все эти дары происходят от Него. Мы только можем возвратить Ему это, потому что Он собственник всего. Как несравненно и удивительно превосходна Божья любовь. Она не знает национальных границ, ни рас, ни социальных положений. Бог любит меня и тебя. Бог любит нас, потому что хочет этого. Он хочет нас любить. Как же величественно это чудо! Воистину, чудо, Божий дар, одинаков для каждого человека. Наши подарки не одинаковы. Они меняются и приспосабливаются к каждой отдельной личности. Мы не даем дедушке то, что даем дитяти. Подарок жене разнится от подарка, который даем случайному другу. Божий же подарок такой, который нравится, удовлетворяет и покрывает нужду каждого живущего человека, независимо от его возраста, от колыбели до могилы. Бог дает эскимосу такой же дар, как и главе крупной коммерческой компании. Бог дает такой же подарок детям, как и родителям. Этот же подарок настолько полезный язычнику в темной Центральной Африке, насколько и банкиру в сердце Северной Америки. Другие дары увядают и исчезают с течением времени, а этот же дар светлеет и красивеет из года в год.
Другие дары украшают лишь наружный вид получателя. Этот же подарок наполняет жизнь сладчайшей благостью и украшает тело желанным спокойствием. Другие дары, согласно обычаю времени, меняются в ценности, остаются вне употребления и вне моды. Этот же дар украшает и удовлетворяет сердце человека 21 века точно так же, как и в прошлых столетиях. Иногда подарки не нравятся получателю. Цвет не по вкусу, качество не такое, как должно бы быть, или вообще не подходит к условиям и обстановке жизни. Но нет такого человека на земле, принявшего Иисуса Христа, который нашел бы в нем какой-нибудь недостаток. Чудо этого дара и заключается в том, что он всегда удовлетворяет и радует каждое сердце, принимающее его. На свете есть только одна вещь, которую каждый человек может делать. Это верить. Бог нашел в человеке то, что он в состоянии делать, начиная с детских лет до совершеннолетия. Одинаково может верить богатый, как и бедный. Больной и слабый может надеяться настолько же, как здоровый и сильный. Настолько способен верить слепой, как и зрячий. Малограмотный может верить, и образованный не может сделать больше, как это. Бог просит веру, веру истинную и живую, веру, которая верит в Слово Его. Он не просит денег, потому что многие их не имеют. Он не просит служения взамен спасения, потому что больной и слабый, и старец не смогли бы это исполнить. Он не просит заслуг, чтобы спастись, потому что нет таких заслуг, посредством которых можно приобрести право или уплатить за дар небесный. Если бы Бог установил искупление, прощение и спасение на каком-то другом основании, кроме простой веры, то все человечество было бы обречено на погибель. Но так как Бог предлагает дар вечной жизни на основании искупления через веру, то все человечество имеет полный доступ спастись. Наш Бог есть добрый Бог. Он предложил условия, выгодные для всех и для всех доступные. В каждом народе вера та же самая. Какой бы ни был цвет кожи человека, он может верить. Во всех отдаленных уголках земли будут те славные люди, которые верили в Бога. Итальянец с эфиоплянином будут соединены в этой общей вере. Француз с немцем соединят свои сердца вместе, привлеченные этой спасающей верой. Японец с китайцем могут сидеть вместе за Господним столом, радуясь в общей безопасности и надежде во Иисусе Христе. Универсальная вера произвела бы и универсальный мир, если бы все стали верить. Эта универсальная вера дает нам универсальное Евангелие и универсальную миссию, миссию всем людям. Такова ли ваша вера, дорогой слушатель? Верьте сегодня в Бога и примите Иисуса Христа. Этот стих, который мы сегодня разбираем, Иоанна 3:16, показывает нам чудо универсального предохранения. Это чудо приводит нас к благоговению и самому искреннему поклонению. Никакой другой дар в мире не может сохранить нас от вечной погибели. Медицинский дар предохраняет нас на некоторое время. Дар огревания, топлива, только на ограниченное время поддерживает теплоту нашего тела. Денежный дар предохраняет нас от нищеты, но деньги могут послужить и средством для разврата. Дар же, исходящий от Иисуса Христа, предохраняет человека целиком. Предохранены человеческие таланты и дары. Свои деньги человек расходует на ценные вещи. Время свое употребляет на нужное и полезное дело. Слова его, его речь, соответствующая прославлять Бога и благословлять людей. Этот Божий дар предохраняет каждого человека, принявшего Иисуса Христа. Туземец Африки оставляет свои языческие привычки и начинает жить цивилизованной жизнью. Американский злодей оставляет свое зло и начинает жить благочестивой, примерной жизнью. Богохульник начинает говорить приятное и верное. Те, жизнь которых охвачена печалью и злом, превращаются в святых певцов и служат Господу своим пением. Те, кто распускал свои деньги на
приходящее развлечение, идя по грешному пути, теперь радуются о небесном сокровище, вкладывая на небо свои дары для вечности. Какое великое благословение знать, что жизнь не испорчена! Стих Иоанна 3,16 — это также чудо универсального благословения. Чудо это приносит в сердца наши великую новую надежду, новую радость и новую цель. Невыносимо трудно стараться жить по-христиански, будучи не христианином. Весьма трудно стараться быть добрым, когда жизнь благого Бога и Его Святого Духа не обитает в нас. Как разрушительно стараться отложить в сторону, то есть оставить вредные привычки, чтобы быть добрым христианином. Это не есть Божий путь. План Божий не таков. Бог определил положение совершенно иное, и такое, посредством которого Он дает душе надежду надеяться на Иисуса Христа к новой жизни. Эта жизнь называется «божественная природа». Бог не перестраивает нормальную природу человека. Он занят тем, чтобы дать человеку природу новую, то есть, чтобы преобразовать его дух. Эта новая природа является жизнью Бога, вселенной в сердце верующего человека. Дар этой жизни — это величайшее чудо.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. В церковных служениях, в различных мероприятиях, проводимых христианами, пойте знакомые и известные песни. У вас может возникнуть желание представить песни, которые вам сейчас больше всего нравятся и вызывают особенное переживание, и чаще всего это новые песни. У такого подхода есть и свои позитивные стороны, но недостатком является то, что люди больше сосредотачиваются на том, чтобы постараться выучить такие песни, и меньше на том, чтобы обращаться в них к Богу. Все-таки это получается легче, когда мелодия и слова всем хорошо знакомы. Общее пение известных песен является одним из проявлений единства, которое Бог дал нам через Евангелие. Хотя мы можем придерживаться разных взглядов на некоторые богословские темы, у нас есть возможность объединиться вокруг славного Евангелия через пение гимнов о Господе Иисусе Христе и Его спасении, которые нам хорошо знакомы.

0: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Есть у меня такой вопрос. В Евангелии от Матфея, 5 главе, 44 стих, сказано: «Любите врагов». А в Евангелии от Луки, 14 глава, 46 стих, сказано наоборот: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как объяснить это противоречие?
2: В Библии мы встречаемся с рядом подобных мест, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. Например, о Христе сказано, что Он князь мира, примиритель. А в Евангелии Матфея Христос говорит: «Не мир пришел я принести, но меч». Матфея, 10 глава, стих 34. Христос пришел примирить человека с Богом. Он разделил дорогу жизни на узкую и широкую. Узкая – дорога спасения, широкая – дорога погибели. Дороги эти не параллельны. «Кто не со мною, тот против меня», – сказал Христос. Сказать «я ни за, ни против Христа» невозможно. Служить и нашим, и вашим нельзя. Поэтому каждый человек, обратившийся к живому Богу от неверия или от мертвой, обрядовой религии, невольно становится врагом миру, врагом ближним. Христос возлюбил человека, и Он вправе ожидать от человека взаимной любви. Христос имеет право на первое место в сердце человеческом. Но если человек первое место в сердце своем отводит отцу, матери, жене или самому себе, себялюбивый человек, а не Богу отводит первое место в сердце своем, то такой человек не может быть моим учеником, сказал Христос. Известный проповедник, проживающий ныне в Чикаго, юношей приехал в Америку. На одном из уличных собраний он обратился к Богу. Через некоторое время он повез весть о Христе родным в Белоруссию. Но там его встретили с полным отчуждением. И когда он отказался пить с братьями самогон, они сказали: «Ты не брат нам, ты наш враг». Отреклась от сына и мать, родная мать. Такова жизненная правда. И это имел в виду Христос. Евангелие Луки, 14 глава, стих 46, где говорится: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, мать, и жену, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Известный евангелист доктор Войта обратился ко Христу в Словакии. Узнав об этом, отец избил его и лишил богатого наследства. Мальчику пришлось бежать из дому. Вопрос стоял прямо: или Христос, или отец. Брат Войта избрал Христа. Если человек, обратившись от грехов к живому Богу, встречает ожесточение со стороны ближних, это один из верных признаков истинного возрождения. Писание говорит, Христос сказал: «И враги человеку домашние его». В 1949 году в Мюнхене ко мне пришел 22-летний алкоголик и вор Владимир Аккерман. Через несколько дней он глубоко и искренне раскаялся в своих грехах. Слезы текли по его лицу, когда в глубоком сокрушении он увидел себя погибшим грешником, за которого страдал Христос. Он оставил широкий путь и как спасенный Христом грешник. вступил с ним в завет через водное крещение. Он начал свидетельствовать о Христе другим. Но как только об этом узнали его так называемые товарищи, началось преследование, которое окончилось тем, что один из его бывших так называемых друзей за измену веры отцов вонзил ему в спину нож. Он, как христианин, Акерман, как христианин, простил своему гонителю, но вскоре умер от раны. Любить отца, любить мать, любить жену, детей и всех ближних – это святой долг каждого христианина. Но любить человека как создание – это не значит закрывать глаза на его грех. Праведные ненавидят зло, учит Писание, в ком бы оно ни проявлялось. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть, так писал Некрасов. Писание учит: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Мир распял Христа. Как же его любить? Платон мне друг, оно истина дороже, так говорит пословица. Христос – истина. Пусть же он будет для нас дороже всего на свете.
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Бытие 19:17. Эти слова ангелы сказали Лоту, его жене и дочерям. Остановиться в данном случае

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
2: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
3: Иоанн на острове Патмос. Посередине моря лежал маленький остров Патмос. Однажды к этому острову подплыл корабль, и один старый человек сошел на берег. Корабль же продолжал свой путь. Человека этого звали Иоанн, и он был одним из учеников Иисуса. Много лет рассказывал Иоанн людям о Спасителе нашем Иисусе Христе. Но в Риме стал править новый император, и он ненавидел всех, кто любил Иисуса и верил в Него. Он запретил рассказывать об Иисусе, но это не остановило Иоанна. Он продолжал всюду говорить с людьми о Спасителе нашем. Тогда римляне схватили его, привезли на остров Патмос и бросили его одного. В воскресенье Иоанн стоял около моря. Вдруг он услышал голос. Это был голос Иисуса. Он звал Иоанна. Иоанн не только слышал Иисуса, но он и видел его. Иисус был одет в прекрасный длинный плащ с золотым поясом. Иисус стал говорить с Иоанном: «Ты должен написать книгу и послать ее своим друзьям в 7 городов, чтобы они узнали то, что я расскажу тебе». Иоанн внимательно слушал Иисуса. Ему казалось, что случилось чудо. «Не сплю ли я?» – подумал он. Но вдруг он увидел на небе трон Господа. Он увидел ангелов и людей, которые окружали трон Господень. Небеса были похожи на золотой город, и трон Господень блестел, как солнце. Там не было больных и не было печальных. Никто не боялся и никто не плакал. Все были счастливы. Иисус сказал Иоанну: «Я скоро приду». Иоанн ответил: «Приходи, приходи, Господи, мы ждем Тебя». Многое из того, что Иоанн услышал на острове Патмос, еще слишком сложно для тебя. Но главное, ты должен помнить, что Иисус вернется на землю. Может быть, пройдет очень много лет, прежде чем Иисус придет к нам. А может быть, это случится очень скоро. Мы не знаем этого. Но не бойся, когда Иисус придет. Если ты любишь Его и веришь в Него, ты навсегда сможешь быть рядом с Ним. Люби Иисуса, служи Господу и прославляй Его.

0: мой юный друг. Наши рассказы из Библии подошли к концу. Когда ты вырастешь, ты сможешь прочесть все это еще раз в Библии. В Библии все написано намного сложнее, но и намного лучше. Ведь Библия — это книга Господа. Кроме этих рассказов, в ней есть еще много и других. То, что написал Иоанн на острове Патмос, это последняя часть Библии. И последними словами, которые написал Иоанн, были: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И тебе я желаю, чтобы Иисус был каждый день с тобой. Молись Ему ежедневно и проси Его быть всегда с тобой».
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Дружба под угрозой. Дружба – дело прекрасное. Священное Писание учит нас хранить дружбу, оберегать ее от всего, что может ей повредить. Если ты думаешь, что ничто не может нарушить твоей дружбы, то это хорошо. Но для того, чтобы ваша дружба была действительно крепкой и долгой, ты должен знать, какие опасности ей могут угрожать. А их не так уж и мало. Например, если ты будешь считать, что твой друг должен играть только с тобой и все свое свободное время отдавать тебе, то ты подвергнешь вашу дружбу большой опасности. Не привязывай к себе друга. В дружбе нужно оставлять другу свободу. Не считай, что все, что принадлежит твоему другу, принадлежит и тебе. У каждого есть право на личное, неприкосновенное, будь то вещи или что-нибудь другое. И еще, если ты хоть раз при других людях посмеешься над своим другом, то этим ты ставишь вашу дружбу под удар. То же случится, если скажешь о нем что-нибудь плохое другим. Это категорически запрещено Библией, в которой написано «Не ходи переносчиком в народе твоем». Если же ты обманешь друга, то потеряешь его доверие к себе. А доверие – важный фактор сохранения дружбы. Бог осуждает ложь. Он говорит через пророка Иеремию: «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это?» Иеремия, 9 глава, 8 и 9 стихи. Видишь, Господу не все равно, что люди говорят друг о друге. «Будь готов простить друга твоего, если он по неосторожности огорчил тебя. Это очень важно. И если ты поступишь по отношению к другу неправильно, то сразу же, не откладывая, попроси у него и у Господа прощения. Господь готов помочь тебе сохранить дружбу до конца твоих дней. И он может тебе помочь. Он сам это сказал. Я испытал это на собственном опыте. У меня есть друг, с которым я вместе в школу еще ходил. Мы до сих пор дружим, вот уже более 40 лет. Храни дружбу, она великая ценность».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Дружба под угрозой. Дружба – дело прекрасное. Священное Писание учит нас хранить дружбу, оберегать ее от всего, что может ей повредить. Если ты думаешь, что ничто не может нарушить твоей дружбы, то это хорошо. Но для того, чтобы ваша дружба была действительно крепкой и долгой, ты должен знать, какие опасности ей могут угрожать. А их не так уж и мало. Например, если ты будешь считать, что твой друг должен играть только с тобой и все свое свободное время отдавать тебе, то ты подвергнешь вашу дружбу большой опасности. Не привязывай к себе друга. В дружбе нужно оставлять другу свободу. Не считай, что все, что принадлежит твоему другу, принадлежит и тебе. У каждого есть право на личное, неприкосновенное, будь то вещи или что-нибудь другое. И еще, если ты хоть раз при других людях посмеешься над своим другом, то этим ты ставишь вашу дружбу под удар. То же случится, если скажешь о нем что-нибудь плохое другим. Это категорически запрещено Библией, в которой написано «Не ходи переносчиком в народе твоем». Если же ты обманешь друга, то потеряешь его доверие к себе. А доверие – важный фактор сохранения дружбы. Бог осуждает ложь. Он говорит через пророка Иеремию: «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему козни. Неужели я не накажу их за это?» Иеремия, 9 глава, 8 и 9 стихи. Видишь, Господу не все равно, что люди говорят друг о друге. «Будь готов простить друга твоего, если он по неосторожности огорчил тебя. Это очень важно. И если ты поступишь по отношению к другу неправильно, то сразу же, не откладывая, попроси у него и у Господа прощения. Господь готов помочь тебе сохранить дружбу до конца твоих дней. И Он может тебе помочь». Он сам это сказал. «Я испытал это на собственном опыте. У меня есть друг, с которым я вместе в школу еще ходил. Мы до сих пор дружим. Вот уже более 40 лет. Храни дружбу. Она великая ценность».
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.

0: слушайте детскую передачу «Живой родник».
1: В эти минуты мы приглашаем к радиоприемникам всех мальчиков и девочек и начинаем нашу радиопередачу.

Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бурь маяк. Отдых в конце боев, это любовь людей, это прощение зла, это в душе моей мощный родник тепла. Это святая кровь, это прощенный грех. Бог – это та любовь, что обнимает всех.

0: Ребята, смогли бы вы ответить на такой вопрос? Где находится Бог и далеко ли Он от нас? Вы, конечно, можете ответить по-разному, но какой же ответ будет самым верным? Давайте послушаем разговор одной девочки со своим отцом.
1: Папа, а где находится Бог? Он там, где сейчас летит самолет?
2: Да, доченька.
1: А если он улетит далеко-далеко, то Бог там будет?
2: Да, и там будет.
1: А Бог всегда так далеко?
2: Нет, доченька, Бог находится везде, и Он всегда близко к нам.
1: А как можно быть близко-близко к Нему?
2: На это есть ответ в Библии. Там сказано: «Приблизься к Богу, и Он приблизится к тебе».
1: А как я могу приблизиться к Нему?
2: Это совсем просто. Все, что нужно сделать, это слушать, что Бог говорит к нам через Библию. И думать о том, что Он сделал для тебя, и что Он хочет сделать. Ты можешь приблизиться к Богу, разговаривая с Ним в молитве.
1: Так значит, все, что нужно, это думать о Боге и разговаривать с Ним?
2: Да, доченька, и верить, что Он любит тебя, и что Он послал Иисуса на землю для того, чтобы спасти тебя. Когда ты веришь в это, то Бог очень близко.
1: О, я легко верю в это, потому что я уже знаю, что Иисус умер за меня. Он бы этого не сделал, если бы не любил меня. Я теперь чувствую, что Бог рядом со мной. Он близко-близко.

Итак, ребята, теперь вы можете сказать, что Бог всегда рядом с нами. Он близко-близко к нам, но только тогда, когда мы живем по Его Слову. Бывают ли у вас такие минуты, когда вы чувствуете себя счастливыми и радостными, вам хочется славить Господа, петь Ему, восхвалять Его имя, и вам кажется, что Бог очень близко к вам? Но в другой раз вам кажется, что Бог очень далеко. Почему так бывает? Давайте откроем 4 главу послания Иакова и прочитаем 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Для того, чтобы приблизиться к Богу и чувствовать Его присутствие, мы должны исправить наши пути, мы должны оставить грех и прийти к Богу с раскаянием. Как часто бывает так, что дети не слушают отца или маму, поступают не так, как они хотят, и это очень огорчает родителей. То же самое бывает между нами и Богом. Когда мы послушны, ведем себя так, как угодно Его воле, тогда мы чувствуем близость Господа, и нам так приятно быть в Его присутствии. Но когда мы нарушаем Его заповеди, Его волю, то наше непослушание, наш грех разрушает мир с Богом, и нам кажется, что Бог далеко-далеко от нас. Все это делают наши грехи. Апостол Иаков говорит: «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Детки, давайте будем стараться никогда не терять близости с Богом. Уберем все преграды на пути к Нему, чтобы Он был всегда рядом с нами, в нашей жизни, в нашем сердце и учил своим божественным урокам.

Ищите Бога, ищите слезно, ищите, люди, пока не поздно. И днем, и ночью, в мороз и весны. Ищите Бога, еще не поздно. Ищите всюду, ищите каждый. И вы найдете его однажды, и будет радость превыше неба. Но так ищите, как ищет хлеба.

0: Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, ребята, и ждем ваших писем.
1: Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются участники передачи Диана Моргунова, Славик Корниенко, Петр Мегедюк, а также ведущая программы Ирина Чернецкая. До новых встреч!

Вы слушаете библейское вещание BBN. В одной прекрасной христианской песне есть такие слова. «Не спеши за злобу злом воздать, не спеши обиду удержать, не спеши завидовать другим, не спеши быть черствым и сухим, не спеши, когда спешат грешить, не спеши ложь в сердце запустить, не спеши другого осуждать, не спеши, коль нужно подождать, не спеши за слово словом бить, не спеши другого соблазнить, не спеши, когда спешить нельзя».

стезя, не спеши, коль не твоя стезя. Не спеши, когда Господь молчит, не спеши, не время Он твердит, не спеши ошибку совершить. О, душа, не лучше ль не спешить? Не спеши, чтоб совесть заглушать, не спеши, чтоб душу замарать. О, душа, ты слышишь? Не спеши, не спеши и больше не греши. Будьте с нами.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о четвертом члене символа веры, опять обратим наше внимание на третье заявление Христа. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы желаем указать на 7 причин, почему заместительная жертва Господа Иисуса Христа привлекла и влечет человечество к Нему. В прошлой беседе мы обратили внимание на причину –